0: дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
1: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
2: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
1: Опросы, проведенные бизнесом в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
3: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или всех селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-фм о том, что в частности Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
4: Задержки сначала были на день, максимум 2, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать 2 недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
5: Как это на вас отразилось?
4: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
5: Условно говоря, у вас была подушка.
4: Да, совершенно верно.
5: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
4: Нет, небольшая сумма, там чуть больше 500 000 остались недолжны, то есть с этим можем справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS, то есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Обадов, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
6: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
7: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда куда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
6: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
6: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств, участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности а в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Сейчас Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
9: Футбол с Григорием Гуреевым. одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логична. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то 2-й раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
0: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. В 26 году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от 1,5 до 2 лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка 3 лет. А самая крупная наша, 5-тысячная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже 1,5 века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении.
12: Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26-230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
13: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Бизнес FM эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
14: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, миллиард, где-то и полтора, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на Голливудские студии, хотя насколько для них это существенно. Вернуться в Россию Россию.
13: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
15: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
13: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Лоси в городе теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
16: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
17: Как вам такое утро вообще? Еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему кажется то.
16: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
18: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, то ничего страшного не произойдет, и лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
16: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
19: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет. Из этого парка переходят другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лоси растет, популяция на подъеме, хотя лоси стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
16: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. И есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. А Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
2: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября, хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф в 60 тысяч рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
3: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
5: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелась от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают?
3: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарной. Пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима режим и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
3: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
1: Подробности.
4: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
0: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала Русмикро Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
7: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. А вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
0: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
20: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
10: Саянск, Иркутская область, 40 тысяч жителей. 1968 году был дан старт строительству в Иркутской тайге одного из крупнейших в СССР химических заводов. Спустя два года в 15 километрах от предприятия началось строительство города для его сотрудников.
23: Как появлялись города на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
6: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
23: Подробности.
8: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
0: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать держать двумя руками, прицеливаться так же, как из-за стрелкового оружия, устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение, похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
0: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 4%. 14%. Цены на нефть активно росли днем, даже смесь Brent прилежалась к уровням $99.5 за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район $97 за баррель, но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран, хотя по факту он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября 86.47, евро 100 рублей 50 копеек, и юаня 12.88.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Теории заговора. Традиционно из века в век женскую одежду шили без карманов, которые, кстати, дамам были и не очень нужны. Столетиями ни имуществом, ни даже наличными деньгами женщины в большинстве своем не распоряжались, часов на цепочках не носили, табак не курили. Так что, в отличие от мужчин, у которых масса мелочей должна была быть всегда под рукой, дамам карманы жизнь облегчить не могли –

0: у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
1: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык. Собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
0: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авлекулиев. Продолжительность специальной военной операции на Украине будет зависеть в том числе и от того, какие советы Киеву дает Запад, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. «Пока толковых советов мы не слышим», подчеркнул Лавров. При этом он указал, что рассуждения американской стороны об усилении санкций мало вяжутся с настроениями, передающимися в ходе переговоров. Семья погибшего в результате атаки беспилотника на многоэтажный дом в Перми получит выплату в 1 000 000 рублей. Пострадавшие – компенсации до 500 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве труда и соцразвития Пермского края. Размер компенсации за утраченное имущество будет определяться в индивидуальном порядке. Утром в понедельник в результате массированной атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в Перми. Один человек погиб, еще 4 ранены. Позднее за медицинской помощью обратились еще 2 человека. Первый этап досрочного голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания России 26 года завершился в Херсонской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. На досрочных выборах использовались все формы голосования, предусмотренные Центризбирковом России. На дому, вне помещений участковых комиссий, на придомовых территориях, сообщили в Херсонском областном избиркоме. Российские импортозамещенные самолеты МС-21 и Суперджет закончат испытательные сертификационные программы в ближайшее время. Так прокомментировал итоги стратегической сессии по технологической политике глава Минпромторга России Антон Алиханов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет? Россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм-опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании

0: интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников, но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
1: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
2: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
1: Опросы, проведенные Business FM в наших каналах в Telegram и в Max, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
3: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-фм о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
4: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
5: Как это на вас отразилось?
4: На самом деле, особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
5: Условно говоря, у вас была подушка.
4: Да, совершенно верно.
5: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
4: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались на должниках. С этим можем справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Обадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дориной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
6: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Дориной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Дориной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда пока солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
7: Суд просто разделил спор на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
6: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
6: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес ФМ сейчас. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, – Мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти дважды. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона, это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
0: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель бизнес-ФМ. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
12: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Бизнес FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Дропека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Бизнес FM эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
12: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
14: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
12: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
0: Лоси в городе, теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
15: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
16: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему кажется тоже.
15: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
17: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, то ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
15: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма, несовместимая с жизнью, животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
18: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк Лосиный остров, там лось спокойно живет. И с этого парка переходят другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то после вырубки всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
15: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
19: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году, в возрасте 76 лет, вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси, он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
19: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
2: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом-экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле, и это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
3: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
5: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелся от дрона. Нашей вины в чем, что они дроны падают?
3: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожаром. Надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент – это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от облом взбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
3: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
19: Подробности.
12: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
0: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала Русмикро Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
1: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американские рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. А вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
0: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
19: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
12: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
4: Подробности. Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
0: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением? В условиях приграничных районов это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые приемлемые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
0: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровней закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем. Даже смесь Brent прилежалась к уровням $99,5 за баррель, максимум с 24 июля. Но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район $97 за баррель. Но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя, по факту, он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключают полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время существует осуществляется обмен ударами между США и Ираном. Здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов. И во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
0: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября. 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12,88.
19: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Традиционно из века в век женскую одежду шили без карманов, которые, кстати, дамам были и не очень нужны. Столетиями ни имуществом, ни даже наличными деньгами женщины в большинстве своем не распоряжались, часов на цепочках не носили, табак не курили. Так что, в отличие от мужчин, у которых масса мелочей должна была быть всегда под рукой, дамам карманы жизнь облегчить не могли. Даже в 20 веке, когда женщины получили право носить брюки, карманов на них не делали. Или делали фальшивые, или маленькие и неудобные, чтобы не портили силуэт. При этом есть вполне аргументированная теория, что такая карманная дискриминация женщин – это заговор модельеров и производителей галантерии. С тем, чтобы женщины покупали как можно больше сумок и кошельков. Теории заговора на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда

0: Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное – не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования республики. В телеграмме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания. Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района. Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны, его исполнением занимаются полиция и пограничная охрана.
3: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Business FM. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм-опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
5: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
6: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
5: Опросы, проведенные бизнесом в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те,

0: кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
1: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
0: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
2: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
3: Как это на вас отразилось?
2: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
3: Условно говоря, у вас была подушка.
2: Да, совершенно верно.
3: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
2: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались на должны. То есть с этим можем справиться.
0: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Лариса Долина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
5: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
6: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
5: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы депозированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
7: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
5: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес ФМ сейчас. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч» по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турниры и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то 2 раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
4: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Бискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончанию учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Business FM. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
8: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработка месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
10: Как появлялись города на Business FM? Наизусть. Лев Ландау.
8: В науке и искусстве, если к ним не лежит душа, можно быть только посредственностью.
10: Наизусть. На Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
12: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 2022 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры «Нового Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные «Бизнес-ФМ»-эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
13: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, миллиард, где-то и полтора, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
12: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
14: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
12: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
4: Лоси в городе теперь не только на Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
15: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьева. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
16: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
15: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
17: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
15: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
18: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк Лосиный остров, там лось спокойно живет. Из этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
15: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося, сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Абликулиев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения модели искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены хорошо. А Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
20: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что Биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет Биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут тут важен будет формат. Прежде всего, российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
1: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
21: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелась от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают?
1: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарной. Пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат, зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков взбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
1: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: В Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
10: Подробности.
12: Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи производства компании T-Mobile файл в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
4: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
0: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
4: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
10: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
12: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания Биокат. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработка. Обработку мелких предметов. Iron – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
10: Подробности.
2: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
4: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из-за стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
4: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек, каждый четвертый из них почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти треть процента. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов. Китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к 100 долларам за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровня закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие. Это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем. Даже смесь Brent прилежалась к уровням 99,5 долларов за баррель, максимум с 24 июля. Но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район 97 долларов за баррель. Но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя, по факту, он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключают полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляются обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября. 86,47, евро 100 рублей 50 копеек, юаня 12,88.
10: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Слова, проверенные делом.
1: У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становились быдлом с миллиардом долларов. Уоррен Баффет. Крупнейший в мире инвестор. Слова, проверенные делом. На Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
7: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту, сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.

0: У нас 78-й годовщина образования республики. В телеграме российский лидер отметил, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимопомощи. Путин заявил, что стороны продолжат тесную совместную работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский президент также пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам КНДР благополучия и процветания. Обломки беспилотников повредили дома в Темрюке и Крымске Краснодарского края. В Темрюке фрагменты дрона повредили балкон и окна в двух квартирах многоквартирного дома в Крымске, кровлю частного дома. Изначально сообщалось, что пострадавших нет. Позже оперштаб сообщил о повреждении 6 жилых домов коммерческого здания и строительной площадки в Новороссийске. По предварительным данным, там есть пострадавшие. Еще один человек пострадал в поселке Волна Темрюкского района. Финляндия с начала года приняла чуть более 150 решений о депортации граждан России и около 100 решений об их выдворении. Об этом РИА Новости сообщили в финской миграционной службе. В МИГРе уточнили, что большинство решений о депортации связано с непродлением или аннулированием вида на жительство. Основная причина выдворения – отказ в предоставлении убежища. При этом решение о депортации не означает, что человека уже выслали из страны, его исполнением занимаются полиция и пограничная охрана.
1: Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Роста цен на товары в маркетплейсах из-за атак беспилотников не будет, так считает в ассоциации компании интернет-торговли. Селлеры уже жалуются на задержки выплат, но большинство россиян проблем пока не заметили. Как маркетплейсы и продавцы выживают в условиях атак на склады? Лариса Долина отсудила 114 миллионов рублей у дропера и курьера, которым она передала наличные под влиянием телефонных мошенников. Суд удовлетворил иск певицы пока только к двум лицам. Сможет ли она взыскать с них такие деньги? И никакого теневого проката. Формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах России исчезнет в течение 3 месяца, заявил глава ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. С чем связан такой прогноз и что в таком случае ждет кинопрокат? Подробности на Бизнес ФМ. Как маркетплейсы выживают в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-фэм опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компании интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все же есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Валерий Бадоев продолжит.
4: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров. Подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
5: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
4: Опросы, проведенные бизнесом ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
6: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В чем

0: устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что в частности Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
2: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
3: Как это на вас отразилось?
2: На самом деле, особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
3: Условно говоря, у вас была подушка.
2: Да, совершенно верно.
3: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
2: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались на должны, то есть с этим можем справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Лариса Дорина отсудила более 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
5: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
6: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
5: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
7: Организаторов данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
5: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
4: Страны Персидского залива анонсировали запуск единой туристической визы. В проекте примут участие 6 государств-участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это Бахрейн, Катар, Кувейт, Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Как это повлияет на российских туристов? Подробности. А в дальнейшем эфире Бизнес ФМ сейчас. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и другие звезды футбола. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то 2 раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
4: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. В 26-м году Сафонов вместе с ПСЖ выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
11: Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен, так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: У микрофона Сердар Увлекулеев. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 сентября 2026 года по предварительным данным составили 4 триллиона и 50 миллиардов рублей, сообщается на сайте Минфина России. Это 62,1% от запланированного объема. В целом, исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета, говорится в сообщении. Россия к настоящему времени собрала 113,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по мерам поддержки сельхозпроизводителей. Вице-премьер отметил, что в текущей ситуации необходимо дополнительно поддержать аграриев, чтобы осенние полевые работы прошли штатно. Около 78% производимого в России золота сегодня уходит на экспорт, тогда как внутренние потребности всего около 22%. Такую оценку дал Союз золотопромышленников России. По мнению главы Союза Сергея Кашубы, необходимо расширять продуктовые линейки, создавать инфраструктуру для обратного выкупа мерных слитков и обеспечивать прослеживаемость драгоценного металла. По его мнению, если повысить внутреннее потребление до 50%, это станет хорошей подушкой безопасности. Минфин России в среду 9 сентября на аукционах по размещению облигаций федерального займа ОФЗ предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26218 с погашением в сентябре 31 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26230 с погашением в марте 39 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасли и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
13: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с «Бизнес-ФМ» высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные «Бизнес-ФМ»-эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
14: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
13: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
15: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатра в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
13: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
4: Лоси в городе теперь не только на Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе, возле подъезда своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
16: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали, зафиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
17: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
16: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
18: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Ну и, собственно, разъехались. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, то ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
16: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма, несовместимая с жизнью, животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. А если рогатый вышел на дорогу, не объезжать его на высокой скорости, а тормозить плавно. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. Их еще называют быками. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
19: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся. Начинаются передвижения. Национальный парк Лосиный остров, там лось спокойно живет. Из этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД. Хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует, тем более сейчас, сентябрь, это самый такой гон. Лося вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, больше, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки поедают. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Всегда был рядом человек. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
16: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося, сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
20: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса.
10: По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
20: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
10: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Сардар Абликулеев. Один мирный житель погиб, еще 13 пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин. Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Все рассуждают, что России нужна буферная зона. Пусть Украина этим буфером и станет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Власти Ирана утвердили положение, согласно которому доходы от сборов в Ормузском проливе будут направляться на восстановление пострадавшей от конфликта с Соединенными Штатами инфраструктуры, а также на оборонную отрасль, заявил представитель Комитета нацбезопасности и внешней политики парламента Ирана Хасан Гашгави. Законопроект включает пункты, запрещающие проход судов США и Израиля и других враждебных Ирану стран через Ормузский пролив. Для нарушителей предусмотрены штрафы до 20% от стоимости перевозимого груза. Американские правоохранительные органы во вторник выпустили уведомление, в котором обвинили китайских разработчиков искусственного интеллекта в промышленной дистилляции передовых ИИ-моделей, созданных в Штатах. Дистилляция – это метод обучения моделей искусственного интеллекта, который предполагает обучение менее способной модели на основе результатов более эффективной. Несмотря на то, что формально метод является широко используемым и законным, с его помощью компании могут получать доступ к мощностям лаборатории конкурентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин и Трамп положительно оценили итоги визитов Уткафа и Кушнера в Москву и Киев, сообщили в Кремле. В ходе их телефонного разговора российский президент дал анализ ситуации в зоне СВО и заверил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а Трамп подчеркнул, что хочет добиться прорыва в отношениях двух стран. Комментарий Георгия Бофта. Ростовский фермер оспаривает штраф 60 тысяч рублей из-за пожара на поле после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле от остатков стеблей и злаков. На чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы? И в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Китайскую компанию обвиняют в промышленном шпионаже на протяжении 20 лет. Huawei все обвинения отвергает. В чем смысл этого суда? Подробности на Business FM. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткафа и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трамп, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трампа в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывает комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает».
0: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем Патриот. При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября, хотя есть слухи, что Биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет Биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего, российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». И напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 000 рублей за пожар после падения бобыла. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
2: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко. Помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб. Но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню. Так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
3: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелась от дрона. Нашей вины в чем, что они дроны падают.
2: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
22: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров, и ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
2: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
4: А в Нью-Йорке начался суд над Huawei. Компания обвиняет в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
23: Подробности. Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий и сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
4: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитик агентства M-Forum Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько и сама промышленность.
1: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компании предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска. Когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
4: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат.РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат.РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
24: Агат. Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Компании и корпорации.
27: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: В России начались продажи новых умных часов Huawei. Как сообщает Москвич Мак, в седьмом поколении Huawei Watch GT получили полноценный набор полезных функций для горнолыжников и сноубордистов. А еще новые возможности для велосипедистов, улучшенную работу с маршрутами и несколько специализированных сценариев для фанатов бега. Минздрав России зарегистрировал препарат Эфлейра для лечения псориаза у детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Об этом сообщила биотехнологическая компания BioCat. Решение основано на результатах клинического исследования «Планета Китс», в котором приняли участие 155 пациентов. Оно подтвердило эффективность и приемлемый профиль безопасности этого препарата. Китайский производитель электромобилей Xiaopeng запустил линию по производству человекоподобных роботов Iron и планирует начать поставки этих роботов как в Китае, так и на зарубежные рынки в следующем году, сообщает агентство Синьхуа. После запуска серийного производства перед выходом на рынок роботы Iron будут размещены в магазинах Xiaopeng и внутренних промышленных парках. Ожидается, что они будут выполнять такие задачи, как прием клиентов, представление транспортных средств, сопровождение посетителей, осмотр и обработка обработку мелких предметов. Айрон – это реалистично выглядящий робот с электронной кожей и бионическим позвоночником. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим сдается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
25: Подробности.
8: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
4: Сотрудников Почты России снабдят антидроновыми ружьями. Правительство включило их в список спецсредств, которыми будут обеспечивать работников федеральной почтовой связи. Как сказано в документе, речь идет о оружиях, способных противодействовать беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам. Что из себя представляет такое ружье, сложно ли им будет управлять рядовым почтальоном, а главное, нужно ли это вообще, комментирует военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Антидроновое ружье – это устройство размером, допустим, с автомат Калашникова, который надо держать двумя руками, прицеливаться так же, как из стрелкового оружия. Устройство, которое излучает направленную электромагнитную энергию, излучение. Похоже на ружье, ну, либо на пистолет, либо на такой футуристичный бластер из будущего. Вес этого устройства, грубо говоря, от 2-3 килограмм до 7, может быть, и больше килограмм. Электромагнитное ружье излучает радиоволны, которые ставят помеху дрону. Эта помеха прекращает, либо заглушает тот канал связи, который связывает дрона и оператора этого дрона. То есть дрон становится неуправляемым, условно говоря. Дальность действия таких ружей обычно не превышает 1 километра, но эффективная дальность, наверное, все-таки в районе нескольких сотен метров. Есть ли смысл оснащать такого рода вооружением, снаряжением в условиях приграничных районов? Это имеет смысл, потому что почтальон находится на работе, он совершает иногда жизненно необходимые для населения действия. Но надо понимать, что если противник применяет тяжелые дроны, которые находятся на большой высоте, или если это дроны с управлением на оптоволокне, то никакого воздействия на эти дроны антидроновое ружье оказать не сможет. Мы говорим не об одном почтальоне, а о десятках почтальонов с антидроновыми ружьями. Да, они смогут, вероятно, какую-то часть этих дронов обезвредить. Это же ведь зависит еще и от сноровки, от подготовки, от того, заряжен аккумулятор, не заряжен аккумулятор, нужен определенный тренинг, общение со специалистами, желательно подготовка, учебные занятия. Тогда это будет иметь смысл. Без такой подготовки пользоваться можно, но во многом это деньги на ветер.
4: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Почта России входит в число крупнейших работодателей страны и объединяет более 38 тысяч отделений. По официальным данным, в структуре трудится порядка 208 тысяч человек. Каждый четвертый из них – почтальон. При этом женщины составляют до 85% от общего числа сотрудников Почты России. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов прибавил почти 3%. Хотя в течение дня рос и на 1,5, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов, китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровня закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно. 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек. И доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов. Ранее тратил 6 миллиардов. То есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты. Но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки. Ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем, даже смесь Brent прилежалась к уровням $99,5 за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район $97 за баррель, но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя, по факту, он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном. Здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов. И во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
4: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара на 9 сентября 86,47, евро 100 рублей 50 копеек и юаня 12,88.
25: Реклама.
12: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
25: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
25: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. Фрагменты беспилотника упали на территории предприятия и у частного дома в Новороссийске. Произошли возгорания, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

0: вывоза мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы обратно. Горожан призывают к бдительности. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Их появление также фиксируют на Алтае, в Иркутской области и Бурятии. Средства противовоздушной обороны Иордании уничтожили 18 иранских баллистических ракет, запущенных по территории королевства. Две ракеты упали в безлюдных районах, говорится в сообщении вооруженных сил Иордании. В результате атаки жертв нет, никто не пострадал. Ранее корпус стражи Исламской революции Ирана заявлял, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенных на авиабазе в Иордании. Атака была предпринята в ответ на удары вооруженных сил США по иранским танкерам. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россияне почти не заметили проблему маркетплейсов. Правда, речь про покупателей. А вот продавцы заметили и жалуются на задержки выплат от платформ, например. Как атаки последних месяцев отражаются на рынке и на конечной цене на товары? Курьер и дроппер приговорены к выплате 114 миллионов рублей в пользу Ларисы Долиной, которая лишилась квартиры. Это, правда, вовсе еще не значит, что деньги певица получит. Разбираемся, почему. Свой аналог шенгена появится у стран Персидского залива. Власти региона анонсировали запуск единой туристической визы. Как это поможет в перемещениях для граждан России? Все подробности в нашем эфире. Как маркетплейсы выжили в условиях атак на склады? Проведенные Бизнес ФМ опросы показали, что большинство россиян не заметило каких-либо проблем в работе маркетплейсов. А в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Убадуев.
3: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
4: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
3: Опросы, проведенные Бизнес ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
3: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают Бизнес ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей предприниматели, связанные с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
6: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал.

0: 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать 2 недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
1: Как это на вас отразилось?
0: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
1: Условно говоря, у вас была подушка.
0: Да, совершенно верно.
1: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
0: Нет, небольшая сумма, там чуть больше 500 000 остались мне должны. То есть с этим можем справиться.
2: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Лариса Долина отсудила у курьера и дроппера более 114 миллионов рублей. Речь о тех людях, которые помогали передать деньги певице-мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Подробнее Иван Медведев.
4: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти 2 человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
5: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
4: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
6: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
4: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше 1 миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Свой аналог Шенгена намечается у стран Персидского залива. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это облегчит поездки иностранных граждан между странами региона. Сам проект будет аналогичен шенгенской визе, сообщает АСС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован, цитата, в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
7: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам снова у вас будут проблемы со въездом во все страны этого соглашения. Но по большому счету это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наши отношения к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. С конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически предоставлять только обслуживание по бизнес-классу.
3: Дмитрий Арутюнов, компания «Артур». Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической виза для посещения всех стран региона почти 3 года назад. Эмиратская газета «Халидж Таймс» сообщала ранее, что проект единой базы был одобрен всеми странами залива. Его реализацией занимаются Министерство внутренних дел.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
10: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
11: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
15: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
14: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса.
16: По каким бы правилам вы не выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минимущество Нижегородской области изымает еще 11 земельных участков под строительство восточного обхода Нижнего Новгорода. Они расположены на набережной Грибного канала и в Слободе Подновье. Два участка принадлежат юридическим лицам ООО «Берег» и бетонному заводу «Вектор». Остальные находятся в собственности физлиц и предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства. Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться. Всего под строительство восточного обхода власти решили изъять уже около сотни участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования. Заболеваемость ожирением в Нижегородской области с начала года выросла на 63%. Число нижегородцев с таким диагнозом составило почти 36 тысяч человек. Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных сахарным диабетом 1 и 2 типа превысило 320 тысяч человек, показав рост на 25%. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В прошлом году было открыто 12 таких классов в 10 округах региона. Как сообщил глава Минсельхоза области Николай Денисов, на поддержку сельхозпроизводителей, которые реализуют программу по созданию агротехнологических классов, в этом году предусмотрено 40,5 миллиона рублей. Профклассы очень эффективны для ранней профессиональной навигации школьников. Главная цель такой работы – создание бесшовной подготовки кадров для аграрного сектора. Менеджеры по продажам и работе с клиентами стали самыми востребованными специалистами в малом, среднем и микробизнесе в Нижегородской области. За первое полугодие компании региона разместили около 36 тысяч вакансий, выяснили аналитики ХХРУ. В среднем бизнесе за 6 месяцев разместили 610 вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами. На втором месте оказались бухгалтеры – 230 вакансий. Еще по 200 предложений пришлось на водителей и экспедиторов, а также врачей. В малом бизнесе спрос на менеджеров по продажам оказался еще выше – 1700 вакансий. Следом идут бухгалтеры, водители и экспедиторы. У микробизнеса на менеджеров по продажам пришлось 1,3 тысячи вакансий. Вторую строчку заняли курьеры и почтальоны – 570 предложений. Также небольшим компаниям требовались бухгалтеры, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес уговорил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду принять участие в его прощальном матче. Встреча пройдет в декабре на стадионе «Ля Бомбоньера» в Буэнос-Айресе. С 2007 по 2009 год Тевес и Роналду вместе выступали за английский Манчестер Юнайтед. За этот период они стали двукратными чемпионами страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Вместе с Месси Тевес представлял сборную Аргентины с 2005 по 2015 годы. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
18: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
16: Валюта.
18: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
17: Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов компании, заявил гендиректор Audi Гернот Зёльнер. По его данным, возможная продажа базирующейся в Болонье компании может принести концерну до 1,5 миллиарда долларов в рамках попыток крупнейшего европейского производителя авто повысить свою конкурентоспособность. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн поставит под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2000, находящихся под управлением Volkswagen. Количество точек продаж автомобильной марки «Волга» в России расширилось. Теперь модели возрожденного бренда доступны в 80 официальных дилерских центрах в 35 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На российском рынке бренд представлен тремя моделями. Бизнес-седан C50, универсальный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50. Производство «Волга», напомню, развернуто на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегическая цель проекта – поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. Более 5 миллионов рублей изыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу Нижегородского фонда капитального ремонта. С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура. В прошлом году фонд заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам. Российский федеральный ядерный центр в НЕЭФ выкупил аварийное здание Дома директоров в Сарове. Историческое здание восстановят и создадут на его базе филиал Музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директор КБ-11 Ивнеев Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. А к нынешнему году здание было практически полностью утрачено после пожара. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
23: Агат. Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Через век. Главные капиталы России. Алексей Иванович Путилов.
0: Витте называл его одним из самых влиятельных финансистов в банковских сферах не только в Петербурге, но и за границей. Алексей Иванович был внучатым племянником Николая Ивановича Путилова, гениального предпринимателя, создателя первых российских сталелитейных, прокатных и машиностроительных заводов. Путиловские заводы в Санкт-Петербурге – это были как раз заводы Николая Ивановича. Но он все свои капиталы вложил в строительство морского порта и морского канала в Санкт-Петербурге. И к моменту своей смерти в 1880-м уже фактически не владел построенными им же заводами. Все это шло банкам, которые давали кредиты на последний проект его жизни. На завещании Путилова, в котором он просил похоронить его не на кладбище, а на дамбе морского порта, Александр II наложил резолюцию. «Если бы он завещал похоронить себя в Петропавловском соборе, я и то согласился бы». Сын почетного мирового судьи Алексей Иванович Путилов не унаследовал никаких состояний. Образование он получил в первой Санкт-Петербургской гимназии. В 1889 году окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил в Министерстве финансов помощником юрисконсульта, потом делопроизводителем общей канцелярии министра финансов. Тогда его и заметил Сергей Юльевич Витте. Спустя 4 года Путилов уже был директором общей канцелярии министерства. В октябре 1905, когда Витте стал председателем Совета министров, Путилов был назначен заместителем министра финансов и управляющим дворянскими крестьянскими банками. Участвовал в подготовке Столыпинской аграрной реформы. Для расширения операций крестьянского банка предложил ввести принудительный выкуп части помещичьих земель, после чего из-за недовольства императора Николая II подал в отставку. С 1910 года Алексей Путилов – председатель правления Русско-Азиатского банка, который под его управлением стал крупнейшим в России. В 1917 году на пике роста Русско-Азиатский банк имел доли в 160 компаниях, работавших почти во всех отраслях, а капитал банка составлял около миллиарда рублей. После февральской революции Алексей Путилов вместе с Александром Вышнеградским создали Общество экономического возрождения России, в которое вошли представители ряда крупнейших банков и страховых обществ Петрограда. В ноябре 1917 года движимое и недвижимое имущество Путилова было конфисковано. Весной 1918 года его жена с тремя детьми перешла границу по льду Финского залива и уехала в Париж. Алексей Иванович же сначала отправился в Китай, где на базе оставшихся отделений восстановил деятельность Русско-Азиатского банка. К 20-м годам прошлого века большая часть отделений банка действовала в Китае, но функции правления перешли к парижскому представительству, которым и руководил Путилов. Банк стал называться «Франко-Азиатским». Последним громким делом Алексея Путилова стала попытка договориться с советским правительством о создании эмиссионного синдиката. Идея не понравилась ни большевикам, ни эмигрантам. Путилов вышел из правления Франко-Азиатского банка, и через полгода тот был признан банкротом и ликвидирован. В 1937 году Путилов дал 3 интервью парижской русской газете «Последние новости» о своей роли в революционных событиях. Далее о нем ничего не известно, кроме даты смерти – 2 июня 1940 года.
25: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». Курс истории. Или история курса.
1: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
25: Курс истории или история курса. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Нины хорошо. Путин озвучил Трампу объективный обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО, а также заверил Трампа, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывают? Комментирует Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президента необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что Биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет Биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым, но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
0: Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Напомню, что скончавшийся в июле сенатор Грэм признан в России террористом и экстремистом. Северный морской путь, перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Вопросом этим задается американский «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что Севморпорт стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
2: Подробности. Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
0: Лоси в городе. Теперь не только в Лосином острове и в Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъезда в своих многоэтажек на оживленных перекрестках, и лоси, кажется, совершенно не боятся людей. Что происходит, что делать с лосиным нашествием? Об этом Диана Чубанова.
3: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
4: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
3: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещение вреда за одного сбитого лося 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
5: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей.
6: Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
3: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ и напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
7: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
3: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут лягнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
12: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Как только в мире появились первые путешественники, появились и первые карты. А первым сборником карт считается книга, созданная географом из Александрии Клавдием Птолемеем примерно в 150 году до нашей эры. В печатном виде этот сборник из 27 карт впервые увидел свет в итальянской Болоньи в 1477 году. Примерно с середины 16 века в Европе повсеместно начали сдаваться карты крупных торговых городов. Причем каждый издатель выпускал их в соответствии со своими представлениями о географии. И карты одного и того же города в те годы могли сильно отличаться друг от друга. В 1595 году свою книгу точных и научно-безукоризненных карт издал Герард Меркатор. На ее обложке был изображен Титан Атлас, который держал земной шар на своих плечах. С тех пор для обозначения сборника географических карт весь мир пользуется словом «Атлас». Говорящие фамилии на Business FM.
13: Компании и корпорации.
3: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
3: Мосбиржа остановит торги акциями компании-застройщика ПИКС 20 октября из-за предстоящего выкупа ценных бумаг компании. Об этом сообщила торговая площадка на своем сайте. Отмечается, что дата окончания приема заявок на заключение сделок в режиме торгов Т+, в котором совершают сделки частные инвесторы, 15 октября. После этого для акций будут доступны только режимы, в которых торгуют профессиональные участники. экономики. С 20 октября не будет допустимых кодов расчетов вообще.
14: Отчеты и планы.
3: Российская платформа, позволяющая создавать сайты Тильда, присоединилась к проекту Совкомбанка «Технологии добра», сообщили в пресс-службе банка. НКО-участникам стал доступен новый продукт «Бесплатное подключение к тарифу Тильда персонал». Доступ предоставляется без ограничений по сроку и включает все необходимые инструменты для создания и развития сайта организации. Пассажиропоток Аэроэкспресса летом 26 года составил порядка 3 миллионов человек, сообщили ТАСС в компании. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты Москвы 17,5%. Почти 2 миллиона поездок пришлись на аэропорт Шереметьево, еще около миллиона поездок на Домодедово, сказано в сообщении. По словам главы компании Андрея Акимова, поезда за лето перевезли почти 2 миллиона пассажиров, экспресс-автобусы 1 миллион. Самым востребованным у москвичей и гостей города стал август. Пассажиры совершили более миллиона поездок в этот месяц. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Семь сорок семь в Москве. А в Нью-Йорке начался сотный от Huawei. Компанию обвиняют в промышленном шпионаже протяженностью в 20 лет. Китайская корпорация все обвинения отвергает.
15: Подробности. Как пишет Financial Times, ссылаясь на данные обвинения, внутри Huawei существовало подразделение с названием, которое можно перевести как «Группа по управлению конкуренцией». Основной его задачей было выделение бонусов и премий сотрудникам, которые слили наиболее ценную внутреннюю информацию компаний-конкурентов. Сделать это любой работник мог, отправив зашифрованный имейл на специальный почтовый ящик. Конкретные эпизоды описывает издание Bild. Например, по версии следствия, один из сотрудников Huawei вынес часть руки робота Теппи, производства компании T-Mobile, в сумке для ноутбука из лаборатории. А другие сотрудники компании, как утверждается, тайно фотографировали робота и производили его замеры. Другой эпизод связан с одной из технологических выставок. Сотрудника китайской компании якобы застали после закрытия у стенда конкурентов, когда он фотографировал внутреннее устройство некого экспонируемого аппарата. Помимо этого, тому же сотруднику неназванная американская компания передала конфиденциальную технологию для тестирования, не зная, что он работает на Huawei. Результаты испытаний, как утверждается, он передал работодателю. В случае, если Huawei будет признан виновным, компанию может ждать один из крупнейших корпоративных криминальных штрафов в истории американского правосудия, отмечает Financial Times. Ожидается, что процесс может растянуться на месяцы.
0: Впрочем, никакого прецедента Huawei не создала, считает аналитика агентства Inform Analytics, автор телеграм-канала «Русмикро» Алексей Бойко. А промышленный шпионаж существует столько же, сколько сама промышленность.
16: Это очередное звено в компании последовательного, не скажу преследования компании Huawei, но ее вытеснению для начала с рынка США, что уже в значительной степени проделано. Практически сейчас изделия Huawei не попадают на американский рынок, ну или, по крайней мере, масштаб этого уменьшился во много раз. А сейчас, по сути, идет атака на возможности компании по миру работать, потому что, конечно, претензии будут, скорее всего, объемными, и удар по финансовым компаниям предполагается. Вместе с тем, на мой взгляд, это, что называется, вопрос политический. То есть сейчас многие ожидают очередного момента переговоров США и Китая на высоком уровне. Ну и уже обычная практика перед такими переговорами совершать некоторые действия, ну как бы указывая, какие могут случиться последствия того, что вот пожелания одной из сторон не будут услышаны другой стороной. Как правило, Китаю на это есть чем ответить, и зачастую этот ответ асимметричен и нередко заставляет другую сторону пересмотреть свои решения предыдущие. Мы такое тоже уже видели раньше. Общий тренд понятен. Конечно, американские компании на текущий момент в области, по крайней мере, электроники, они не могут конкурировать с китайскими компаниями не только в области себестоимости, что, в общем, весьма существенно, но и технологически, то есть по быстроте внедрения новых технологий, по быстроте налаживания массового выпуска, когда не можешь конкурировать честно, то есть в рамках маркетинга и цен, то, естественно, крупные страны, крупные лидеры рынка стремятся задействовать другие механизмы, им доступные.
0: Алексей Бойко, телеграм-канал «Русмикро». Визит председателя КНР Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября этого года. Основные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пройдут 24 сентября. С теми, кто в теме, в России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт Е» Константином Алябьевым.
14: Потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Электрозарядная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью». Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов накануне прибавил почти 3%, хотя в течение дня рос и на 1,5%, преодолев в моменте отметку в 2300 пунктов. Китайский юань продолжил снижение на Мосбирже, потеряв процент. Нефть Brent приближалась к $100 за баррель на фоне угроз Ирана и атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Биржевые итоги у Алексея Завьялова.
17: Российский рынок акций продолжает расти медленно, но верно. 0,4% прибавил за основную торговую сессию индекс Московской биржи и закрылся на уровне 2274 пункта. 2300 пытались взять, даже ненадолго индекс побывал выше уровня 2300 пунктов, но потом последовала, видимо, такая частичная фиксация прибыли, и откатились мы почти до уровня закрытия предыдущего дня, но состоялся вечером уже во вторник телефонный разговор лидеров России и США, хотя информации официальной было немного, но все-таки немножко рынок на этих новостях подрос. Но, как мы видим, пока не сильно. Может быть, что-то еще появится в плане подробностей разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом рубль сегодня вырос и довольно заметно 14 копеек потерял китайский юань на московской бирже за торговую сессию. Закрытие 12 рублей 76 копеек, и доллар США немножко откатился. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на вечер вторника, это 85,5-86 рублей. Но не будем забывать, что начиная с понедельника Банк России гораздо меньше тратит рублей на покупку валюты. Это около 2 миллиардов, ранее тратил 6 миллиардов, то есть Банк России в 3 раза сократил покупку валюты, но, как мы видим, не сильно это повлияло на российский рубль. Да, во вторник рубль вырос, но не будем забывать, что в понедельник снижался. Но впереди важное событие – это заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок почти на 100% уверен, что будет пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Ну и денежный рынок тоже демонстрирует даже не паузу, а некоторое повышение ставки, ну, условно повышение, потому что если мы посмотрим на однодневную ставку репо или однодневную ставку Русфар, вот она сегодня превысила 14%. Цены на нефть активно росли днем, даже смесь Brent прилежалась к уровням $99,5 за баррель, максимум с 24 июля, но уже с открытием американской торговой сессии откатились цены на нефть, хотя сохранили рост, но откатились в район $97 за баррель. Но здесь по-прежнему неспокойно в регионе Персидского залива. Министерство иностранных дел Ирана говорит о том, что Тегеран обладает законным правом применять меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями США. И на рынке говорят о том, что полностью может перекрыть Ормузский пролив Иран. Хотя по факту он и так не особо-то работает, но были сообщения, что некоторым танкерам удавалось проходить, и, соответственно, на рынок все-таки поступала нефть. Теперь на рынке не исключает полного перекрытия. Но еще один важный момент, потому что не только в последнее время осуществляется обмен ударами между США и Ираном, здесь еще и объекты в Саудовской Аравии подвергаются ударам со стороны уже йеменских хуситов, и во вторник в средствах массовой информации появились сообщения, что хуситы ударили по югу Саудовской Аравии, повредили объекты нефтяные, и работа на этих объектах была приостановлена. Об этом, кстати, сообщили еще и в Министерстве энергетики Саудовской Аравии.
0: Алексей Завьялов. Нефть прямо сейчас стоит 99,12 по сорту Brent. На утренней сессии индекс Мосбиржи растет на 0,1%, 2276 пунктов.
8: Реклама.
18: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
19: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
22: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
23: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
25: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 7 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Фрагменты беспилотника упали на территории предприятия у частного дома в Новороссийске. Произошли возгорания, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По предварительной информации никто не пострадал. В Темрюке фрагменты дрона повредили многоквартирный дом, а в Крымске кровлю частного дома. Пожар на складе в подмосковном Щелкове локализован. Площадь возгорания составила почти 2000 квадратных метров. Тушение пожара продолжается. Работа осложняет высокая

0: городе. Подобная информация приходит почти каждый день. В столице Камчатки усиливают контроль за вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы. Горожан призывают к бдительности. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Их появление также фиксируют на Алтае, в Иркутской области и Бурятии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Россияне почти не заметили проблемы маркетплейсов. Правда, речь про покупателей. Продавцы заметили. И жалуются, например, на задержки выплат от платформ. Как атаки последних месяцев отражаются на рынке и на конечной цене на товары? Курьер и дропер приговорены к выплате 114 миллионов рублей в пользу Ларисы Долиной. Это, правда, не значит, что деньги певица получит по этому гражданскому иску. Разбираемся, почему. Свой аналог Шенгена появится у стран Персидского залива. Их власти анонсировали запуск единой турвизы. Эксперты говорят, россиянам нововведение будет очень кстати. Все подробности в ближайшее время. Как и маркетплейсы выжили в условиях атак на склады? Проведенные Бизнес ФМ опросы показали, что большинство россиян не заметило каких-либо проблем в работе маркетплейсов. А в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Убадуев.
3: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
4: Мы не прогнозируем рост цен, физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
3: Опросы, проведенные Бизнес ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
5: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что у государства здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
3: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают Бизнес ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки у части предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
6: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
3: Как это на вас отразилось?
6: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
3: Условно говоря, у вас была подушка.
6: Да, совершенно верно.
3: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
6: Нет, капитала. Небольшая сумма, там чуть больше 500 000 остались недолжны. То есть с этим можем справиться.
3: Среди мер, которые предприняли

0: бестселлеры для сохранения работы – это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Лариса Долина отсудила у курьера и дроппера более 114 миллионов рублей. Речь о тех людях, которые помогали передать деньги певице-мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Подробнее Иван Медведев.
2: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
3: Суд просто разделил спор на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
2: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
4: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
2: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
1: Свой аналог Шенгена намечается у стран Персидского залива. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это облегчит поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогичен шенгенской визе, сообщает АС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован, цитата, в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
5: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам у вас будут проблемы со въездом во все страны этого соглашения. Ну, по большому счету, это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наше отношение к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. С конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически предоставлять только обслуживание по бизнес-классу.
1: Дмитрий Арусюнов, компания «Артур». Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона почти 3 года назад. Эмиратская газета «Khalij Times» сообщала ранее, что проект единой базы был одобрен всеми странами залива, а его реализацией занимаются Министерство внутренних дел.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/bizness.+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
10: Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами. На остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем.
11: Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Кто надо, услышал.
12: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
13: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
12: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Минимущество Нижегородской области изымает еще 11 земельных участков под строительство восточного обхода Нижнего Новгорода. Они расположены на набережной Грибного канала и в Слободе-Подновье. Два участка принадлежат юридическим лицам ООО «Берег» и бетонному заводу «Вектор». Остальные находятся в собственности физлиц и предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства. Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться. Всего под строительство восточного обхода власти решили изъять уже около сотни участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования. Заболеваемость ожирением в Нижегородской области с начала года выросла на 63%. Число нижегородцев с таким диагнозом составило почти 36 тысяч человек. Избыточную массу тела врачи начали выявлять в 3 раза чаще, а количество зарегистрированных больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа превысило 320 тысяч человек, показав рост на 25%. 8 новых агротехнологических классов открылись в школах Нижегородской области в новом учебном году в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В прошлом году было открыто 12 таких классов в 10 округах региона. Как сообщил глава Минсельхоза области Николай Денисов, на поддержку сельхозпроизводителей, которые реализуют программу по созданию агротехнологических классов, в этом году предусмотрено 40,5 миллиона рублей. Профклассы очень эффективны для ранней профессиональной навигации школьников. Главная цель такой работы – создание бесшовной подготовки кадров для аграрного сектора. Менеджеры по продажам и работе с клиентами стали самыми востребованными специалистами в малом, среднем и микробизнесе в Нижегородской области. За первое полугодие компании региона разместили около 36 тысяч вакансий, выяснили аналитики ХХРУ. В среднем бизнесе за 6 месяцев разместили 610 вакансий для менеджеров по продажам и работе с клиентами. На втором месте оказались бухгалтеры – 230 вакансий. Еще по 200 предложений пришлось на водителей и экспедиторов, а также врачей. В малом бизнесе спрос на менеджеров по продажам оказался еще выше – 1700 вакансий. Следом идут бухгалтеры, водители и экспедиторы. У микробизнеса на менеджеров по продажам пришлось 1,3 тысячи вакансий. Вторую строчку заняли курьеры и почтальоны – 570 предложений. Также небольшим компаниям требовались бухгалтеры, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес уговорил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду принять участие в его прощальном матче. Встреча пройдет в декабре на стадионе «Ля Бомбоньера» в Буэнос-Айресе. С 2007 по 2009 год Тевес и Роналду вместе выступали за английский Манчестер Юнайтед. За этот период они стали двукратными чемпионами страны, а также выиграли Лигу чемпионов. Вместе с Месси Тевес представлял сборную Аргентины с 2005 по 2015 годы. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
9: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
14: Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов компании, заявил гендиректор Audi Гернот Дёльнер. По его данным, возможная продажа базирующейся в Болонье компании может принести концерну до $1.5 миллиарда в рамках попыток крупнейшего европейского производителя авто повысить свою конкурентоспособность. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн поставит под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2000 находящихся под управлением Volkswagen. Количество точек продаж автомобильной марки «Волга» в России расширилось. Теперь модели возрожденного бренда доступны в 80 официальных дилерских центрах в 35 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На российском рынке бренд представлен тремя моделями. Бизнес-седан C50, универсальный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50. Производство «Волга», напомню, развернуто на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегическая цель проекта – поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. Более 5 миллионов рублей изыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу Нижегородского фонда капитального ремонта. С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура. В прошлом году фонд заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам. Российский федеральный ядерный центр в НЕЭФ выкупил аварийное здание Дома директоров в Сарове. Историческое здание восстановят и создадут на его базе филиал Музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директор КБ-11 ИВНЕФ Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. А к нынешнему году здание было практически полностью утрачено после пожара. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес FM. Держитесь курса.
9: Вы слушаете бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: Они до первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
3: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
4: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевно-бивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
3: Через век. Главные капиталы России на Business FM. Британские ученые доказали.
4: Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россиянин Сергей Филимонов экстрадирован в США из Грузии. Его обвиняют в причастности к международной схеме банковского кибермошенничества. Филимонову 36 лет, он веб-разработчик. Согласно данным следствия, Филимонов и его сообщники создавали сайты, имитировавшие страницы банков, и через рекламные ссылки в поисковиках перенаправляли клиентов на поддельные страницы входа. Полученные логины и пароли использовались для доступа к счетам. Россиянин обслуживал техническую инфраструктуру схемы. С начала года Центробанк выявил около 360 нелегальных онлайн-кредиторов. Это в 6 раз больше, чем годом ранее, пишет «Известия». Рост нелегального сектора обусловлен снижением доступности банковских кредитов. Нелегалы активно используют соцсети и криптовалюту. Самыми опасными схемами стали займы под залог единственного жилья и возвратный лизинг, направленные на изъятие недвижимости при первой же просрочке. В Ростовской области сбили около 15 беспилотников. Информация о пострадавших разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что дроны нейтрализованы в 6 районах, в том числе Чертковском и Азовском. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О чем говорили Путин и Трамп? Вчера состоялась беседа двух лидеров Кремля. О содержании высказался лаконично. Белый дом вообще молчит до сих пор. Что все это значит, комментирует Георгий Бов. Через минуту. Северный морской путь беспокоит. Нью-Йорк Таймс сообщает, что маршрут стал более доступным в условиях изменения климата и может стать еще одной базой для сближения России и Китая. Упал украинский дрон, а штраф должен заплатить российский фермер. В Ростовской области предприниматель оспаривает наказание в 60 тысяч рублей из-за возгорания после сбитого АБПЛА. Об этой истории также в ближайшее время.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефис-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Переговорная машина работает вхолостую, но не глохнет. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ранее беседа не анонсировалась, и длилась она час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита Выдков и Кушнер оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО. Заверил Трамп, что в России в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. При этом американская страна вообще ничего не сообщала об этом разговоре, но госсекретарь США Марко Рубио, говоря о недавних поездках в Москву и Киев, спецпредставитель Выдков и Кушнер рассказал, что есть новые идеи и содержательные предложения по урегулированию конфликта. В ближайшие недели может быть разработана дорожная карта и, возможно, прийти к соглашению, который устроит обе стороны, сказал Рубио. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывают? Об этом Георгий Бов, телеграм-канал «Бовт знает».
4: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президента президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью изданию Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего, российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм в России признан террористом и экстремистом. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим вопросом задается американский «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что «Севморпуть» стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
3: Подробности. Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из
5: Китая 19 августа. И ожидается, что в английский Ти-спорт Дубай Тауэр прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению New York Times, способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
2: В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал пули. Это, по мнению Пожнадзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
6: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб. Но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
7: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что ежели упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
6: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат, зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
8: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
6: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
2: С теми, кто в теме, в России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт Е» Константином Алябьевым.
9: Потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться.
0: «Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Электрозарядная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец. На Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Официально ввести на работе тихий час. Если лечь спать всего на 20 минут в промежуток с 14 до 16 часов, то у работника повысится креативность и настроится работа иммунной системы. Согласно статистике, 25% людей на планете спят около 5 часов в сутки. И ежегодно все больше людей страдают от недосыпа. Нехватка ночного сна, ежедневные стрессы на работе приводят к потере концентрации, неспособности решать задачи, а также повышают риск диабета, проблем с сердцем и депрессии. Но если дать человеку поспать хотя бы 20 минут, организм перезагрузится, и человек снова сможет полноценно работать, избежав при этом неприятных заболеваний. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Компании и корпорации.
1: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
1: Мосбиржа остановит торги акциями компании-застройщика ПИКС 20 октября из-за предстоящего выкупа ценных бумаг компании. Об этом сообщила торговая площадка на своем сайте. Отмечается, что дата окончания приема заявок на заключение сделок в режиме торгов Т+, в котором совершают сделки частные инвесторы, 15 октября. После этого для акций будут доступны только режимы, в которых торгуют профессиональные участники. С 20 октября не будет допустимых кодов расчетов вообще.
3: Отчеты и планы.
1: Российская платформа, позволяющая создавать сайты Тильда, присоединилась к проекту Совкомбанка «Технологии добра», сообщили в пресс-службе банка. НКО-участникам стал доступен новый продукт «Бесплатное подключение к тарифу Тильда персонал». Доступ предоставляется без ограничений по сроку и включает все необходимые инструменты для создания и развития сайта организации. Пассажиропоток Аэроэкспресса летом 26 года составил порядка 3 миллионов человек, сообщили ТАСС в компании. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты Москвы 17,5%. Почти 2 миллиона поездок пришлись на аэропорт Шереметьево, еще около миллиона поездок на Домодедово, сказано в сообщении. По словам главы компании Андрея Акимова, поезда за лето перевезли почти 2 миллиона пассажиров, экспресс-автобусы 1 миллион. Самым востребованным у москвичей и гостей города стал август. Пассажиры совершили более миллиона поездок в этот месяц. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 8:47 российской столице. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на золотой мяч по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отборной турнир, принес Интер Майами первое в истории чемпионства в МЛС. Ранее месяц получал награду 8 раз. Также в числе номинантов Джуд Беллингем, Усман Дембеле, Эрлинг Холланд, Харри Кейн, Мбаппе, как раз Ламин Ямаль, другие звезды. А на награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ из сборной России. Тем продолжит наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то 2 раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона – это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако вскоре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
2: Обладатели «Золотого мяча» и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября. Торжественная церемония пройдет в Лондоне.
0: Прямо сейчас.
2: Кубанский губернатор только что сообщил, 4 человека, в том числе ребенок, погибли после атаки БПЛА в СУ по Новороссийску. Новость появилась только что на ленте РИА Новостей без подробностей.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Переходим к теме рынков. Доброе утро, Григорий.
13: Доброе утро.
2: Нефть.
13: Да, да, с нефти начнем. Ну, вот к этой минуте, кстати, Brent утренний рост растерял. Опять ушли ниже отметки в 99. Ну, 100 опять не получилось. Ну, с одной стороны, вроде как бурлит Персидский залив. Да, взаимные удары продолжаются. Но, может быть, рынок реагирует вот так скромно по одной причине. Да, но, с одной стороны, иранцы нанесли удар по американским базам в Иордании, где они еще туда, куда стреляют, но здесь момент интересный. Американцы повредили, говорят, даже 2 потопили полностью танкера, ну, 5 танкеров иранских. При этом госсекретарь Рубио заявил о том, что Иран будет терять танкеры при каждой атаке на американские корабли, имеется в виду атака, которая произошла в понедельник, и которая сначала многих шокировала, потому что иранская ракета, там, говорят, было 3 ракеты, она прошла линию, где ее можно было запеленговать, и, соответственно, дальше уже было поздно. Соответственно, есть у них ракеты, и действительно угроза КСИР, что они могут потопить всю американскую эскадру Оманского побережья, и большие жертвы будут, наверное, эта угроза не пустая. Но, с другой стороны, рынок видит, что Иран опасается действительно серьезно вредить американскому военному флоту, потому что опасается жесткой эскалации уже со стороны американского президента. В общем, здесь рынок решил, что раз Иран отвечает в основном по военным объектам, а не бьет по таким же объектам, ну, по тем же нефтетанкерам, скажем, в странах Персидского залива, там, Кувейт, Бахрейн или еще что-то, значит, в общем, ну, опасно, но не страшно. Поэтому рынок, скажем так, уже привычно относится к этим ударам, и главный фактор, который сдерживает цены на нефть от такого мощного скачка, скорее всего, кроется именно в настроениях. Я уж не знаю, кто там бил в головы спекулянтов, но вот все решили, если Иран начнет бить по аналогичным объектам, да, там, танкеры или нефтяные объекты в странах залива, это одна история, значит, начинается война инфраструктурная, это уже серьезно. Если же все продолжится в стиле удар по военным объектам, ну, это, дескать, это все уже в пределах нормы, на это реагировать не стоит. Так что, наверное, причина в этом. Ну, а в целом рынок даже с утра не так сильно и реагировал. Фондовые индексы в Азии практически стоят на месте. Ну, снижался только китайский рынок, но у них инфляция ускорилась по итогам августа, причем существенно. Годовая инфляция ускорилась до 0,8% с полупроцента. И самое главное, резко ускорился рост цен по индексу производственных цен до 3,8%. При этом выросли цены не только на энергию, но и на товары длительного пользования, электроника и прочее. Вот рынок на это обратил внимание, поэтому решили, что Китай в такой ситуации не будет так активно стимулировать. На глобальном валютном рынке продолжается укрепление иены. Соответственно, здесь ликвидация позиций против иены продолжается. Соответственно, усиление иены поддерживает все валюты против доллара. То есть сегодня с утра доллар слабый. Слабость доллара в целом поддерживает с утра товарные рынки.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
15: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
16: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
17: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
18: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Киров в Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
18: Как появлялись города на Business FM.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и с смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, веб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту. Сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
21: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:58. У микрофона Олеся Потапова. В результате атаки ВСУ на Новороссийск погибли 4 человека, среди них ребенок. Пострадали 29, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, православный храм и детский сад. Минобороны сообщает, что на территории России за ночь сбито 596 украинских беспилотников. Дроны уничтожены над приграничными регионами в Поволжье, на юге страны, над Крымом и акватории Черного моря. Крупный пожар потушили на складе в подмосковном Щелкове. Складское здание с пластиком горело на площади более 1500 квадратных метров, сообщает МЧС. В ходе тушения произошло частичное обрушение кровли. Была угроза распространения пламени на электроподстанцию и на соседское складское помещение. В горах Кабардино-Балкарии возобновили поиски альпинистов, пропавших после схода лавины 6 сентября. Спасательная операция прервалась накануне вечером из-за непогоды. Лавина сошла со склона, накрыла группу альпинистов в Безингийском ущелье. По последним данным, погибли 12 человек, 6 пострадали. Судьба еще 5 человек остается неизвестной. Погибшие – это бойцы Росгвардии, других силовых ведомств.

0: Как сейчас живут маркетплейсы? Россияне почти не заметили проблем, правда, речь про покупателей, а вот продавцы заметили и жалуются на задержки выплат от платформ, как атаки последних месяцев отражаются на рынке и на конечной цене на товары. Свой аналог Шенгена появится у стран Персидского залива. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. При этом эксперты говорят, россиянам нововведение будет очень кстати. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Как маркетплейсы выжили в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-ФМ опросы показали, что большинство россиян не заметили каких-либо проблем в работе маркетплейсов, а в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Бадоев.
1: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
2: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
1: Опросы, проведенные бизнес-ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
3: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
4: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
5: Как это на вас отразилось?
4: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
5: Условно говоря, у вас была подушка.
4: Да, совершенно верно.
5: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
4: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались мне должны. То есть с этим можем справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогали передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не

0: не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
1: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
2: Суд просто разделил спор на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
1: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
3: Организаторов данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
1: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: У стран Персидского залива намечается свой Шенген. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это должно облегчить поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогичен шенгенской визе, сообщает ТАСС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
4: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам снова у вас будут проблемы со въездом во все страны этого соглашения. Ну, по большому счету, это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наш отношение к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. До конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически представлять только обслуживание по бизнес-классу.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона почти 3 года назад. Эмиратская газета «Халид Штамс» сообщала ранее, что проект единой визы был одобрен всеми странами залива, а его реализацией занимается Министерство внутренних дел.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
7: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес 0+.
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
12: Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.
14: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
17: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Стала известна примерная дата начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде. Мэр Юрий Шалабаев прогнозирует его старт на 21 сентября. Об этом глава города написал в своих социальных сетях. По словам Шалабаева, на эту дату ориентируется, если не случится резких колебаний как по росту, так и падению температуры. Глава города отметил, что комментарии нижегородцев по поводу пуска тепла разные. Кто-то жалуется, что похолодало, кто-то считает, что не надо топить улицу. Мэр напомнил, что до 15 сентября продолжаются пробные топки. После 30 сентября ночные автобусы в Нижнем Новгороде работать перестанут, пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на ответ Центра развития транспортных систем. Специалисты отметили, что ночные маршруты вводились для подвоза пассажиров к центральной части города и популярным местам отдыха, а также для развоза после мероприятий. В осенне-зимний период пассажиропоток снизится, поэтому работа автобусов в позднее время станет нецелесообразной и экономически невыгодной. Скорого снижения ставок по кредитам нижегородцам ждать не стоит. По прогнозам экспертов, ставки по потребительским займам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14% только к концу 2027 года, пишет газета РУ. Такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупреждают финансисты. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Число населенных пунктов в Нижегородской области за год сократилось в два раза. Таковы данные статистики за 2025 год. Данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в единой межведомственной информационно-статистической системе. По данным статистики, в предыдущие годы количество населенных пунктов в регионе также постепенно сокращалось. В 2014 году показатель достигал максимального значения за последние 15 лет – 4851 населенный пункт. В прошлом году их осталось только 1764. При этом Нижегородская область остается одним из регионов России с большим количеством населенных пунктов. Матч между сборными командами России и Нигерии запланирован в Нижнем Новгороде 6 октября, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Первый матч серии российская сборная проведет в Казани против Ирана, 2 и 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. На Нижегородский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, сборная России приедет во второй раз. Впервые она провела там матч отборочного турнира Евро-2020 и победила Кипр со счетом 1-0. У офисных сотрудников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда сила работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
18: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
20: Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов компании, заявил гендиректор Audi Гернот Дёльнер. По его данным, возможная продажа базирующейся в Болонье компании может принести концерну до 1,5 миллиарда долларов в рамках попыток крупнейшего европейского производителя авто повысить свою конкурентоспособность. Всего в ходе реструктуризации немецкий концерн поставит под вопрос дальнейшую судьбу 600 компаний из 2000, находящихся под управлением Volkswagen. Количество точек продаж автомобильной марки «Волга» в России расширилось. Теперь модели возрожденного бренда доступны в 80 официальных дилерских центрах в 35 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании. На российском рынке бренд представлен тремя моделями. Бизнес-седан C50, универсальный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50. Производство «Волга», напомню, развернуто на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили «Шкода» и «Фольксваген». Максимальная мощность завода составляет 110 тысяч автомобилей в год. Стратегическая цель проекта – поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. Более 5 миллионов рублей взыскали с подрядной организации ООО «Акрополь» в пользу Нижегородского фонда капитального ремонта. С иском о возмещении убытков обратилась областная прокуратура. В прошлом году фонд заключил с ответчиком контракт на ремонт общедомового имущества в Первомайске. Выполнить работы требовалось до 1 сентября того же года, но подрядчик обязательства не исполнил, из-за чего муниципальным властям пришлось заключать новые контракты по более высоким ценам. Российский федеральный ядерный центр в НЕЭФ выкупил аварийное здание Дома директоров в Сарове. Историческое здание восстановят и создадут на его базе филиал Музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директор КБ-11 и в НЕЭФ Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. А к нынешнему году здание было практически полностью утрачено после пожара. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Разогнала ценник на овощи. Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
21: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек» больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
22: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДСа, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается, и в совокупности выходит такая цена.
21: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
23: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение цен на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
21: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
24: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в два раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизель топлив стоит очень дорого.
25: Как вы компенсируете рост издержек?
24: Никак, так... подтягиваем пояса.
21: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород 39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
26: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. На рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти прилично. Процентов на 30-40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам тогда прошлого года, даже не прошлого.
21: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
27: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
1: Агат. Покупай выгодно.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
5: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Насколько бы странным это ни выглядело для английского священника 19 века, но Роберт Джон Лечмер Гуппи действительно любил естественные науки и так усердно занимался ими на острове Тринидад в Карибском море, что сделал карьеру ученого, став президентом Тринидадского научного общества. В 1866 году Гуппи выступил с докладом перед коллегами в Лондоне и представил несколько крохотных рыбок, которые, по уверениям Роберта, были живородящими. Они метали икру, как принято среди рыб. Ученого подняли на смех. Но рыбки в итоге оказались у знаменитого ихтиолога Альберта Гюнтера, который вскоре убедился, что Гуппи был прав. И мало того, что рыбки оказались живородящими, они еще приносили огромную пользу, поедая личинок малярийного комара и спасая тем самым людей от тропических болезней. Репутация Гуппи была восстановлена, а рыбки, названные в его честь, сегодня одна из самых популярных аквариумных разновидностей. Говорящие фамилии на Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников на Новороссийск погибли 4 человека. Среди них ребенок. Пострадали 29 человек, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, православный храм и детский сад. Ранее было известно, что фрагменты беспилотника упали на территории предприятия в Новороссийске. Произошел пожар. Также в результате ночной атаки повреждено 3 частных дома и детский сад в Анапе. Там пострадавших нет. Как информирует Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 596 украинских беспилотников на территории России. В ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии обнаружено тело еще одного альпиниста, погибшего под снежной лавиной. Судьба четверых остается неизвестной. Общее число жертв достигло 13. Лавина сошла со склона и накрыла группу людей в минувшее воскресенье. Спасатели проводят работы на склоне у подножия горы Мижерги. Израиль требует закрыть консульство Британии в Иерусалиме в течение месяца. Британские дипломаты будут лишены аккредитации, сообщает Рейтер. Во вторник глава МИД Британии Эд Милибенд объявила введение запрета на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Лондон примет меры против компаний, работающих в этих поселениях. При этом торговля с самим Израилем в его законных границах не будет ограничена. Израиль ответил на это решение Лондона за закрытием британского консульства в Иерусалиме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. О чем говорили Путин и Трамп? Накануне состоялась беседа двух лидеров. Кремль о содержании высказался лаконично, а Белый дом до сих пор молчит. Что все это значит и чего ждать дальше? Об этом через минуту в нашем эфире Георгий Бовт. Северный морской путь. Каковы перспективы? Нью-Йорк Таймс сообщает, что маршрут стал более доступным в условиях изменения климата и может стать еще одной базой для сближения России и Китая. Упал в поле дрон, а штраф должен платить фермер. Житель Ростовской области оспаривает сейчас наказание в 60 тысяч рублей, которые выписали ему после пожара из-за украинского беспилотника. Не пора ли менять противопожарные нормы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Переговорная машина работает вхолостую, но не глохнет. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался, разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Виткоффа и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективные обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трампа, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Американская страна вообще ничего не сообщала об этом разговоре, но госсекретарь США Марко Рубио, говоря о недавних поездках в Москву и Киев спецпредставителей Виткоффа и Кушнера, сказал, что есть новые идеи и содержательные предложения по урегулированию конфликта. В ближайшие недели может быть разработана дорожная карта и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны, сказал Рубио. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывают? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
3: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильно. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает вхолостую.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом.
0: Прямо сейчас.
2: Минобороны России сообщает, что российские войска ночью ударили по 5 логистическим центрам в Николаеве и области, задействованным в интересах ВСУ. Также удар был по грузовому терминалу, цеху по производству БПЛА, двум складским терминалам и электроподстанции. Кроме того, бойцы поразили склад предприятия по производству безэкипажных катеров в Киеве и сухогруз, который доставлял военные грузы в порт Одесса. Северный морской путь – перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Таким вопросом задается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что Севморпуть стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
0: Подробности.
4: Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
2: В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. Это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
5: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб. Но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
6: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать, то есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали, все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелся от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
5: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
7: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
5: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
2: С теми, кто в теме. В России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт» и Константином Алябьевым.
8: Потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Электрозарядная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
10: Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное, вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
11: Мосбиржа остановит торги акциями компании-застройщика ПИК с 20 октября из-за предстоящего выкупа ценных бумаг компании. Об этом сообщила торговая площадка на своем сайте. Отмечается, что дата окончания приема заявок на заключение сделок в режиме торгов Т+, в котором совершают сделки частные инвесторы, 15 октября. После этого для акций будут доступны только режимы, в которых торгуют профессиональные участники. С 20 октября не будет допустимых кодов расчетов вообще.
0: Отчеты и планы.
11: Российская платформа, позволяющая создавать сайты Тильда, присоединилась к проекту Совкомбанка «Технологии добра», сообщили в пресс-службе банка. НКО-участникам стал доступен новый продукт – бесплатное подключение к тарифу Тильда персонал. Доступ предоставляется без ограничений по сроку и включает все необходимые инструменты для создания и развития сайта организации. Пассажиропоток «Аэроэкспресса» летом 26 года составил порядка 3 миллионов человек, сообщили ТАСС в компании. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты Москвы 17,5%. Почти 2 миллиона поездок пришлись на аэропорт Шереметьево, еще около 1 миллиона поездок на Домодедово, сказано в сообщении. По словам главы компании Андрея Кимова, поезда за лето перевезли почти 2 миллиона пассажиров, экспресс-автобусы – 1 миллион. Самым востребованным у москвичей и гостей города стал август. Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок в этот месяц. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Девять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Лионель Месси в 17-й раз номинирован на «Золотой мяч» по итогам сезона. 39-летний нападающий вошел в число 30 претендентов. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в составе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу. Больше только у Килиана Мбаппе. Стал лучшим бомбардиром отбора на турнир и принес Интер Майами первое в истории чемпионство в МЛС. Ранее Месси получал эту награду 8 раз. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: С одной стороны, кажется, что выдвигать в очередной раз Месси на золотой мяч – это перебор. С таким конкурентом, у которого при жизни буквально светится нимб над головой в виде футбольного мяча, все идут в очередь. И вот уже Килиан Мбаппе стал не так молод, Харри Кейну за 30, а Эрлинг Холланд должен забить, наверное, в 3 раза больше, чтобы получить награду. Кажется, что Месси в этой номинации уже настолько обжился, что успел надоесть, ну, по крайней мере, скептикам. И даже теория о том, что FIFA выгодна его победа с коммерческой точки зрения, вполне логично. Но если оценить этот год, было прекрасное выступление Лео на Мундиале. Уступил в списке бомбардиров только Мбаппе и даже какое-то время был в истории как лучший. 21 гол в общей сложности на всех чемпионатах мира. Да, в итоге француз его обошел, но в каком матче он забил 2 решающих мяча в этом споре? Это была игра за 3-е место, которую французы с треском провалили. Сюрреалистичные 6-4 в пользу англичан. Дубль Мбаппе здесь ничего не решал. Ну а если говорить про выступление на клубном уровне, мы помним, как провел сезон Реал, ничего не выиграл. Месси же дошел до финала, дотащил таки свою сборную и до последнего сражался за золото чемпионата мира, но не смог в одну реку войти 2. На клубном уровне Лео выиграл с Интер Майами кубок МЛС. Команда добилась такого успеха впервые в истории. Так что Мбаппе Месси точно скорее обошел, чем нет. Если же рассмотреть других конкурентов, то второй раз получить золотой мяч есть неплохие шансы у Усмана Дембеле. Лига чемпионов, чемпионат Франции в списке трофеев за сезон – хороший показатель. Ну и на уровне сборной Дембеле играл также одну из первых скрипок. А идеально так, чтобы выиграть все, не выстрелил из кандидатов никто. Что касается Сафонова, то это большой аванс российскому вратарю. Его 4 отбитых пенальти в финале межконтинентального кубка – это история, такое впервые на турнире уровня FIFA. И то, что Сафонов первым из россиян номинирован на награду лучшему вратарю сезона, это тоже очень значимо. В советское время на приз Льва Яшина выдвигали только Рената Досаева. Но вот сейчас Сафонов награжден за заслуги, за то, что выбил себе место в основе и стал главным вратарем ПСЖ. Однако в споре за награду он, скорее всего, уступит. Слишком сильны конкуренты в лице Тибо Куртуа, Эми Мартинеса и прочих.
2: Григорий Гуреев. Добавлю, что награду лучшему вратарю по итогам сезона впервые номинирован россиянин. Это Матвей Сафонов, голкипер ПСЖ и сборной России. Обладатели золотого мяча и победители во всех номинациях будут объявлены 26 октября.
12: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
2: Обратим внимание на наш рынок. Что сегодня ждет его?
14: Открываемся с небольшим снижением. Индекс Мосбирж теряет, ну, чуть менее 0,5%, но удерживаем 2250, поэтому варианты движения вверх пока остаются. Ну, тем более разговоры возможности поиска компромиссных решений по конфликту вокруг Украины. Все эти разговоры пока не поутихли. Соответственно, рынок негативных моментов в этом плане видит меньше, чем позитивных. Ну, то есть настрой по-прежнему такой бодрый. Ну и в целом вчера почти 2300 брал индекс Мосбиржи, потом откатил пониже. В целом пока движение наверх может иметь продолжение, но смущает, правда, один момент, что уже с завтрашнего дня рублевая ликвидность сожмется, потому что ЦБ накануне озвучил параметры своих рублевых операций с банковской системы. Соответственно, объем выданных кредитов был на неделю был на триллион ниже, так что фактически это некоторое изъятие ликвидности. Для рынка акций это не очень хорошо. Ну а в пятницу, с другой стороны, у нас заседание ЦБ. Ну, робко, но все-таки я смотрю, ожидания на снижение ставки 0,25% потихонечку усиливаются. Ну, такой символический шаг, но он тоже в теории может поддержать рынок акций, хотя в первую очередь это поддержка, наверное, для рынка внутреннего долга. Валютный рынок вчера не получилось опять взять по паре юань-рубль 13, котировки резко резко откатили назад. Опять к поддержке 12.75. Раньше это был уровень сопротивления. Потом, когда его прошли, пытались брать 13, не получается. Но вот если вернемся ниже 12.75, закрепимся там, то, ну, может быть, будет вариант, что какое-то время рубль даже будет укрепляться к юаню, на повестке дня будет возврат к отметке 12. Ну, опять же, здесь и рублевая ликвидность пока не в пользу игры в отношении российской валюты, ну, против рубля, хотя в целом тут динамика предложения будет, наверное, определять общий тренд, потому что спрос со стороны ЦБ, хотя и сохраняется на уровне менее чем в 2 миллиарда рублей, но это уже не те почти 7, которые были до 7 числа. На глобальном рынке в целом ситуация спокойная. Утренние новости о том, что американцы там опять ударили по иранским танкерам. Говорят, два даже потопили. Иран отвечает, но Иран, с другой стороны, бьет только по военным объектам на территории сопредельных стран Персидского залива. Ну, здесь американские военные объекты, базы и прочее. Но по кораблям американским не бьет. Эскадра, которая сейчас стоит вблизи побережья Омана, контролирует так называемый южный маршрут. Ну, она была испытана, скажем так, ударом иранской ракеты в понедельник, но ракету самоликвидировали, то есть КСИР, видимо, не получал добро от политических властей Ирана, чтобы начинать операцию по ликвидации американской эскадры. Хотя, вот, как выяснилось, сделать это персы могут достаточно легко. Но, видимо, не хотят вызывать бурю, да, потому что понятно, что ответ американцев может быть очень жестким, тогда начнется замес уже по-серьезному. Ну, естественно, инвесторы и спекулянты на нефтяном рынке все эти варианты взвешивают, и пока доминирует идея, что КСИР не будет нападать на американскую эскадру, хотя, с другой стороны, как они будут контролировать пролив, если они не выдавят оттуда американцев, да, если не уйдут они с Оманского побережья, так что здесь, конечно, все остается на грани. Но Brent в любом случае опять пытается подойти к отметке $100.
15: Капитал на Business FM. Реклама.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
19: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Знай меру. Фурлонг – английская мера длины, равная 1/8 мили. Это аналог римского стадия и примерно 201 метр. Название в переводе со староанглийского означает «длинная борозда». В Чикаго каждый квартал старого города имеет длину ровно в 1 фурлонг. В милях и фурлонгах до сих пор часто определяют дистанцию скачек на ипподроме.
22: «Знай меру» на Business FM.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9 часов 58 минут. У микрофона Олеся Потапова. Жертвами атаки беспилотников на Новороссийск стали 4 человека, пострадали 29, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его данным, повреждены 5 многоквартирных и 3 частных дома, православный храм и детский сад. Ранее было известно, что фрагменты беспилотника упали на территории предприятия в Новороссийске. Там произошел пожар. Кроме того, в результате ночной атаки были повреждены 3 частных дома и детский сад в Анапе. Там пострадавших нет. А как информирует Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 596 беспилотников на территории России. Украина минувшей ночью не сумела сбить ни одной российской баллистической ракеты. Крылатая ракета «Бандероль» информирует агентство ТАСС. Ранее сообщалось о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве. В большинстве областей страны сейчас действует воздушная тревога. Украина в последнее время испытывает дефицит перехватчиков. Киев пытается получить новые партии ракет для системы ПВО «Патриот». Тело пропавшего туриста найдено в Забайкальском национальном парке Бурятии. Его обнаружили родственники. Причина смерти не уточняется. Поиски мужчины длились несколько дней. 6 сентября он в одиночку отправился по маршруту «Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос и перестал выходить на связь. Компания OpenAI заявила, что разгадала одну из 7 загадок тысячелетия. С помощью своей внутренней модели ИИ найдено решение уравнений на въезд Стокса, говорится в заявлении компании под публикацией доказательства. Для решения уравнений использовались агенты внутренней ИИ-модели, показатели которой превосходят GPT-6 Astra. Агенты ИИ

0: получит. Разбираемся, в чем загвоздка. Свой аналог Шенгена появится у стран Персидского залива. Их власти анонсировали запуск единой турвизы. Эксперты говорят россиянам, но введение будет очень кстати. Эти и другие темы в нашем эфире. Как и маркетплейсы выжили в условиях атак на склады? Проведенные бизнес-ФМ опросы показали, что большинство россиян не заметило каких-либо проблем в работе маркетплейсов. А в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Убадуев.
1: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
2: Мы не прогнозируем рост цен. Физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
1: Опросы, проведенные бизнес-ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
3: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
4: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылается на какие-то технические неполадки.
1: Как это на вас отразилось?
4: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
1: Условно говоря, у вас была подушка.
4: Да, совершенно верно.
1: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
4: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались мне должны, то есть с этим можно справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Убадуев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Лариса Долина отсудила у курьера и дроппера более 114 миллионов рублей. Речь о тех людях, которые помогали передать деньги певице-мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долины звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Подробнее Иван Медведев.
5: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека.

0: И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
1: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
0: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированные в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
2: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
0: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Свой аналог Шенгена намечается у стран Персидского залива. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это облегчит поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогичен шенгенской визе, сообщает АСС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован, цитата, в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
4: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам снова у вас будут проблемы со въездом во все страны этого соглашения. Ну, по большому счету, это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наш отношение к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. С конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически предоставлять только обслуживание по бизнес-классу.
3: Дмитрий Арусюнов, компания «Артур». Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона почти 3 года назад. Эмиратская газета «Халидж Таймс» сообщала ранее, что проект единой базы был одобрен всеми странами залива, а его реализацией занимаются Министерство внутренних дел.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на 1/4 состоит из льна, а на 3/4 из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения, банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Business FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Стала известна примерная дата начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде. Мэр Юрий Шалабаев прогнозирует его старт на 21 сентября. Об этом глава города написал в своих социальных сетях. По словам Шалабаева, на эту дату ориентируется, если не случится резких колебаний как по росту, так и падению температуры. Глава города отметил, что комментарии нижегородцев по поводу пуска тепла разные. Кто-то жалуется, что похолодало, кто-то считает, что не надо топить улицу. Мэр напомнил, что до 15 сентября продолжаются пробные топки. После 30 сентября ночные автобусы в Нижнем Новгороде работать перестанут, пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на ответ Центра развития транспортных систем. Специалисты отметили, что ночные маршруты вводились для подвоза пассажиров к центральной части города и популярным местам отдыха, а также для развоза после мероприятий. В осенне-зимний период пассажиропоток снизится, поэтому работа автобусов в позднее время станет нецелесообразной и экономически невыгодной. Скорого снижения ставок по кредитам нижегородцам ждать не стоит. По прогнозам экспертов, ставки по потребительским займам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14% только к концу 2027 года, пишет газета РУ. Такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупреждают финансисты. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Число населенных пунктов в Нижегородской области за год сократилось в два раза, таковы данные статистики за 2025 год. Данные приводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в единой межведомственной информационно-статистической системе. По данным статистики, в предыдущие годы количество населенных пунктов в регионе также постепенно сокращалось. В 2014 году показатель достигал максимального значения за последние 15 лет – 4851 населенный пункт. В прошлом году их осталось только 1764. При этом Нижегородская область остается одним из регионов России с большим количеством населенных пунктов. Матч между сборными командами России и Нигерии запланирован в Нижнем Новгороде 6 октября, сообщили в Российском футбольном союзе. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Первый матч серии российская сборная проведет в Казани против Ирана, 2 и 3 октября в Екатеринбурге против Намибии. На Нижегородский стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года, сборная России приедет во второй раз. Впервые она провела там матч отборочного турнира Евро-2020 и победила Кипр со счетом 1-0. У офисных сотрудников появился новый термин «ржавление». Так психологи называют состояние, когда сила работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузе, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
7: Погода.
11: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
7: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
10: Брокер «Стелла Инвест» купил 4 исторических дома в Нижегородской области. Казенное предприятие «Рекнедвижимость» продало выставленные единым лотом здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде. По информации сайта торгов, цена увеличилась с 35 до почти 42 миллионов рублей. Победителем стал брокер товарно-сырьевой биржи «Стелла Инвест». Губернатор Глеб Никитин в своих соцсетях рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. Ранее сообщалось, что на торги выставили полуразрушенное деревянное здание на улице Большопокровской, 44. В Арзамасе два объекта культурного наследия на Соборной площади, а также аварийный деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса. 9-й арбитражный апелляционный суд утвердил арест российских активов Porsche для взыскания почти 17 миллиардов рублей и 40 тысяч евро долга Volkswagen перед Горьковским автозаводом, который нижегородское предприятие продало московской компании Камье, следует из опубликованного решения суда. Для обеспечения задолженности запрещены сделки с уставными капиталами Porsche Russland, Porsche Financial Service Russland и Porsche Центр Москва, пишет Коммерсант. Также были арестованы 5 зданий, земельный участок на Ленинградском шоссе в Москве и средства на счетах юридических лиц. Кредитор добивается включения 100% доли в уставных капиталах этих компаний в конкурсную массу в рамках процедуры локального банкротства Volkswagen, которую арбитражный суд Москвы ввел в сентябре прошлого года. Напомню, 2 года назад Горьковский автозавод отсудил многомиллиардную компенсацию Volkswagen за разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде, а затем продал долг коллекторам. На мощностях Volkswagen в столице Приволжья организовали производство автомобилей «Волга». Российский рынок акций начал день ростом. На старте торгов индекс Мосбиржи подрос на 0,25%, почти до 2280 пунктов. Большинство крупных компаний начали торги в плюсе. Сильнее всего выросли акции «Лукойла», «Фосагра» и «ММК». Подешевели бумаги «Полюса», «ВК», «МТС» и группы компаний «ПИК». Эксперты связывают рост рынка с подорожанием нефти, ожиданиями снижения геополитических рисков. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт «Брент» на лондонской бирже увеличилась до почти $99.5 за баррель. Нижегород Электротранс почти полностью закрыл дефицит водителя электробусов благодаря эффективной кадровой политике. При этом, как сообщили на предприятии, сохраняется потребность в водителях троллейбусов. Набор на соответствующие вакансии продолжается. Кроме того, предприятие внедряет новое решение для действующих водителей. В диспетчерском пункте ЖК «Торпеда» ежедневные медосмотры проводят с использованием специализированного устройства автоматического медосмотра без привлечения штатного медперсонала. С помощью аппарата водитель самостоятельно и в короткие сроки может измерить артериальное давление, пройти алкотест и получить доступ к рейсу. Такой формат организации медосмотров позволяет сократить временные затраты и повысить удобство процедуры для сотрудников. Напомню также, что на базе учебного центра Нижегород Электротранса регулярно проводится набор на курсы подготовки водителей троллейбусов. Предприятие полностью покрывает расходы на обучение курсантам на протяжении всего периода подготовки. Выплачивается стипендия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Что разогнало ценник на овощи? Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
12: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек», больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
13: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДС, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается, и в совокупности выходит такая цена.
12: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
14: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
12: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
15: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе, получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в два раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизельное топливо стоят очень дорого.
16: Как вы компенсируете рост издержек?
15: Никак, так... подтягиваем пояса.
12: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород 39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
17: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. На рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти при прилично. Процентов на 30-40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам тогда прошлого года, даже не прошлого.
12: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес FM.
7: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Как все начиналось?
3: Бренд «Липтон» сперва не имел ничего общего с чаем. Основатель предприятия, британец Томас Липтон, в середине 19 века съездил на заработки в США, откуда вернулся с готовым бизнес-планом. Он решил открыть на родине сеть продуктовых лавок, продвижение товаров, которых превращалось бы в шоу. Например, Липтон публиковал в газете объявление, что в его магазин привезут гигантскую головку сыра, после чего искомый товар доставляли к прилавку на слоне, за которым шли огромные толпы зевак. С таким маркетингом Липтон удалось быстро открыть несколько сотен магазинов. И лишь став миллионером, он сконцентрировался на чае. Чтобы сделать цены на товар демократичными, а спрос максимальным, бакалейный магнат ввел моду на чайные пакетики. Этот ход и превратил бренд «Липтон» в один из самых узнаваемых в мире.
2: Как все начиналось на Business FM.
4: Деньги. История фунта стерлингов начинается в 775 году, когда основной денежной единицей англосаксонских королевств стал серебряный стерлинг. 240 таких монет весили 350 граммов, или 1 таурский фунт. С годами в английском языке появилось устойчивое выражение «фунт стерлингов», то есть «фунт серебра». А чтобы подчеркнуть преемственность своей денежной системы, англичане даже сохранили символ фунта, перечеркнутую букву «L». У римлян латинское «libra» означало «фунт веса».
2: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии обнаружено тело еще одного альпиниста, погибшего под снежной лавиной. Судьба четверых человек остается неизвестной. Общее число жертв достигло 13. Лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в минувшее воскресенье. Спасатели проводят работы на склоне у подножия горы Межерги. Внедорожник упал с обрыва на подъезде к популярному туристическому месту Териберка в Мурманской области. В результате один человек погиб, четверо пострадали, сообщили в МЧС. Уточняется, что машина съехала с дороги и упала с крутого склона. Причины аварии устанавливаются. Режим повышенной готовности введен на территории Петропавловска-Камчатского из-за медведей. Сообщается об участившихся случаях появления животных в городе. Подобная информация приходит почти каждый день. В столице Камчатки усиливают контроль за вывозом мусора. Родителям рекомендуют провожать детей до школы. Горожан призывают к бдительности. По данным краевого правительства, только за прошлую неделю охотники застрелили 11 медведей. Их появление также фиксируют на Алтае, в Иркутской области и Бурятии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Сорт нефти бренд поднялся сегодня выше $100 за баррель. Это произошло впервые с 24 июля. Прибавка составила более 2%. Сейчас 99,91, правда. Но, тем не менее, рост впечатляющий. Поговорим об этом в программе «Капитал» чуть позже. О чем беседовали Путин и Трамп? Вчера состоялся разговор двух лидеров Кремля. Содержание высказался лаконично. Белый дом вообще молчит до сих пор. Что бы все это значило? Комментарий Георгия Бофта. Упал в поле дрон, штраф платить должен фермер. Житель Ростовской области оспаривает сейчас наказание в 60 тысяч рублей, которое ему выписали после пожара из-за украинского беспилотника. На какие мысли наводит эта история? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Переговорная машина работает вхолостую, но не глохнет. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался. Разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. В его изложении содержание разговора выглядит примерно так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланника Выкова и Кушнера оценены хорошо. Путин озвучил Трампу объективный обстоятельный анализ происходящего в зоне СВО. Заверил Трамп, что у России в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. А российский президент высоко оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Американская сторона вообще ничего не сообщала об этом разговоре. Но госсекретарь США Марко Рубио, говоря о недавних поездках в Москву и в Киев, спецпредставитель Выткова и Кушнера заявил, что есть новые идеи и содержательные предложения по урегулированию конфликта. В ближайшие недели, может быть, разработана дорожная карта и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны, сказал Рубио. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывают? Об этом Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
4: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президента президентов необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским Конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильно. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот» при мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат, прежде всего российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым, но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Меланьи Трамп. Машина переговоров пока работает в холостую.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм в России признан террористом и экстремистом. Лось в городе. Теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе, возле подъездов своих многоэтажек, на оживленных перекрестках, и лоси, кажется, совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием? Об этом Диана Чебанова.
5: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлово, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
6: Как вам такое утро вообще? Еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
5: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
7: Сбитый лось — это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси — животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
5: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
8: Начался огон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки. Но лося огромное количество. Лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
5: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося, сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут лягнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто всеми, в России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт Е» Константином Алябьевым.
9: Потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться.
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
2: Электрозарядная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
12: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
11: «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
5: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
5: Мосбиржа остановит торги акциями компании-застройщика ПИК с 20 октября из-за предстоящего выкупа ценных бумаг компании. Об этом сообщила торговая площадка на своем сайте. Отмечается, что дата окончания приема заявок на заключение сделок в режиме торгов Т+, в котором совершают сделки частные инвесторы, 15 октября. После этого для акций будут доступны только режимы, в которых торгуют профессиональные участники. С 20 октября не будет допустимых кодов расчетов вообще.
3: Отчеты и планы.
5: Российская платформа, позволяющая создавать сайты Тильда, присоединилась к проекту Совкомбанка «Технологии добра», сообщили в пресс-службе банка. НКО-участникам стал доступен новый продукт – бесплатное подключение к тарифу Tilda Personal. Доступ предоставляется без ограничений по сроку и включает все необходимые инструменты для создания и развития сайта организации. Пассажиропоток Аэроэкспресса летом 26 года составил порядка 3 миллионов человек, сообщили ТАСС в компании. Доля компании на рынке перевозок в аэропорты Москвы 17,5%. Почти 2 миллиона поездок пришлись на аэропорт Шереметьево, еще около миллиона поездок на Домодедово, сказано в сообщении. По словам главы компании Андрея Кимова, поезда за лето перевезли почти 2 миллиона пассажиров, экспресс-автобусы – 1 миллион. Самым востребованным у москвичей и гостей города стал август. Пассажиры совершили более миллиона поездок в этот месяц. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Северный морской путь. Перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим вопросом задается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Тиспорт. Газета указывает, что Севморпуть стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
3: Подробности. Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Тиспорт «Дубай Тауэр» прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава «Росатома» Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению «Нью-Йорк Таймс», способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Соточку взяли. Доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Я про нефть Брент, разумеется.
13: Я понял. Да, 100 долларов было. Но, не знаю, технически тут ничего не мешает двигаться дальше. В принципе, по американской нефти вроде как цель. Куда-то в район 102, значит, по бренд как минимум 107. Ну, с другой стороны, эти манипуляции, которые постоянно присутствуют на нефтяных биржах, ну, там, в принципе, все это может измениться. Так что, вроде как, по тенденции идем повыше, но вот реакция и это движение к уровню в 100 долларов, я так понимаю, была на заявление, по-моему, глава иранского парламента, да, Галифаб.
2: Галифаб.
13: Да, ну вот после того, как американцы атаковали иранские танкеры, при этом еще госсекретарь США Рубио предостерег, что если иранские военные будут атаковать американские военные корабли, то будут получать по танкерам. Ну, в общем, тут уже я отмечал, что, с одной стороны, для Ирана, чтобы действительно выдавить американскую эскадру с Оманского побережья и взять под полный контроль пролив, все-таки надо как-то, ну, хотя бы уже не пугать, потому что пугали в понедельник, видимо, не испугали, но надо рисковать, либо бить по американской эскадре, тогда действительно, при повреждении хотя бы одного корабля они оттуда уйдут быстро. С другой стороны, Иран опасается, что в ответ Трамп начнет очень жестко отвечать и даже не исключает применение тактического ядерного оружия, да, потому что по-любому иных вариантов у американцев не будет. Ну, уже пробовали вроде как. Так что, может быть, это как-то сдерживает. Но вот заявление Галифаба о том, что следующие объекты на территории стран залива, на те, которые, по мнению Ирана, помогают и американцам, это будут уже не военные объекты США, а энергообъекты этих стран, которые, по мнению Ирана, ну, по сути, используются американцами. Так что такой момент здесь интригующий, он сохраняет напряженность, поэтому пока вряд ли будет военная премия снижаться. Но, кстати, военная премия, исходя из текущей обстановки, да, и очень туманных перспектив, потому что этот конфликт можно решить только, наверное, одним путем, либо Иран капитулирует реагируют, что, наверное, вряд ли, либо американцы уходят из Оманского побережья, перестают вмешиваться в южный маршрут Оманский, да, и прочее. Но вот тут, как говорится, коса на камень нашла, пошла, и, соответственно, непонятно, что дальше будет. На нашем рынке в целом мало что изменилось. Оптимизм сдержанный, сохраняется. Насколько я понял, инвесторы в целом размышляют на тему того, что, ну, наверное, компромиссные решения по Украине в итоге будут. Не сейчас, так позже. Поэтому особого желания там продавать пока не видно. С другой стороны, рублевой ликвидности уже завтра будет меньше. И там у нас останется только надежда на ЦБ, которая, возможно, понизит еще ставку на 0,25%. Ну, в принципе, для фондового рынка вряд ли это будет хорошим подспорьем, да, но, с другой стороны, символическое движение, оно будет подтверждать, что тренд на смягчение денежно-кредитной политики у ЦБ сохраняется. Ну, а дальше, опять же, эти ожидания, что, может быть, какая-то разрядка вокруг Украины и случится, может быть, там санкции ослабят, еще что-то. Вот такие надежды витают над нашим рынком, соответственно, поддерживая его оптимизм. Дальше индекс Мосбиржи еще попытается, видимо, взять 2300. С другой стороны, рубль вроде как стабилизировался, движение юаня к рублю на 13 пока не состоялось. Здесь тоже, наверное, будет реакция в 5. Сюда по факту решения ЦБ, там еще будет коммюнике с намеком на будущее какие-то свои операции у ЦБ. Ну, если будет намек на то, что снижение ставок продолжится, может быть, какая-то будет здесь динамика вокруг российской валюты такая негативная.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Традиционно из века в век женскую одежду шили без карманов, которые, кстати, дамам были и не очень нужны. Столетиями ни имуществом, ни даже наличными деньгами женщины в большинстве своем не распоряжались, часов на цепочках не носили, табак не курили. Так что, в отличие от мужчин, у которых масса мелочей должна была быть всегда под рукой, дамам карманы жизнь облегчить не могли. Даже в 20 веке, когда женщины получили право носить брюки, карманов на них не делали. Или делали фальшивые, или маленькие и неудобные, чтобы не портили силуэт. При этом есть вполне аргументированная теория, что такая карманная дискриминация женщин – это заговор модельеров и производителей галантерии, с тем, чтобы женщины покупали как можно больше сумок и кошельков. Теории заговора на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галла помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галла своей премией.
3: Другим наука на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
15: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
3: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:58. У микрофона Олеся Потапова. Индия вышла в топ-5 крупнейших торговых партнеров России после введения антироссийских санкций, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, обе страны не раз декларировали, что готовы и дальше наращивать товарооборот, увеличивать взаимные инвестиции и реализовывать совместные проекты. Развитию этих направлений должна послужить вторая за пределами СНГ выставка «Иннопром» в Нью-Дели. Мантуров отметил, что в Москве виден большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке. В Петербурге началась реконструкция бывшей тюрьмы Кресты. До начала сентября Кресты принимали экскурсии, но уже сейчас закрыты для посетителей. После ремонтных работ здание станет крупным общественно-культурным и деловым центром. Здесь появится пространство для творчества, образования, деловой активности, рестораны, гостиничная инфраструктура, музей. Будет построен подземный пешеходный переход через Арсенальную набережную. Также планируется создать причал Кресты. Исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился из компании, опасаясь, что ИИ выйдет из-под контроля и уничтожит все человечество. Об этом пишет Wall Street Journal. Специалист заявил, что компания и их конкуренты ведут гонку по созданию систем, способных самосовершенствоваться, а в итоге не смогут их контролировать. Коксон перешел в Anthropic из OpenAI, но пришел к выводу, что ни одна компания не способна ответственно разрабатывать искусственный интеллект. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 4 человека погибли, в том числе ребенок. Еще 29 пострадали после ночной атаки беспилотников на Новороссийск. В городе повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов, здания православного храма и детский сад. Также последствия атаки зафиксированы сегодня в Геленджике и Анапе. Как сейчас живут маркетплейсы? Россияне почти не заметили проблем. Правда, речь про покупку.

0: товара из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки все равно есть. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Бадоев.
1: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
2: Мы не прогнозируем рост цен, физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
1: Опросы, проведенные Business FM в наших каналах в Telegram и в Max, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
3: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенно движение будет происходить. В целом, это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова, я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
1: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-фм о том, что, в частности, Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки у части предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
4: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
1: Как это на вас отразилось?
4: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
1: Условно говоря, у вас была подушка.
4: Да, совершенно верно.
1: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
4: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались мне должны. То есть с этим можем справиться.
1: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Транспортная компания «Поволжье Транс» сообщила о намерении подать в суд заявление о банкротстве ритейлера «Одежда твое». Общая сумма претензий около 41 миллиона рублей. На фоне растущих убытков, частой смены руководства и закрытия магазинов, эксперты не исключают, что дело может обернуться реальным банкротством. Подробнее в дальнейшем эфире «Business FM». Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогли передать ее деньги мошенникам. В самом преступлении против артистки участвовало гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский процесс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Долиной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Подробнее Иван Медведев.
5: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренера,

0: По Пилатесу забирала удоленные наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
1: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
0: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
2: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
0: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию.
4: Подробности. Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений на въезд Окса. Это одна из 7 знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче на въезд Окса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
3: Параллельно звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь Anthropic Джейкоб Коксон ушел из компании, решил покинуть индустрию из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком спектре задач без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Мы движемся к множеству наиболее агрессивных из этих сценариев, при которых к концу следующего года все уже может выйти из-под контроля, сказал Коксон.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
6: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
5: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: По микрофону Олеся Потапова. Россия и Индия до конца года могут подписать меморандум о сотрудничестве в развитии Северного морского пути. Об этом в интервью Интерфаксу сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что в следующем году уже есть готовность организовать совместный пилотный рейс по СМП. Это станет символичным событием в год 80-летия с момента установления дипломатических отношений между странами. В перспективе объем российско-индийского грузооборота через Северный морской путь ежегодно может достигать 5 миллионов тонн. Средний уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности Подмосковья превысил отметку в 120 тысяч рублей по итогам первого полугодия. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в правительстве Московского региона. В сфере производства лекарственных препаратов показатель составил 165 тысяч рублей. В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий 153 тысячи. В производстве электрического оборудования почти 140 тысяч. Картофель стал самым подешевевшим продуктом в России по итогам августа, сообщили в Роспродсоюзе. Средние потребительские цены на него составили 59 рублей за килограмм. Это на 16,5% ниже, чем в июле. Пятерку овощей из борщевого набора, которые показали наибольшее снижение цен, попали также капуста, морковь, свекла, помидоры и лук. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
3: Плюс 17 в столице сейчас, днем до плюс 21, и сегодня никаких дождей. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. И это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
8: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
9: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что ежели упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
8: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
10: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент – это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении. То есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
8: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: Возвращение Александры Трусовой на мировые турниры, спортивный подвиг и прорыв. Русская ракета снова на пьедестале. Так отзываются они, отечественные и зарубежные фанаты женского фигурного катания. Все соцсети спортсменки полны тысяч восторженных комментариев. Напомню, воспитанница тренера Этери Тотберидзе, российская фигуристка Александра Трусова, выиграла серебро международного турнира серии «Челленджер» в Токио, исполнив четверной. Это первое ее выступление на международном уровне после 4-летнего перерыва в карьере и родов. Светлана Черетникова подробнее.
11: Когда Александра Трусова в замужестве Игнатова прыгнула четверной лутц, публика на трибунах в Токио встала. У многих на глазах появились слезы. Поклонники Александры ждали ее возвращения в большой спорт 4 года. Ее соцсети и до турнира были полны словами поддержки и восхищения стремлением спортсменки в 22 года вернуться и конкурировать на международной арене с более юными девушками. Но когда она, откатав произвольную, заняла второе место со сложнейшим элементом ультра, комментарии фанатов со всего мира к ее постам и роликам в соцсетях перевалили за тысячи. Смысл всех сводился к одному тезису: «Саша, ты лучшая». Сама спортсменка после выступления призналась в интервью Первому каналу, что в отличие от Олимпиады 22 года, когда она в ярости вышла с катка, не согласная с оценками судей и с вторым местом, сейчас и она, и Тутберидзе счастливы серебряной медали, потому что удалось показать все, что было натренировано всего за полтора месяца подготовки к этому старту. Вот фрагмент интервью.
12: Я очень переживала, никто не знал, как получится, ни я, ни тренеры. Все-таки большой перерыв был. Я проговаривала себе каждый раз в голове, что, во-первых, я уже откатала короткую. Все поняли, что я в форме. Все видели это. Я сама знаю, что я готова хорошо. Если что-то пойдет не так, я могу ошибаться. Я все-таки родила. И я пыталась об этом вспоминать, себе говорить, но это мне не помогает. Я все равно остаюсь максималисткой, и мне нужно сделать то, что я тренировала. И, иначе я буду себя сжирать изнутри. До самого последнего момента я не могла расслабиться. Я и в дорожке ехала собранная, и в корю. Я уже устала, не могла никуда ехать. Только в конце, на последнем винте, я кайфанула, поняла, что вот, я докатала. Все, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был четко на судью, мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже все, я хотела закончить эту программу, я очень долго стояла в этой конечной позиции, своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьезно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и делала поклон. Дальше, конечно, когда вышла, и мне кажется, за всю мою карьеру, что меня такая счастливая интервью не встречала никогда, и от этого тоже мне стало очень хорошо.
11: Как призналась Александра, ее больше не мотивируют успехи других фигуристок. Чтобы я начала переживать, им всем тоже надо родить и вернуться, шутит она. По ее словам, лучшая мотивация – поддержка мужа и любовь годовалого сынишки, с которым она не расстается ни во время тренировок, ни на соревнованиях. Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения. Вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лед, подытожила спортсменка. И поклонники, и эксперты отметили, что катание русской ракеты теперь более осмысленное. Саша стала выразительнее, считает руководитель редакции акции «Спортбокс.ру» Алексей Адамов.
13: Если раньше часто это выглядело, что она катается от прыжка к прыжку, и цельной программы, какой бы ни был хореограф, платье, музыка, цельной программы не получалось, особенно если это какие-то лирические мотивы. Сейчас видно, что это повзрослевшая фигуристка, видно, что она точно знает, что она катает, что она сама принимает участие в постановке программ. Мы увидели новую Трусову, которая вполне может добиваться успеха и на российском, и на международном уровне. То, что Трусова делала 5 четверных в одной программе, это до сих пор остается уникальным. Никто повторять не мог, поэтому вот она сейчас вернулась с одним. 2-3 она точно будет делать уже в этом сезоне. Пробовать, по крайней мере. Даже травмы, даже малейшие изменения в организме приводят к нестабильным четверным и к их исчезновению. Не говоря уже о таком серьезном изменении в организме, как рождение ребенка.
11: В чем значимость камбэка Трусовой для спорта в целом, говорит корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
14: Не было еще никогда такого, чтобы фигуристка возвращалась после рождения ребенка и исполняла четверной прыжок, а еще четверной лутц. Самый сложный и дорогой прыжок, где 4 оборота. Это историческое событие для всего спорта, и просмотры, и внимание мировой общественности к этому говорит об этом. Никто еще не исполнял четверной в 22 года, а еще и после родов. Если бы не было на этом турнире японки, которая около 20 турниров подряд не проигрывает с тройным акселем и четверным тулупом, то Трусова бы этот турнир выиграла. Текущая форма у нее очень хорошая. Я верю, конечно, что она будет еще прогрессировать. Это пример, это личность. У огромного количества фигуристов появляется мотивация. И не только фигуристов, а в принципе спортсменов в мире.
11: Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Книжные вечеринки для незнакомцев. В мире набирает популярность новый формат досуга «Book-Doof». Люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под аккомпанемент фоновой музыки. Зародилось это явление в Австралии, а вскоре идею подхватили и в других странах. Почему чтение книг в общественных местах снова набирает популярность, рассуждают журналисты CNN.
15: В конце августа более сотни человек собрались в общественном пространстве Мельбурна, чтобы просто почитать. В течение нескольких часов участники спокойно сидели с книгами, принесенными из дома, после чего организаторы ненавязчиво призвали людей познакомиться друг с другом, если те, конечно, этого хотят. За последний год только в Мельбурне прошло 50 таких книжных вечеринок. Похожие мероприятия проводили и в Перте. Чтение уже давно превратилось в социальное занятие, говорят эксперты. Помимо формата «Book-Doof», люди организуют читательские встречи, литературные ужины и прогулки с писателями. Интерес к совместному чтению подогревается целым рядом тенденций. Люди стремятся к общению после многолетней изоляции во время пандемии, но некоторые, возможно, ищут способы сделать это, не рискуя получить похмелье на следующий день. А еще книга – лучший символ тоски по аналоговым впечатлениям, говорит Майки Фридман, основатель нью-йоркской компании PageBrick, которая организует поездки на выходные выходные, где участники вместе читают вслух выбранные книги. Рост популярности чтения в неформальной обстановке происходит на фоне тревожных сигналов о проблемах с грамотностью. Исследования по всему миру говорят о резком падении результатов тестов на чтение и сокращении числа людей, читающих книги. Среди участников книжных вечеринок не всегда заядлые читатели. Вероятно, потому что в программу также входят такие элементы, как ужин, приготовленный известным шеф-поваром, или походы и сплавы на каноэ. Но главное, все это с книгой в руках.
3: Популярность совместного чтения отмечают и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, две трети россиян предпочитают читать дома в тишине. Чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год. Но большая часть респондентов в среднем читают от 10 до 15 книг за год. А самые распространенные читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 11 часов 28 минут. Студия Олеси Потапова. В результате пожара на складе с пластиковой продукцией в подмосковном Щелкове погибли 2 человека. Причиной смерти стало отравление угарным газом, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила более 1500 квадратных метров. Пожар уже потушили, причины возгорания устанавливаются. В списках пропавших после наводнения в Непале числится 11 россиян. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее фигурировала цифра 12, но недавно выяснилось, что одна девушка на протяжении долгого времени была без связи. Из-за этого не смогла сообщить родным о своем состоянии. Потом она вышла на связь, с ней все в порядке, пояснила дипломат. По последним данным, жертвами стихийного бедствия в Непале стали более 1300 человек. Еще свыше 5000 считают с пропавшими без вести. Сход ледника, вызвавший мощный селевой поток, произошел на границе Непала 26 августа. Израиль требует закрыть консульство Британии в Иерусалиме в течение 30 дней. Британские дипломаты будут лишены аккредитации, сообщает Рейтер. Во вторник глава МИД Великобритании Эд Миллибенд объявила введение запрета на торговлю с еврейскими поселениями на западном берегу реки Иордан. Лондон примет меры против компаний, работающих в этих поселениях. При этом торговля самим Израилем в его законных границах ограничена не будет. Израиль ответил на это решение Лондона закрытием британского консульства в Иерусалиме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. О чем говорили Путин и Трамп? Накануне состоялась беседа двух лидеров. Кремль о содержании высказался очень лаконично, а Белый дом до сих пор молчит. Что все это значит и чего ждать дальше, об этом через минуту Георгий Буфт. Северный морской путь. Каковы перспективы? Нью-Йорк Таймс сообщает, что маршрут стал более доступным в условиях изменения климата и может стать еще одной базой для сближения России и Китая. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре сегодня поднялась на бирже выше $100 за баррель впервые с 24 июля этого года. Сейчас немного ниже. Между тем, цена газа на бирже в Европе превысила $950 за 1000 кубометров. А это впервые с декабря 2022 года. Все подробности в эфире. Business FM. Переговорная машина работает вхолостую, но не глохнет. Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Заранее он не анонсировался, разговор продлился час. Диалог был конструктивным и откровенным, отметил помощник президента России Юрий Ушаков. Его изложение содержания разговора выглядит так. Трамп подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Итоги визита спецпосланников Уиткофа и Кушнера оценены. Хорошо, Путин озвучил Трампу объективный и обстоятельный анализ происходящего в ходе СВО. Он также заверил Трампа, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Российский президент высоко оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей из России и Украины к своим семьям. Американская сторона вообще ничего не сообщала об этом разговоре, но госсекретарь США Марко Рубио, говоря о недавних поездках в Москву и Киев спецпредставителей Уиткофа и Кушнера, заявил, что есть новые идеи и содержательные предложения по урегулированию конфликта. В ближайшие недели может быть разработана дорожная карта и, возможно, прийти к решению, которое устроит обе стороны, сказал Рубио. Происходит ли за кулисами нечто большее, чем нам рассказывают? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
16: На фоне скупого изложения разговора двух президентов, а Вашингтон свою версию пока вообще не предложил, важны нюансы. Не анонсируя разговор заранее, стороны, видимо, хотели сохранить возможность вообще не сообщать о нем, если бы он пошел плохо. Это вполне понятное управление ожиданиями в условиях, когда предъявить пока нечего. Это резко контрастирует с публичной подготовкой прошлогодних аналогичных контактов. То, что оперативно появившаяся кремлевская версия не была сразу уравновешена подробным американским изложением, для разговора президента необычно. Кстати, еще можно отметить, что в изложении Ушакова нет ни слова о трехстороннем формате переговоров, хотя о нем публично говорили в Киеве Уитков и Кушнер, а Москва формально его не исключает. Московский раунд визита спецпосланников тоже не изобиловал деталями. Зато много утечек потом было из Киева. Это тоже отработанный подход. У Киева хуже дела на фронте, что он пытается компенсировать активностью в информационном поле. К тому же Киев так ведет разговор не с Москвой, а с Европой и американским конгрессом. А тут нужна публичность. Раскрывая смысл новых американских идей, Зеленский в интервью издания Axios дал понять, что речь идет о деэскалации перед зимой. Обсуждаются, по его словам, идеи вокруг энергетики, экспорта зерна, нефти и газа. Впрочем, ранее попытки договориться о моратории на удары по энергетике уже проваливались не раз, а зерновая сделка почила в БОЗе еще в 22-м. Чисто теоретически, некое отраслевое прекращение огня, которое не требует уступок по территории, могло бы появиться, но только чисто теоретически. В Киеве, видимо, считают, что впервые за войну между сторонами сложилось нечто вроде взаимного сдерживания в энергетике. Однако в Москве исходит из того, что ущерб, наносимый Украине, сильнее. И это подрывает мотивацию пока идти на такую частичную сделку. Москва не скрывает, что готовится к зимней кампании против украинской энергетики. Отсюда и возник на переговорном столе условно зимний пакет, вокруг которого, возможно, и будет торг. Киев тоже готовится. Зеленский хочет получить до 360 ракет-перехватчиков для систем «Патриот». При мировом производстве около 600 в год. В августе Трамп уже отказался выделить дополнительные ракеты. Лицензионное производство – дело долгое. Вся надежда теперь на Европу. По данным агентства Bloomberg, европейцы дорабатывают план закупки перехватчиков с поставкой до начала холодов. У Москвы тактический интерес переговоров отчасти связан не только с планами на зимнюю кампанию, но и с графиком прохождения в Конгрессе санкционного законопроекта Грэма Блюменталя, который уже одобрил Сенат. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон недавно усомнился в возможности его принятия до промежуточных выборов 3 ноября. Хотя есть слухи, что биль все же вынесут на голосование уже после 14 сентября. Спикер давно давал понять, что вынесет биль только при явной поддержке Трампа. Но пока идут активные переговоры, у Трампа нет причин ее выражать. Причем хоть какой-то результат на переговорах ему нужен до выборов. Москва, в свою очередь, не против продолжения процесса до ноября. Но и цель выйти на административные границы Донбасса остается неизменной. Остановка по линии фронта отвергается. Еще в мае Кремль назвал трехсторонний формат переговоров нецелесообразным до вывода ВСУ с подконтрольной им части Донбасса. Об изменении позиции не сообщалось, что не исключает возможности возможности обсуждать в принципе частичные моратории по энергетике, по судоходству в Черном море и так далее. Следующий важный дедлайн – это неделя, начиная с 14 сентября. Если законопроект Грэма Блюменталя все-таки вынесут на голосование Палаты представителей и примут, то вся конструкция переговоров в обмен на паузу рушится. Если снова заволокитят, значит Белый дом действительно придерживает Конгресс. В конце сентября, во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу. Но тут важен будет формат. Прежде всего, российской делегации. Кто во главе? Мединский, Дмитриев, Лавров? Третий вариант был бы самым весомым. Но пока рано об этом говорить. Пока стороны обмениваются ударами по инфраструктуре. Если эта кампания выйдет на полную мощь, то зимний пакет умрет не родившись, а единственным работающим форматом останется гуманитарный – обмены пленными и возвращение детей при помощи Мелании Трамп. Машина переговоров пока работает в холостую.
3: Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает», напомню, что скончавшийся в июле сенатор Линдси Грэм признан в России террористом и экстремистом. Лоси в городе. Теперь не только в Лосином острове и Сокольниках. Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъездов своих многоэтажек на оживленных перекрестках. И лоси, кажется, совершенно не боятся людей. Что происходит? И что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чебанова.
17: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлово, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится, и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
18: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
17: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещение вреда за одного сбитого лося 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
19: Сбитый лось — это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси — животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
17: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог-охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
20: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты, а это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1,5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лоси стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
17: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут лягнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: С теми, кто в теме. В России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт» и Константином Алябьевым.
21: Потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Электрозарядная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама.
22: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
23: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет»? Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
24: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
25: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
25: Ростех запустил платформу для продвижения российской гражданской продукции. Портал объединяет более 180 предприятий и научных организаций. В каталоге свыше 1000 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Площадка помогает компаниям находить российских поставщиков и готовые решения, а также выстраивать производственные цепочки в рамках импортозамещения. Около 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Калашников ведет переговоры с потенциальными заказчиками из стран Ближнего Востока о возможном использовании российского БПЛА СК-350М для патрулирования Суэцкого канала и Синайского полуострова. В руководстве компании заявили, что дрон может круглосуточно вести разведку и мониторинг больших территорий, включая водные пространства, и работать в сложных погодных условиях. Аппарат способен находиться в воздухе до 4 часов и преодолевать за вылет не менее 240 километров. Мурманская компания RMM Биоинновации расширяет экспорт коллагена из атлантической трески. Сертификацию для поставок она получила сразу в нескольких странах Азии и Персидского залива, включая Японию, Южную Корею, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, а также в Бразилии. Компания производит около 3,5 тонн морского коллагена в месяц. До 2 тонн ежемесячно планирует направлять на экспорт. По словам властей региона, японские компании уже заинтересовались сырьем для производства косметики. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Одиннадцать 46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Как измеряют вклад маркетинга в бизнес-результат в 2026 году? Этот вопрос стал ключевым на отраслевой конференции Сбера. Участники дискуссии обсуждали смену парадигмы. Сегодня привычных охватов и метрик для защиты бюджетов уже недостаточно. От маркетологов теперь ждут обоснованных показателей влияния на рост бизнеса. Но единого языка между маркетингом и финансами до сих пор нет. Как решить эту проблему и к какому выводу пришли участники конференции, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
0: Главное, о чем мы договорились, что необходимо иметь единые стандарты для оценки эффективности маркетинга. Это не только задача маркетинга, и задача финансистов, которые выделяют инвестиции в маркетинг. И необходимо правильно обмениваться данными между площадками, между агентствами, для того, чтобы показывать клиенту эффективные инструменты и эффективный подход к медиамиксу, то есть к выбору каналов коммуникации в оптимальном соотношении цены и качества.
1: Стали ли мы сегодня ближе к тому, чтобы эффективность маркетинга можно было измерить, и чтобы эта оценка устроила тех, кто отвечает за рекламные бюджеты?
0: На мой взгляд, конечно, не сегодня, а уже 10 лет последние, да, активно еще развиваются технологии моделирования, которые позволяют очень четко отнести эффекты от рекламных коммуникаций к конкретным каналам и, с другой стороны, дать правильный прогноз, да, а как инвестиции, сделанные сегодня, отразятся на продажах, доле рынка, продуктовом развитии завтра. Называется это маркетинг микс моделинг, моделирование, да, маркетинг микса или эконометрические модели для маркетинга. И вот мы их активно развиваем, и лидеры рынка, и лидеры данного подхода, вот, и нашу лучшую практику постепенно тиражируют многие другие группы на рынке.
3: Владислав Кренин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка. Северный морской путь. Перспективный бизнес-маршрут для Китая или геополитический маневр? Этим вопросом задается американская «Нью-Йорк Таймс». На этой неделе китайское судно под названием «Дубай Тауэр» прибывает из Циндао в английский Ти-Спорт. Газета указывает, что Севморпуль стал более доступным в условиях изменения климата и таяния льдов. Кроме того, использование этого маршрута сближает Россию и Китай.
2: Подробности. Северный морской путь для Китая отчасти более выгоден, так как он на несколько тысяч километров короче, чем привычные маршруты. В качестве примера «Нью-Йорк Таймс» указывает, что в прошлом году одному судну потребовалось 36 дней, чтобы доплыть из Китая до Европы через Суэцкий канал. Если же плыть через мыс Доброй Надежды, то есть в обход Африки, то на это, по разным оценкам, нужно еще больше времени – от 40 до 55 дней. А вот у судна «Дубай Тауэр», который поплыл по Севморпути, на весь маршрут уйдет примерно 21 день. Оно отправилось из Китая 19 августа, и ожидается, что в английский Ти-Спорт Дубай Тауэр прибудет 9 сентября. Кроме того, этот маршрут позволяет избежать конфликтов на Ближнем Востоке, а безопасность для морских перевозок – это основной фактор. Важно, что это первый регулярный контейнерный маршрут из Китая в Европу через Севморпуть. Россия дала разрешение китайской компании Sea Legend Shipping на проход 7 судов, заявлял еще в начале августа глава Росатома Алексей Лихачев. Развитию этого маршрута, по мнению Нью-Йорк Таймс, способствует изменение климата и следующее за ним таяние полярных льдов, что делает Севморпуть более доступным для коммерческого судоходства. Однако сезон таких перевозок все равно короткий, в основном август и сентябрь, а местами судам все равно требуются ледоколы. Но, по мнению экспертов, опрошенных американской газетой, во всем этом больше геополитического, нежели торгового. Они указывают, что Севморпуть еще сильнее сблизит Россию и Китай. Москва получает деньги за его использование, а Пекин – альтернативный маршрут, который потенциально может стать еще более выгодным, так как таяние льдов из-за изменения климата продолжается.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую.
5: Добрый день.
3: Начнем с нефтяного рынка. Brent $100 впервые с июля. Чего ждать дальше?
5: Ну, в принципе, так формально, если брать технический график, в принципе, нет препятствий для движения Brent. Ну, для начала на 107, а так, на скидку, вроде как мы должны обновить пики прошлого года, ну, куда-то там в район 124. Ну, это, опять же, если относиться к этому формально, ну, все понимают, тут уже особо даже не секрет, даже Минфин американский косвенно признал, что используют, как говорится, свои дружественные фонды, которые оперируют на Нью-Йоркской товарной бирже, где тоже торгуют фьючерсы, для управления, как они говорят, ценами нефтяных фьючерсов, ну и, соответственно, тут манипуляции могут остановить рост цен или каким-то образом тормозить их, но формально, говорю, тут ничего не мешает взять 100 и там закрепиться, дальше будет видно. Американская нефть торгуется ниже отметки 95, но, естественно, с точки зрения влияния на глобальные рынки, тут у нас ядро, это американский финансовый рынок, фондовый, долговой, понятно, что американская нефть на уровне в $100, но это уже будет немножечко нервно для инвесторов, это уже видно по поведению цен на мировом рынке долга, ну, понятно, европейские долговые рынки под давлением, потому что Brent в основном это история Европы, да, именно Европа попадает под сложности с логистикой поставок не только нефти и энергоносителей из Персидского залива, но и других товаров, да, которые тоже, естественно, сейчас идут в режиме затрудненном. Но, с другой стороны, долговой рынок следит за действиями американского Минфина. Вот доллар, смотрите, на фоне роста цен на нефть все равно сегодня снижается. Ну, частично это можно объяснить тем, что продолжается ликвидация позиций со стороны спекулянтов, которые делали ставку на ослабление иены. Иена в итоге, благодаря действиям регуляторов американских и японских, да, в итоге ее развернули, она укрепляется. Ну, ликвидация позиций будет приводить к дальнейшему укреплению. Поэтому в целом доллар снижается. Но, с другой стороны, все ждут, какие цифры сегодня озвучит американский Минфин с точки зрения своего присутствия на рынке долга в качестве покупателя. Я напомню, что Минфин США собирался проводить обратный выкуп долгосрочных долговых бумаг, как они их называют, неликвидные. Ну, действительно, там купонная ставка в 2%. Это еще выпускалось давно, когда ставки были ноль. Естественно, такие бумаги вообще никто не хочет брать, поэтому они хотят их выкупить и, соответственно, заменить на другие, которые вроде как брать должны. Но вот с утра на фоне роста цен на нефть опять цены падают на американские долги, и рынок боится, что Минфину придется не 4 миллиарда или 5, а 10 выставить, и в таком случае это будет восприниматься как некая операция по резкому увеличению предложения долларов на рынке, отсюда доллар пока снижается. У нас на рынке в целом все тихо, рост цен на нефть в целом, конечно, поддерживает какой-то оптимизм в сегменте нефтегазовых компаний, с другой стороны, рублевой ликвидности стало меньше, поэтому под вопросом, сможет ли индекс Мосбиржи взять следующий барьер в 2300, или все это дело будет отложено на следующей неделе.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: рестораны. Начало. 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина. Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
10: Карьера с Ольгой Дементьевой.
11: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
9: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
12: 11:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. При пожаре на складе с пластиковой продукцией в подмосковном городе Щелково погибли 2 человека. Причиной смерти стало отравление угарным газом. По данным МЧС, площадь пожара составила почти 2000 квадратных метров. Возгорание потушили. Причины пожара устанавливаются. Индия вошла в топ-5 крупнейших торговых партнеров России после введения антироссийских санкций. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, обе страны не раз декларировали, что готовы и далее наращивать товарооборот, увеличивать взаимные инвестиции и реализовывать совместные проекты. Развитию этих направлений должна послужить вторая за пределами СНГ выставка «Иннопром» в Нью-Дели. Мантуров отметил, что в Москве видят большой потенциал индийских товаров на отечественном рынке. В списках пропавших после наводнения в Непале числятся 11 россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее сообщалось о 12 пропавших, однако недавно выяснилось, что одна девушка на протяжении длительного времени была без связи, из-за чего не смогла сообщить родным и близким о своем состоянии. Напомню, по последним данным, жертвами наводнения в Непале стали более 1300 человек, еще свыше свыше 5000 считаются пропавшими без вести. Сход ледника, который вызвал мощный селевой поток, произошел в Непале 26 августа. В Петербурге начали реконструировать бывшую тюрьму Кресты. До начала сентября объект принимал экскурсии, но сейчас уже закрыт для посетителей. После ремонта здания оно станет крупным общественно-культурным и деловым центром. Здесь появится пространство для творчества, образования и деловой активности, а также рестораны, отели и музей. Исследователь Anthropic Джейкоб Коксон уволился из компании, опасаясь, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля и уничтожит человечество. Об этом пишет Wall Street Journal. Специалист заявил, что компания и их конкуренты ведут гонку по созданию систем, способных самосовершенствоваться, а в итоге не смогут их контролировать. Коксон перешел в Anthropic из OpenAI, но пришел к выводу, что ни одна компания не может ответственно разрабатывать искусственный интеллект. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Поздний Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Юг России оказался сегодня под мощной атакой дронов. Особенно сильный удар пришелся по Новороссийску. Там есть погибшие, а число раненых исчисляется десятками. Россияне почти не заметили проблему маркетплейсов. Правда, речь про покупателей, продавцы вот заметили и жалуются на задержки выплат от платформы. OpenAI объявила о решении одной из самых известных математических задач, после чего разразился скандал. Теоремы на платформе

0: море было перехвачено и уничтожено порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
1: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший, есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких, даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется, магистральная, и она, эта труба внешняя, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже по повредили магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения. Службы там работают, я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают. Повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица. Тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу. Это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
0: Олег Дынник, газета «Новороссийский рабочий». Да, в свою очередь, Россия вновь нанесла мощный удар по украинской территории. Минобороны заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачьи», используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, электроподстанции, сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области пожары в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. Транспортная компания «Поволжье Транс» сообщила о намерении подать в суд заявление о банкротстве на ритейлера одежды «Твою». Общая сумма претензий около 41 миллиона рублей. На фоне растущих убытков, частой смены руководства и закрытия магазинов эксперты не исключают, что дело может обернуться реальным банкротством. Позже подробности сейчас о том, как маркетплейсы выжили в условиях атак на склады. Проведенные бизнес-ФМ опросы показали, что большинство россиян не заметило каких-либо проблем в работе маркетплейсов. А в ассоциации компаний интернет-торговли не ожидают роста цен на товары из-за атак беспилотников. Но некоторые издержки есть все равно. В частности, селлеры жалуются на задержки выплат. Продолжит Валерий Убадоев.
2: Общая площадь уничтоженных украинскими беспилотниками складских помещений и маркетплейсов составляет почти 2 миллиона квадратных метров, подсчитало агентство Рейтер, основываясь на данных спутниковых снимков. Первая атака на склады Wildberries была зафиксирована в середине июля, а 22 августа впервые были атакованы площади Озон. В ассоциации компаний интернет-торговли заявили, что не ожидают роста цен на непродовольственные товары из-за атак на логистику. И для покупателей особо ничего не изменилось, говорит президент АКИД Артем Соколов.
3: Мы не прогнозируем рост цен, физическое уничтожение даже крупного склада не обнуляет предложение, поскольку большая часть витрины продолжает жить за счет децентрализованных запасов. И для покупателей, по сути, ничего не изменилось. Платформы продолжают работать для них в привычном режиме, как и подавляющее большинство объектов компании. Но действительно, на отдельных участках идет перенастройка логистических цепочек, поэтому в ряде регионов сейчас на некоторое время скорректированы сроки доставки, но там, где наши компании могут их восстановить, они, конечно, достаточно оперативно их восстанавливают. И сейчас площадки оперативно перестраивают свои логистические процессы, запускают партнерские фулфилменты, размещают часть товаров в пунктах выдачи заказов.
2: Опросы, проведенные бизнес-ФМ в наших каналах в Телеграм и в Макс, показали, что большая часть россиян не заметила каких-либо проблем с заказами. Маркетплейсы работают как раньше. Но все-таки есть и те, кто заметил увеличение сроков доставки, а местами ситуация с заказами стала заметно хуже. Эксперты считают, что ситуация неравномерная. В каких-то регионах проблемы ощущаются сильнее, чем в других. Также нельзя не отметить, что маркетплейсы начали еще сильнее повышать комиссии для продавцов, говорит основатель.

0: Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
1: Такого катастрофического сбоя в системе я не вижу. При этом все-таки происходят системные изменения. Мы должны с вами без розовых очков смотреть на ситуацию, потому что на фоне событий маркетплейсы повышают комиссии для селлеров. Мы с вами не можем не ожидать, что цены для покупателей будут расти. Мы не увидим скачкообразного взрывного роста, но постепенное движение будет происходить. В целом это устойчивый бизнес. Однако это не значит, что полученный ущерб нужно просто компенсировать за счет собственных средств или средств селлеров. Снова и снова я считаю, что государство здесь есть такие же обязательства перед обществом, если хотите, да, как и по другим общественным или инфраструктурным объектам.
0: Также на протяжении уже нескольких недель селлеры сообщают бизнес-ФМ о том, что в частности Wildberries задерживает выплаты. В РВБ нам ответили, что большинство продавцов уже получили деньги, а задержки участия предпринимателей связаны с DDoS-атаками. Но проблема так или иначе присутствует, рассказывает селлер Владислав. Он продает на Wildberries товары для красоты и здоровья.
2: Задержки сначала были на день, максимум два, потом уже переросло в неделю. Вот буквально сегодня я получил выплату, которую заказывал 24 августа. Обычно ждал неделю, сейчас пришлось ждать две недели. Обращался в поддержку, ссылаются на какие-то технические неполадки.
0: Как это на вас отразилось?
2: На самом деле особо не отразилось, потому что у меня другие факторы, которые нивелировали вот текущую ситуацию с выплатами.
0: Условно говоря, у вас была подушка.
2: Да. Да, совершенно верно.
0: И сумму, наверное, ждали небольшую от общего.
2: Нет, небольшая сумма, там чуть больше полумиллиона остались недолжны, то есть с этим можем справиться.
0: Среди мер, которые предприняли селлеры для сохранения работы, это переход на систему FBS. То есть теперь в большинстве своем продавцы отгружают товары со своего склада. Также ранее Озон сообщал, что более 80 тысяч пунктов выдачи заказов по всей стране стали работать как небольшие логистические центры. Валерий Ободоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Собственником производителя лифтов «Метеор Лифт», ранее дочка американской «Отис», стала компания «Дом РФ». Это следует из данных ЕГРЮЛ. 10 июля это произошло, судя по этим самым данным. Напомню, что «Отис Лифт» сменил название на «Метеор Лифт» в 2022 году, после того, как «Отис» перестал принимать в России новые заказы. К этой теме мы еще вернемся. А сейчас о скандале. OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию.
4: Подробности.
5: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче Навье-Стокса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
3: Параллельно вновь звучат опасения о выходе из-под контроля. Исследователь искусственного интеллекта Джексон Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться. Об этом пишет Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком спектре задач без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Мы движемся ко множеству наиболее агрессивных из этих сценариев, при которых к концу следующего года все уже может выйти из-под контроля, заявил Коксон.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
6: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России создадут черный список подставных налогоплательщиков. По данным газеты «Известия», организовать специальный реестр планирует налоговая служба. В него внесут людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании и ИП для ухода от налогов. Речь идет, например, о случаях, когда предприниматели оформляют свое дело на родственников или сотрудников, или искусственно делят фирму на несколько компаний, чтобы платить меньше налогов. Рассмотреть создание реестра ФНС должна до февраля. Также власти хотят усилить проверку налоговых деклараций и счетов. Фактур. Еще 11 участков изымают под строительство восточного обхода Нижнего Новгорода. Соответствующее распоряжение дало Минимущество региона. Земли расположены на набережной Гребного канала и в Слободе Подновье, указано в документе. Два участка принадлежат юридическим лицам, компаниям «Берег» и бетонный завод «Вектор». Остальные находятся в собственности физических лиц. Они предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства. Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться, пишут «Коммерсант Приволжье». Всего под строительство восточного обхода власти решили изъять уже около сотни участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования. Нижегородский центр помощи «Честный знак» возглавляет рейтинг по количеству обработанных обращений бизнеса третий месяц подряд, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Деркасов. Специалисты регионального центра обработали более 800 обращений предпринимателей с момента открытия площадки в феврале. Организация работает на базе регионального центра «Мой бизнес». Отдельное внимание уделяется обучению предпринимателей. С начала года специалисты центра провели 4 семинара по вопросам маркировки товаров, участниками которых стали более 370 предпринимателей. Узнать больше о работе системы «Честный знак» можно в центре маркировки при личном обращении по адресу улица Академика Сахарова, дом 4. В России захотели провести бизнес-форум с участием нашей страны, Германии и США. С инициативой выступил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он считает, что форум можно провести в следующем году. Встреча могла бы помочь восстановить деловые контакты между странами. Дмитриев также предложил пригласить на мероприятие представителей партии «Альтернатива для Германии», которая на днях победила на региональных выборах. Пока речь идет только об инициативе, конкретных договоренностей о проведении форума нет. Руководитель филиала «Нижегород» пассажир автотранса номер 3 получил условный срок за откат из премии. По данным регионального управления ФСБ, фигурант с января 23 по октябрь 25 годов назначал подчиненным премии, часть которых забирали он и другой фигурант, в отношении которого дело выделили в отдельное производство. Материальный ущерб предприятию превысил 2 миллиона рублей. Вину подсудимый признал в полном объеме. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил. Эксперты HeadHunter назвали топ-5 наиболее востребованных профессий в сегментах микро, малого и среднего бизнеса Нижегородской области по итогам первого полугодия. Всего за это время было размещено 36 тысяч вакансий. Как и в целом по России, одной из ключевых специальностей для бизнеса региона остаются менеджеры по продажам и работе с клиентами. Они лидируют сразу во всех трех сегментах. Помимо них крайне востребованы бухгалтеры, водители, экспедиторы, врачи, инженеры, разнорабочие, курьеры, повара и пекари. Структура спроса в сегменте малого бизнеса Нижегородской области во многом отражает общероссийские тенденции. Бизнесу по-прежнему нужны специалисты, которые напрямую влияют на выручку, операционные процессы и клиентский сервис, отмечают эксперты. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 16 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью плюс 11 и вновь пасмурно.
8: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
8: Компании и корпорации.
7: Брокер «Стелла Инвест» купил 4 исторических дома в Нижегородской области. Казенное предприятие «Рекнедвижимость» продало выставленные единым лотом здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде. По информации сайта торгов, цена увеличилась с 35 до почти 42 миллионов рублей. Победителем стал брокер товарно-сырьевой биржи «Стелла Инвест». Губернатор Глеб Никитинов в своих соцсетях рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. Ранее сообщалось, что на торги выставили полуразрушенное деревянное здание на улице Большепокровской, 44. В Арзамасе два объекта культурного наследия на Соборной площади, а также аварийный деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса. 9-й арбитражный апелляционный суд утвердил арест российских активов Porsche для взыскания почти 17 миллиардов рублей и 40 тысяч евро долга Volkswagen перед Горьковским автозаводом, который нижегородское предприятие продало московской компании Камея, следует из опубликованного решения суда. Для обеспечения задолженности запрещены сделки с уставными капиталами Porsche Russland, Porsche Financial Service Russland и Porsche Центр Москва, пишет Коммерсант. Также были арестованы 5 зданий, земельный участок на Ленинградском шоссе в Москве и средства на счетах юридических лиц. Кредитор добивается включения 100% доли в уставных капиталах этих компаний в конкурсную массу в рамках процедуры локального банкротства Volkswagen, которую арбитражный суд Москвы ввел в сентябре прошлого года. Напомню, 2 года назад Горьковский автозавод отсудил многомиллиардную компенсацию Volkswagen за разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде, а затем продал долг коллекторам. На мощностях Volkswagen в столице Приволжья организовали производство автомобилей «Волга». Российский рынок акций начал день ростом. На старте торгов индекс Мосбиржи подрос на 0,25%, почти до 2280 пунктов. Большинство крупных компаний начали торги в плюсе. Сильнее всего выросли акции «Лукойла», «Фосагра» и «ММК». Подешевели бумаги «Полюса», «ВК», «МТС» и группы компаний «ПИК». Эксперты связывают рост рынка с подражанием нефти, ожиданиями снижения геополитических рисков. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт «Брент» на лондонской бирже увеличилась до почти 99,5 долларов за баррель. Нижегород Электротранс почти полностью закрыл дефицит водителя электробусов благодаря эффективной кадровой политике. При этом, как сообщили на предприятии, сохраняется потребность в водителях троллейбусов. Набор на соответствующие вакансии продолжается. Кроме того, предприятие внедряет новое решение для действующих водителей. В диспетчерском пункте ЖК «Торпеда» ежедневные медосмотры проводятся с использованием специализированного устройства автоматического медосмотра без привлечения штатного медперсонала. С помощью аппарата водитель самостоятельно и в короткие сроки может измерить артериальное давление, пройти алкотест и получить доступ к рейсу. Такой формат организации организации медосмотров позволяет сократить временные затраты и повысить удобство процедуры для сотрудников. Напомню также, что на базе учебного центра Нижегород Электротранса регулярно проводится набор на курсы подготовки водителей троллейбусов. Предприятие полностью покрывает расходы на обучение курсантам на протяжении всего периода подготовки. Выплачивается стипендия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
10: Подробности.
7: Сентябрь принес большие изменения в самые разные сферы жизни. Финансовые – не исключение. Подробнее об этом поговорим с руководителем офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: С 1 сентября вступили в силу сразу несколько разных законов, в том числе начнет действовать система перевода ценных бумаг самому себе по аналогии с СБП. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, саму суть и какие есть нюансы.
11: Эта система внедрена по указанию Банка России и позволяет быстро, в течение буквально нескольких минут, перевести бумаги из одной брокерской компании в другую. Точнее, из одного депозитария в другой депозитарий. Как правило, у компаний-брокеров также своя депозитарная лицензия. В этом плане это очень удобно, потому что не нужно клиенту подавать сложные поручения на перевод ценных бумаг. Как правило, заполнение таких поручений и на отправку и встречных вызывает у людей затруднения. Самая большая проблема также при переводе ценных бумаг – это подтверждение затрат на их приобретение. То есть брокер выступает налоговым агентом, и для того, чтобы он понимал, по каким ценам вы эти бумаги приобрели, чтобы корректно вам рассчитать налогооблагаемую базу, он должен получить подтверждение о ваших затратах. Как правило, людей останавливало от смены брокерской компании именно сбор документов, предоставление в бухгалтерию другого профучастника. Сейчас эта проблема решена практически. То есть, получается, во-первых, человек просто при переводе бумаг указывает, какие бумаги он хочет перевести, сколько профучастника, к которому он переводит. Допустим, в случае нашей компании функционал также предусматривает чек-бокс на подтверждение затрат на приобретение. И, соответственно, естественно, это делает конкуренцию на рынке более ужесточенной. То есть это в целом хорошо для потребителя, потому что он сможет сменить профучастника, если что-то его не устраивает.
7: Для этого нужно просто прийти в новую компанию или нужно писать какие-то заявления? То есть хоть какие-то бумаги нужно будет собирать, предоставлять или все сейчас автоматизировано?
11: Ну, для начала нужно будет открыть брокерский счет. В целом это можно сделать удаленно. И затем в дальнейшем просто подать поручение по вот этому M2M мосту. На бумаге нет. Допустим, в случае нашей компании нет. На бумаге подавать ничего не нужно. И более того, в принципе, допустим, у нас есть бенефиты для тех, кто переводит ценные бумаги к нам. Мы можем выплатить до 2% от стоимости переведенных активов от другого брокера. У нас есть специальная акция для этого. Называется она как раз «Выгодный переход». Я думаю, что вот в сочетании с вот этим вот быстрым переводом ценных бумаг, она может быть очень интересна для людей, которые хотели сменить брокера с каких-то простых решений на более интересные и заточенные для более профессиональных. Ну, вот в том числе те решения, которые предлагает Финам. Единственный момент важный, который хотелось бы подчеркнуть, что применение вот этой акции, оно имеет свои особенности, и также применение вот этой вот системы быстрого перевода ценных бумаг тоже есть свои технологические особенности. И чтобы это все прошло корректно, я все-таки рекомендую созвониться с менеджером именно в офисе, да, если вы, например, принимаете решение о переводе, и проконсультироваться, чтобы бонусы получить, и чтобы перевод у вас состоялся гладко.
7: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня в гостях у Бизнес ФМ Нижний Новгород был руководитель офиса Финама в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
11: Спасибо. Всем хорошего дня.
10: Подробности.
8: Экономические чудеса.
4: В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца, ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производства. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира.
10: Экономические чудеса на бизнес-ФМ. Деньги. В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: О чем это? Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Три предприятия получили повреждения в Новороссийске из-за ночной атаки украинских беспилотников, сообщил мэр города Андрей Кравченко. Кроме того, повреждены 8 многоэтажных и частных домов, также православный храм. В городе ввели режим ЧС. При ночной атаке ВСУ на Новороссийск погибли 4 человека, в том числе ребенок. Пострадали 29, 28 из них госпитализированы, в том числе 2 детей. Российские военные взяли под контроль Озерное в Харьковской области, заявили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России ночью продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, в том числе поражены объекты в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщила Росавиация. Ранее полеты ограничили в аэропортах ХМАО, а также в Ижевске и Челябинске. Меры введены в рамках обеспечения безопасности. Vietnam Airlines возобновила рейсы из Ханоя в Москву после произошедших в последние дни отмен 3 рейсов подряд. Сегодня борт авиакомпании по маршруту Ханой-Москва вылетел по графику. Следующий регулярный рейс по этому направлению, согласно сезонному расписанию, запланирован на 11 сентября. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня уверенно растут. Сорт Brent пробил отметку в $100. Прибавляет сейчас 2,5%. Чуть более 2% прибавляет и WTI. Тут сорт достиг отметки в $95. На этом фоне российские индексы падают на 0,6%. Рубль немного укрепляется. Подробности в программе «Капитал». ФНС может получать расширенные технические данные об операциях с цифровыми рублями, в том числе IP и MAC-адреса, а также номера телефонов и параметры сим-карты. Это следует из приказов налоговой службы. На них ссылается газета «Известия». Нормы вступят в силу с 1 июля будущего года. Зачем? Транспортная компания «Поволжье Транс» сообщает о намерении подать в суд заявление о банкротстве ритейлера «Твое». Общая сумма претензий – порядка 41 миллиона рублей. Есть и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. И это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. О том, на чьей стороне закона, почему в России пора менять противопожарные нормы, Сергей Гордеев.
4: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя семя стерню. Так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
5: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом, правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что, я же говорю, упал дрон, загорелась от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
4: Вдобавок предприниматели предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
6: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не способно от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правила противопожарного режима и сама статья 20 прим. 4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров, и ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
4: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: 7, кто в теме, в России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором Пункт-Е Константином Алябьевым.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
7: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у Бизнес ФМ сегодня Константин Алябьев, управляющий директор Пункт-Е. Константин, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Пункт-Е – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
8: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в 2 раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов, они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
7: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
8: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстают в количестве и опережают в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно отметить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
7: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5, вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
8: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны. Зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощности. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют. Они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
7: «Известия» написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
8: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной, должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. Невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
7: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
8: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. А в основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки. Ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже, в загородные дома. И там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
7: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Но там как минимум нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности? Может быть, меньше согласований?
8: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями, сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей это сама зарядная станция, и еще примерно столько же это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
7: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
8: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 кВт. И это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
7: Ну вот в целом электрозарядки, это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
8: Все-таки это, наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение, если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций, она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет. Даже если оно стоит на улице в агрессивных условиях, оно на это рассчитано. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
7: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях он был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
8: Да, спасибо вам.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Компании и корпорации.
2: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Ростех запустил платформу для продвижения российской гражданской продукции. Портал объединяет более 180 предприятий и научных организаций. В каталоге свыше 1000 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Площадка помогает компаниям находить российских поставщиков и готовые решения, а также выстраивать производственные цепочки в рамках импортозамещения. Около 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Калашников ведет переговоры с потенциальными заказчиками из стран Ближнего Востока о возможном использовании российского БПЛА СК-350М для патрулирования Суэцкого канала и Синайского полуострова. В руководстве компании заявили, что дрон может круглосуточно вести разведку и мониторинг больших территорий, включая водные пространства, и работать в сложных погодных условиях. Аппарат способен находиться в воздухе до 4 часов и преодолевать за вылет не менее 240 километров. Мурманская компания RMM Биоинновации расширяет экспорт коллагена из атлантической трески. Сертификацию для поставок она получила сразу в нескольких странах Азии и Персидского залива, включая Японию, Южную Корею, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, а также в Бразилии. Компания производит около 3,5 тонн морского коллагена в месяц. До 2 тонн ежемесячно планирует направлять на экспорт. По словам властей региона, японские компании уже заинтересовались сырьем для производства косметики. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Двенадцать сорок семь в Москве. Как измеряют вклад маркетинга в бизнес-результат в 2026 году? Этот вопрос стал ключевым на отраслевой конференции Сбера. Участники дискуссии обсуждали смену парадигмы. Сегодня привычных охватов и метрик для защиты бюджетов уже недостаточно. От маркетологов теперь ждут обоснованных показателей влияния на рост бизнеса, но единого языка между маркетингом и финансами нет до сих пор. Как решить эту проблему и к какому выводу пришли участники конференции, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
4: Главное, о чем мы договорились, что необходимо иметь единые стандарты для оценки эффективности маркетинга. Это не только задача маркетинга, и задача финансистов, которые выделяют инвестиции в маркетинг. И необходимо правильно обмениваться данными между площадками, между агентствами, для того, чтобы показывать клиенту эффективные инструменты и эффективный подход к медиамиксу, то есть к выбору каналов коммуникации в оптимальном соотношении цены и качества.
5: Стали ли мы сегодня ближе к тому, чтобы эффективность маркетинга можно было измерить, и чтобы эта оценка устроила тех, кто отвечает за рекламные бюджеты?
4: На мой взгляд, конечно, не сегодня, а уже 10 лет последние, да, активно очень развиваются технологии моделирования, которые позволяют очень четко отнести эффекты от рекламных коммуникаций к конкретным каналам и, с другой стороны, дать правильный прогноз. Да, а как инвестиции, сделанные сегодня, отразятся на продажах, доле рынка, продуктовом развитии завтра. Называется это маркетинг-микс-моделинг, моделирование, да, маркетинг-микса или эконометрические модели для маркетинга. И вот мы их активно развиваем, и лидеры рынка, и лидеры данного подхода. Вот, и нашу лучшую практику постепенно тиражируют многие другие группы на рынке.
3: Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крейнин.
1: Капитал с Григорием Беглоряном.
6: Приветствую еще раз.
3: Добрый день.
6: $95 по сорту Brent взято. Не Brent, конечно. Brent уже 100
3: с
6: лишним. Да, по североморской 100, по американской 95,08. Прямо сейчас прибавка более 2%. В общем, праздник продолжается.
7: Да, здесь пока добавить нечего. В принципе, по технике движение... В принципе, должно продолжиться. Ну, по бренд-сайт, в принципе, вот где-то в районе 124-127, но с учетом манипуляций, о которых я говорил, может быть, как-то все это дело либо затормозят, либо пытаются развернуть. Хотя, с другой стороны, неопределенность вокруг вот этой обстановки в Персидском заливе сохраняется. Как я уже отмечал, тут вариантов мало. Да? Либо Иран, скажем так, уступает давлению американцев, да, капитулирует или что он там делает, либо американцы каким-то образом уходят с Оманского побережья, где они контролируют так называемый южный маршрут, и, как говорится, расходимся миром, все заканчивается. И нового варианта вроде как нет, потому что вот попытки найти компромиссный сценарий управления логистикой в Ормузском проливе совместно Оман-Иран не получается, потому что американцы не собираются уходить с контроля. И вот я тут почитал тут военных спецов американских, да, которые, как говорится, в теме. Там, оказывается, стоит около южного, вот в этом, в районе этого южного маршрута, около Омана, три эсминца американских, откуда взлетает вертолет, куча катеров. Ну, в общем, именно остальной флот стоит за периметром пролива и контролирует выход иранских танкеров и прочего, не пуская их, блокирует. В общем, Ирану выход. Либо он смотрит, как какие-то корабли проходят, не пуская иранские, и остаются Иран без контроля над проливом с санкциями и прочими, либо Иран, как говорится, поднимает ставки. Сегодня вот движение выше 100, я так понимаю, произошло после комментариев главы парламента Ирана Галифаба о том, что теперь следующими объектами для иранских атак будут энергообъекты стран залива, потому что они поддерживают, как он выразился, американскую агрессию. Ну, может быть, потому что пока рынок так спокойно относился, премия военная невысокая, да, по нынешним временам, в нынешней обстановке, потому что бьет только по иранцы по военным объектам американским, по другим еще не били. Если начнут бить, ну да, тут замес начнется по-серьезному. Тем более Госдеп США в лице Рубио заявил, что за каждый американский корабль, по которому хотя бы угроза ракетного удара, они будут топить по 5 танкеров. Ну вот как раз 5 танкеров сегодня повредили. Так что пока здесь тема, как говорится, в развитии. Что касается нашего рынка, я так понимаю, на укрепление рубля лишь приуныли наши инвесторы, хотя, с другой стороны, рублевая ликвидность потихонечку сжимается. Вот я вчера уже упоминал о том, что ЦБ сократил объем ликвидности. В пятницу у нас заседание нашего регулятора. Вроде как движение по ставке вниз на 25 сотых вполне вероятный сценарий. Но достаточно ли будет это, чтобы сохранять оптимизм, непонятно. Индекс Мосбиржи теряет 0,6%, но с учетом того, что тематика мирных переговоров все-таки остается в игре. Рынок все-таки пока надеется на лучшее. В общем, пессимизма особого на рынке сейчас нет. Есть скромный, но все-таки оптимизм. Поэтому продавцы, конечно, есть на рынке, но активность минимальна. Тем более индекс Мосбиржи 2,250 пока и не пробил, держится повыше. Что касается рубля, здесь сложно сказать, то ли это действительно отголосок сокращенной рублевой ликвидности, то ли какое-то предложение валюты больше появилось. Вот после полудня как раз у нас какие-то движения на межбанке идут. На этот раз движение получается в пользу рубля. 12.75 уровень стал поддержкой. Вроде как сейчас этот уровень пытаемся пробить ниже. 12.73.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ООО «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
9: Acid Test.
1: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
10: Срочные переводы на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста, динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 1185 беспилотников сбили средством ПВО за сутки. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, уничтожено 8 управляемых бомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс» и крылатая ракета большой дальности «Нептун». Российская армия поразила вражеские цеха сборки беспилотников большой дальности, места их хранения, объекты топливно-энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины, а также склады боеприпасов. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко показал последствия атаки украинских беспилотников на город. По его словам, после налета в больницах остаются 17 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. В городе повреждены 3 предприятия, 8 частных и многоквартирных домов, православный храм, 2 детских сада, школа и поликлиника. Пожарные тушат возгорания в ближайших лесах. При ударе по городу, напомню, погибли 4 человека, в том числе один ребенок, пострадали 29 человек. Суд ЕС отклонил иск Венгрии, которая оспаривала использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине. В сообщении суда указывается, что иск был отклонен на основании отсутствия юрисдикции у судебного органа ЕС по данному вопросу. Речь идет о решении Комитета Европейского фонда мира 2024 года, по которому выделялся первый транш из чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов России на военную поддержку Украины. В августе этого года российский рынок автомобилей поднялся на второе место в Европе. Это на 3 позиции выше, чем было в июле, когда страна была 5-й, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат». В прошлом месяце в России продали 114 тысяч новых легковых авто. По объему продаж наша страна уступила только Германии, где реализовали 212 тысяч таких автомобилей. В пятерку лидеров по итогам августа также вошли Франция, Великобритания и Италия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 4 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 29 пострадали после ночной атаки беспилотников на Новороссийск. В городе много повреждений, и дома, здания, храма, детский сад, также последствия атаки ночью зафиксированы в Геленджике и Анапе. Сколько кэша у вас в кошельке? Аналитики выяснили, что россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин. А мы спросили об этом представителей бизнеса. Дом РФ стал собственником производителя лифтов «Метеорлифт». Ранее он назывался «Отис Лифт» и принадлежал американской «Отис», а в 2022 году перешел под контроль одной из структур российского холдинга S8 Capital. Дом РФ, судя по данным «Егрюл», владеет «Метеорлифт» с июля этого года. Подробности в эфире. «Бизнес FM». Массированная атака дронов на юг России, есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок, еще 29 получили ранения, четверо в тяжелом состоянии. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаки подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным, но серьезных последствий удалось избежать. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
14: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах, на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, 4 погибших, есть ребенок погибший, есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом, и вообще в

0: впервые, наверное, за время атак Центральная улица. Тоже обломки беспилотника упали прямо на Центральную улицу. Это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
1: Олег Дынник, главный редактор газеты «Новороссийский рабочий», Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской территории. Минобороны России заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачья», используемые для доставки военных грузов на Украину. Кроме того, по данным ведомства, поражены портовые инфраструктуры, электроподстанция и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области пожары в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоп» и медиахолдинга «Просто». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
3: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
2: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
4: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
2: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
5: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачиваться картой, поэтому там расплачиваю картой. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
2: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топган».
6: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
1: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичная оплата по-прежнему доминирует. 2/3 опрошенных чаще всего расплачиваются картой. OpenAI оказалась в центре скандала.

0: стало после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию. Подробности.
1: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений на Вьес-Токса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче на Вьес-Токса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
0: Параллельно вновь звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь ИИ Джейкоб Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком спектре задач без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Книжные вечеринки для незнакомцев. В мире набирает популярность новый формат досуга «BookDoof». Люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под аккомпанемент фоновой музыки. Зародилось это явление в Австралии, а вскоре идею подхватили и в других странах. Почему чтение книг в общественных местах снова набирает популярность, рассуждают журналисты CNN.
2: В конце августа более сотни человек собрались в общественном пространстве Мельбурна, чтобы просто почитать. В течение нескольких часов участники спокойно сидели с книгами, принесенными из дома, после чего организаторы ненавязчиво призвали людей познакомиться друг с другом, если те, конечно, этого хотят. За последний год только в Мельбурне прошло полтора десятка таких книжных вечеринок. Похожие мероприятия проводили и в Перте. Чтение уже давно превратилось в социальное занятие, говорят эксперты. Помимо формата BookDoof, люди организуют читательские встречи, литературные ужины и прогулки с писателями. Интерес к совместному чтению подогревается целым рядом тенденций. Люди стремятся к общению после многолетней изоляции во время пандемии, но некоторые, возможно, ищут способы сделать это, не рискуя получить похмелье на следующий день. А еще книга – лучший символ тоски по аналоговым впечатлениям, говорит Майки Фридман, основатель нью-йоркской компании PageBrick, которая организует поездки на выходные, где участники вместе читают вслух выбранные книги. Рост популярности чтения в неформальной обстановке происходит на фоне тревожных сигналов о проблемах с грамотностью. Исследования по всему миру говорят о резком падении результатов тестов на чтение и сокращении числа людей, читающих книги. Среди участников книжных вечеринок не всегда заядлые читатели. Вероятно, потому что в программу также входят такие элементы, как ужин, приготовленный известным шеф-поваром, или походы и сплавы на каноэ. Но главное, все это с книгой в руках.
0: Популярность совместного чтения отмечают и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Литнет, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год. Но большая часть респондентов в среднем читают от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали.
5: Собаки в два раза умнее кошек, доказали американские ученые. В течение долгого времени они изучали различных животных и выяснили, что в коре головного мозга собак насчитывается около 530 миллионов нейронов, а у кошек лишь 250 миллионов. Специалисты считают, что именно число нейронов в коре влияет на способность животного делать выводы, исходя из предыдущего опыта. Таким образом, собаки способны решать более сложные задачи, чем кошки. Однако исследователи уточняют, кошек нельзя назвать глупыми. Просто их, в принципе, сложнее изучать. Интересно, что у енотов, несмотря на небольшой размер головного мозга, количество нейронов оказалось таким же, как и у собак. Но люди все еще цари зверей. У человека насчитывается порядка 16 миллиардов нейронов.
3: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Погода в Москве.
0: А в Москве сейчас плюс 20, сегодня никаких дождей, завтра тоже, в четверг до плюс 24. 13:16 в столице, вы слушаете Business FM. Возвращение Александры Трусовой на мировые турниры, спортивный подвиг и прорыв. Русская ракета снова на пьедестале. Так отзываются о ней отечественные и зарубежные фанаты женского фигурного катания. Все соцсети, спортсменки полны тысяч восторженных комментариев. Напомню, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Александра Трусова, выиграла серебро международного турнира серии «Челленджер» в Токио, исполнив четверной. Это первое ее выступление на международном уровне после 4-летнего перерыва в карьере и родов. Подробнее Светлана Чередникова.
6: Когда Александра Трусова в замужестве Игнатова прыгнула четверной лутц, публика на трибунах в Токио встала. У многих на глазах появились слезы. Поклонники Александры ждали ее возвращения в большой спорт 4 года. Ее соцсети и до турнира были полны словами поддержки и восхищения стремлением спортсменки в 22 года вернуться и конкурировать на международной арене с более юными девушками. Но когда она, откатав произвольную, заняла второе место со сложнейшим элементом ультраси, комментарии фанатов со всего мира к ее постам и роликам в соцсетях перевалили за тысячи. Смысл всех сводился к одному тезису: «Саша, ты лучшая». Сама спортсменка после выступления призналась в интервью Первому каналу, что в отличие от Олимпиады 22 года, когда она в ярости вышла с катка, не согласная с оценками судей и с вторым местом, сейчас и она, и Тутберидзе счастливы серебряной медали, потому что удалось показать все, что было натренировано всего за полтора месяца подготовки к этому старту. Вот фрагмент интервью.
7: Я очень переживала, никто не знал, как получится, ни я, ни тренеры. Все-таки большой перерыв был. Я проговаривала себе каждый раз в голове, что, во-первых, я уже откатала короткую. Все поняли, что я в форме. Все видели это. Я сама знаю, что я готова хорошо. Если что-то пойдет не так, я могу ошибаться. Я все-таки родила. И я пыталась об этом вспоминать, себе говорить, но это мне не помогает. Я все равно остаюсь максималисткой, и мне нужно сделать то, что я тренировала. И, иначе я буду себя сжирать изнутри. До самого последнего момента я не могла расслабиться. Я и в дорожке ехала собранная, и в корю. Я уже устала, не могла никуда ехать. Только в конце, на последнем винте, я, да, кайфанула, поняла, что вот, я докатала. Все, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был четко на судью, мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже все, я хотела закончить эту программу, я очень долго стояла в этой конечной позиции, своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьезно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и делала поклон. Дальше, конечно, когда вышла, и мне кажется, за всю мою карьеру, что меня такая счастливая интервью не встречала никогда, и от этого тоже мне стало очень хорошо.
6: Как призналась Александра, ее больше не мотивируют успехи других фигуристок. Чтобы я начала переживать, им всем тоже надо родить и вернуться, шутит она. По ее словам, лучшая мотивация – поддержка мужа и любовь годовалого сынишки, с которым она не расстается ни во время тренировок, ни на соревнованиях. Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения. Вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лед, подытожила спортсменка. И поклонники, и эксперты отметили, что катание русской ракеты теперь более осмысленное. Саша стала выразительнее, считает руководитель редакции акции «Спортбокс.ру» Алексей Адамов.
8: Если раньше часто это выглядело, что она катается от прыжка к прыжку, и цельной программы, какой бы ни был хореограф, платье, музыка, цельной программы не получалось, особенно если это какие-то лирические мотивы. Сейчас видно, что это повзрослевшая фигуристка, видно, что она точно знает, что она катает, что она сама принимает участие в постановке программ. Мы увидели новую Трусову, которая вполне может добиваться успеха и на российском, и на международном уровне. То, что Трусова делала 5 четверных в одной программе, это до сих пор остается уникальным. Никто повторять не мог, поэтому вот она сейчас вернулась с одним. Ну, 2-3 она точно будет делать уже в этом сезоне. Пробовать, по крайней мере. Даже травмы, даже малейшие изменения в организме приводят к нестабильным четверным и к их исчезновению. Не говоря уже о таком серьезном изменении в организме, как рождение ребенка.
6: В чем значимость камбэка Трусовой для спорта в целом, говорит корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
9: Не было еще никогда такого, чтобы фигуристка возвращалась после рождения ребенка и исполняла четверной прыжок, а еще четверной лутц. Самый сложный и дорогой прыжок, где 4 оборота. Это историческое событие для всего спорта, и просмотры, и внимание мировой общественности к этому говорит об этом. Никто еще не исполнял четверной в 22 года, а еще и после родов. Если бы не было на этом турнире японки, которая около 20 турниров подряд не проигрывает с тройным акселем и четверным тулупом, то Трусова бы этот турнир выиграла. Текущая форма у нее очень хорошая. Я верю, конечно, что она будет еще прогрессировать. Это пример, это личность. У огромного количества фигуристов появляется мотивация. И не только фигуристов, а в принципе спортсменов в мире.
6: Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 2-3 месяцев. Что в таком случае ждет отрасль? И стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
10: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник из сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Бизнес ФМ высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель с сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные бизнес-ФМ эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
11: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1,5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
10: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
12: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
10: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: У стран Персидского залива намечается свой Шенген. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это должно облегчить поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогичен шенгенской визе, сообщает ТАСС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован, цитата, в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
13: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам снова нас будут проблемы с въездом во все страны этого соглашения. Ну, по большому счету, это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наше отношение к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. До конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически предоставлять только обслуживание по бизнес-классу.
0: Дмитрий Арутюнов. Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона еще почти 3 года назад.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под контроль Озерное в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, российские военные ночью продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. В том числе поражены логистические центры, грузовой терминал и склады. Удары наносились, в частности, в Киевской, Николаевской и Одесской областях. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент, открыв возможность для проведения досрочных выборов. Они пройдут в стране 25 октября. Роспуск парламента является необходимым условием для внеочередного голосования. Ранее глава правящей сербской прогрессивной партии сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры. Цены на дизтопливо в США вновь обновили исторический максимум, поднявшись до $5.94 за галлон. Об этом свидетельствуют данные Национальной автомобильной ассоциации. Предыдущий рекорд был установлен 4 сентября. Цена дизеля в США выросла более чем на 55% с начала конфликта с Ираном. По данным аналитиков Goldman Sachs, за последние полгода мировые цены на все основные нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть. Аэропорты в Великобритании возобновили обслуживание рейсов после масштабного технического сбоя в работе диспетчерской службы. Об этом сообщили в Гатвике и Хитроу. Ранее телеканал Sky News сообщил, что сотни рейсов по всей стране были отменены. Сбой затронул по меньшей мере десятки тысяч пассажиров в лондонских аэропортах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Транспортная компания «Поволжье Транс» сообщила о намерении подать в суд заявление о банкротстве ритейлера «Одежда твоё». Общая сумма претензий около 40 миллионов рублей. На фоне растущих убытков, частой смены руководства и закрытия магазинов, эксперты не исключают, что дело может обернуться реальным банкротством. Власти Израиля решили закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме. Решение стало ответом на санкции, введенные Лондоном. Великобритания запретила импорт товаров из израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Brent достигла сегодня отметки в $100 за баррель. Впервые с июля цены подскочили после того, как американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. Тем временем цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись на бирже выше $950 за 1000 кубометров. Все подробности в эфире Business FM. Сети «Одежда твою» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением московский арбитраж намерен обратиться к контрагент сети «Транспортная компания «Поволжьетранс». Сумма исковых требований – 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твою» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности. Но в самой «Поволжьетранс» этого пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твою», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкович на базе холдинга «Русский трикотаж» – одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входят не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Беларуси и Молдавии. В «Инфолайн» аналитики называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном риске банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
14: Говорить о том, что компании угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательно будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай, или это отражение общей картины положения ритейлера, потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации, или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Но, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
0: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. Эксперт отмечает, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае сеть покинули сразу несколько топ-менеджеров. Ранее другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club и Austin сокращают свое присутствие в рознице. Израиль и страны с Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британского генконсульства в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те вытесняют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании двух государств – Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран, другие, например, Австралия, готовятся последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Великобританию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношениях Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
15: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую, доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 0,4 примерно миллионах на фоне большого товарооборота, миллионов долларов. Но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
0: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед», о том, как ситуацию с санкциями видят в Израиле, говорит журналист израильского 9-го канала Андрей Харазов.
16: Концепция европейцев, по которому это является каким-то западным берегом, на котором евреи не имеют права селиться, в Израиле не очень нравится. Это концепция части европейских властей, тех, которые придерживаются. В Израиле болезненно довольно сейчас реагируют на эти новые, так сказать, этап санкций, которые пытаются Израиль заставить, вынудить на то, чтобы на создание палестинского государства, на создание, так сказать, арабского государства в Иудее и Самарии, чему с точки зрения израильской концепции считается, что уже это государство, во-первых, создать невозможно, потому что оно не было создано еще 100 лет назад, почти 100 лет назад, в 40-х годах прошлого века. С тех пор неоднократно было доказано, что такое государство и станет, во-первых, очень сильной оборонной угрозой для Израиля, во-вторых, оно просто уже невозможно с точки зрения конфигурации территориальной. И потому что на таком куске земли узком, в принципе, два государства не уживутся, причем столь разных. И поэтому в Израиле считают то, что санкции вводить не надо против нас, такие больше политический шаг, чем какой-то практический. И в ответ на это, да, ввели, не сказать, что сильные какие-то шаги особые, но закрыли, да, консульство в Иерусалиме, британское, в арабской части Иерусалима, которое обслуживало арабов и иерусалимских, и палестинских. Концепция такая, если вы считаете, что должно быть там палестинское государство, что Израиль вам не нравится, еврейский поселения, то консульство ваше создавайте, пожалуйста, в Рамале, не в Иерусалиме.
0: Андрей Харазов, израильский журналист. Вашингтон, как отмечает Аксиос, препятствовать британским санкциям в отношении Израиля не стал. В частности, Трампа заранее проинформировали о решении Лондона, он против него не возражал. В Госдепартаменте также заявили, что разделяют обеспокоенность расширением израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В соцсетях с подобными бойкотами уже выступили несколько блогерш-миллионников. Что стоит за этим? Мимолетный тренд или серьезная тенденция, когда вторую половину начинают ревновать к персонажам видеоигр? Бизнес FM рассказала семейный психолог Ирина Корчагина.
17: У меня множество клиенток, женщин, которые в принципе очень негативно относятся к тому, что мужчины играют в какие-то игры. Представляете себе ситуацию? Девушка приходит домой, а ее мужчина, муж сидит в компьютере с потрохами погружен. Конечно, это вызывает негодование. Плюс в этой истории, вот в этой конкретной игре, еще добавляется любовная линия. Я лично этих женщин очень понимаю. Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается. Он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения. Тут действительно надо мужчин оттаскивать от компьютеров, от этой игры, или, может быть, как-то ограничивать их время, использовать какие-то женские штучки, пироги, халатики, и всякие приемы. Давайте, девчонки, от игры их отрывать.
0: Ирина Корчагина, психолог. Ключевым в этой истории может стать не сам факт виртуальных отношений в формате видеоигр, а время, проведенное вне реального мира, рассуждает врач-невролог, психотерапевт, сексолог Геннадий Голубев.
18: Буду опираться на свой опыт. Женщины очень часто вообще ревнуют своих мужчин, которые играют любые видеоигры. Что касается специфики данной игры, где игрок строит отношения с дамой, так сложилось эволюционно, что мужчины, как правило, ориентированы на цель, нужно пойти, условно, убить мамонта, а женщины ориентированы на отношения. Находясь у костра, которому мужчина принесет этого мамонта, можно было управлять им на бессознательном уровне, в большинстве случаев, конечно. Для того, чтобы мужчина почувствовал комфорт, и ему захотелось возвращаться к этому костру. Так вот, здесь мы видим прямую соперницу для женщины, потому как она бессознательно видит в ней именно соперницу, то есть ту, с которой мужчина будет проводить время, вместо того, чтобы в это время он занимался тем, что приносил мамонтов именно к ее костру. Безусловно, есть женщины, которые будут спокойно смотреть на эти вещи. У них есть такой пожизненный принцип, чем бы дитя не тешилось. Но вопрос, является ли дитя мужчиной в этом случае.
0: Геннадий Голубев, врач-невролог, психотерапевт. В ответ на женский бойкот многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили о популярной серии компьютерных игр Sims, где игроки годами выстраивали отношения между персонажами. Особенно этот проект был популярен у женщин, которых, впрочем, не обвиняли в виртуальных романах.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», а Агат РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Компании и корпорации.
20: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
20: Ростех запустил платформу для продвижения российской гражданской продукции. Портал объединяет более 180 предприятий и научных организаций. В каталоге свыше 1000 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Площадка помогает компаниям находить российских поставщиков и готовые решения, а также выстраивать производственные цепочки в рамках импортозамещения. Около 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Калашников ведет переговоры с потенциальными заказчиками из стран Ближнего Востока о возможном использовании российского БПЛА СК-350М для патрулирования Суэцкого канала и Синайского полуострова. В руководстве компании заявили, что дрон может круглосуточно вести разведку и мониторинг больших территорий, включая водные пространства, и работать в сложных погодных условиях. Аппарат способен находиться в воздухе до 4 часов и преодолевать за вылет не менее 240 километров. Мурманская компания RMM Биоинновации расширяет экспорт коллагена из атлантической трески. Сертификацию для поставок она получила сразу в нескольких странах Азии и Персидского залива, включая Японию, Южную Корею, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, а также в Бразилии. Компания производит около 3,5 тонн морского коллагена в месяц. До 2 тонн ежемесячно планирует направлять на экспорт. По словам властей региона, японские компании уже заинтересовались сырьем для производства косметики. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. В России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях, как бизнесе, мы поговорили с управляющим директором ПУНКС и Константином Алябьевым.
3: Business FM. С теми, кто в теме.
2: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у Бизнес ФМ сегодня Константин Алябьев, управляющий директор пункта Е. Константин, здравствуйте.
21: Добрый день.
2: Пункт Е – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
22: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в 2 раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов, они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
2: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
22: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстает в количестве и опережает в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно ответить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
2: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5, вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
22: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны, а зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощности. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют. Они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
2: Известия написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
22: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной, должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. Невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
2: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
22: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. В основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки, ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже, в загородные дома. И там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
2: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Ну, там, как минимум, нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности? Может быть, меньше согласований?
22: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями и сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей – это сама зарядная станция, и еще примерно столько же – это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
2: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
22: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 кВт, и это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
2: Ну вот в целом электрозарядки – это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
22: Все-таки это, наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение, если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций, она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет. Даже если она стоит на улице в агрессивных условиях, она на это рассчитана. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
2: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях он был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
22: Да, спасибо вам.
19: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
19: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 10 сентября. Клуб Алексея Козлова. Концерт в честь 75-летия Алексея Вайт-Белова, гитариста, вокалиста, основателя группы «Удачное приобретение» и одного из пионеров блюза в СССР. В программе прозвучат блюзовые, блюз-роковые и рок-н-ролльные стандарты Джимми Хендрикса, Джонни Уинтера, Рори Галлахера, а также авторские композиции самого Белова. Концерт украсят специальные гости. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Кенийский шиллинг стал национальной валютой страны в 1966 году, заменив восточноафриканский шиллинг. Деньги в виде монет из драгметаллов появились на территории современной Кении лишь в 18 веке. До этого в качестве платежных средств использовались раковины, ткани и бусы. Сегодня кенийский шиллинг на 2 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. 1185 беспилотников сбили российские средства ПВО за сутки, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожено 8 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» и крылатая ракета большой дальности «Нептун». Также российская армия поразила цеха сборки беспилотников большой дальности и места их хранения, объекты топливной, энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры Украины. Кроме того, были поражены склады боеприпасов. В больнице скончалась женщина, пострадавшая от удара беспилотника по многоквартирному дому в Перми 7 сентября. Об этом сообщили в краевом Минздраве. Пациентке оказали всю необходимую помощь, однако, несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшую не удалось. Напомним, при ударе беспилотника ВСУ по многоэтажке в Перми 7 сентября один человек погиб и 6 пострадали. Одна из раненых поступила в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Суд ЕС отклонил иск Венгрии, которая оспаривала использование доходов от замороженных активов России для помощи Украине. В сообщении суда указывается, что иск отклонили на основании отсутствия юрисдикции судебного органа ЕС по данному вопросу. Речь идет о решении Комитета Европейского фонда мира 2024 года, согласно которому выделялся первый транш из доходов, полученных от замороженных активов России на военную поддержку Украины. В августе этого года российский рынок автомобилей поднялся на 2-е место в Европе. На 3 позиции выше, чем было в июле, когда наша страна была 5-й, сообщает аналитическое агентство «Автостат». В августе в России продали 114 тысяч новых легковых машин. По объему продаж наша страна уступила только Германии, где реализовали 212 тысяч таких автомобилей. В пятерку лидеров также вошли Франция, Великобритания и Италия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. 4 человека погибли, в том числе ребенок, и еще 29 пострадали после ночной атаки беспилотников на Новороссийск. Трое раненых в тяжелом состоянии. В городе повреждены 3 частных и 5 многоквартирных домов. Здание храма и детский сад. Также последствия атаки зафиксированы в Геленджике и Анапе. Brent достигла $100 за баррель впервые с июля. Цены подскочили после того, как американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. Тем временем цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись на бирже выше $950 за 1000 кубометров. И эксперты говорят, что это еще не предел. Сколько кэша у вас в кошельке? Аналитики выяснили, что россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин. А мы спросили об этом представителей бизнеса. Подробности в эфире «Бизнес FM». Массированная атака дронов на юг России, есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок, еще 29 получили ранения. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. А также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным, однако серьезных последствий удалось избежать. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
5: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, 4 погибших, есть ребенок погибший. Есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли 2 человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется, магистральная, и она, эта труба внешняя, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже по

0: Территория Минобороны России заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска Староказачье, используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовые инфраструктуры, электроподстанции и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксировано в 23 локациях. В Киевской области пожары в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках у мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
1: Ирина Доброхотова, основатель «Бест Новострой» и аналитической платформы «BNMap Pro».
2: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставлять зазор для пользования, мало ли, какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
1: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
3: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен кардхолдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в кардхолдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания, поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
1: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
4: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
1: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
5: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачивать с карты, поэтому там расплачивать с карты. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. То лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
1: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топ Ган».
6: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит говорит, переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который, говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
0: К Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичная оплата по-прежнему доминирует. Две трети опрошенных чаще всего расплачиваются

0: Цены на газ в Европе выросли до максимума за 3 года. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах превысила $900 за 1000 кубометров. В последний раз такие цены наблюдались в январе 2023 года. Нынешний рост спровоцировали трейдеры, спешащие заполнить топливные хранилища в преддверии зимы, отмечают эксперты. Без высоких цен на природный газ Европа не сможет привлечь достаточно танкеров-газовозов к своим берегам. До начала отопительного сезона меньше месяца. А запасов по-прежнему недостаточно. Сейчас хранилище заполнено лишь на 67%, а сезонная норма – 83%. Тем временем нефть марки Brent достигла $100 впервые с июля. Цены поднялись после того, как США уничтожили 5 иранских танкеров в Персидском заливе. Будут ли расти дальше цены на энергоносители, от чего это зависит, рассказывает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
1: По поводу цен на газ, то здесь в Европе наблюдается комплексный кризис. Очень мало газа закачано в подземные хранилища, и компании ранее не стремились покупать газ для закачки в ПХГ, потому что еще весной стали ожидать, что вот-вот Ормузский пролив откроется, катарский СПГ выйдет на мировой рынок, цены снизятся, и вот тогда начнем закупку и закачку в подземные хранилища. То есть всегда было опасение у них, что после открытия Ормузского пролива, которое когда-то может произойти, цены на газ упадут, и если ты ранее закупил их по высокой цене, закачал подземное хранилище, то потом будешь вынужден извлекать и продавать по более низкой цене и будешь фиксировать убытки. И вот этот страх потерпеть финансовое поражение, он и приводил к тому, что компании неохотно закачивали газ по ХГ. Летом к этому проблеме присоединилась еще и засуха. Засуха вызвала перебои с работы гидроэлектростанций, атомных электростанций. Начался повышенный спрос на газ. Нефтяные котировки, они также связаны с ближневосточным конфликтом, и мы видим начало новой волны эскалации между Соединенными Штатами и Ираном. Нынешние показатели цен $90-100 за баррель вполне устраивают Вашингтон, потому что при них даже растет объем добычи внутри Соединенных Штатов, становятся рентабельные те проекты в США по добыче сланцевой нефти, которые раньше не интересовали компании, и там растет добыча. Если мы увидим показатели в 120-130 и так далее долларов за баррель, то и стоимость топлива на внутреннем рынке США станет очень высокой, что, в общем-то, будет, по крайней мере, неким фактором тревоги для команды Трампа. Для России рост цены и на газ, и на нефть, он выгоден, потому что мы больше будем зарабатывать. Даже после Нового года все равно останется, например, поставки трубопроводного газа из России в Европе. При экспорте трубопроводного газа взимается экспортная пошлина. Это 30% от рыночной цены. Получается, что чем выше цена, тем больше перечисление в бюджет. Плюс платится налог на добычу полезных ископаемых на газ. А по поводу нефти, конечно, когда растет цена на основные сорта, то и российская нефть дорожает. И конкуренция конкретно за российскую нефть возрастает между Индией и Китаем, что приводит к сокращению дисконта. Поэтому это тоже для нас выгодно.
0: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национэнергобезопасности. Банк Goldman Sachs предупреждает, продолжение конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену на нефть выше отметки в $120 за баррель. Аналитики Bank of America считают, что скачок может быть и до $150 за баррель. Решающим фактором эксперта называют геополитику. Если привычный цикл прекращения огня, переговоры, возобновление конфликта будет повторяться, то цены на энергоносители будут и дальше скакать.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
3: С момента завоевания Англии в 16 веке в Ирландии обращались ввозимые с соседнего острова английские деньги. В 1722 году патент на чеканку медной монеты для Ирландии приобрел местный коммерсант Уильям Вуд. Но низкое качество его монет и их ожидаемое количество – 100 тысяч фунтов, при реальной потребности в четверо меньше – грозили ирландцам девальвацией и разорением. Летом 1724 года в Дублине вышел анонимный памфлет «Письма суконщика». Творение призывало бойкотировать вудовские деньги и послужило катализатором столь серьезного общественного недовольства, что английские власти предпочли аннулировать патент Вуда. Сочинителем писем, кстати, оказался будущий автор «Гулливера» Джонатан Свифт.
2: Деньги к деньгам. На Business FM. Погода в Москве.
4: Плюс 20 в столице сейчас. Сегодня никаких дождей. Завтра тоже не ожидаются. В четверг до плюс 24. +14-16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Израиль и страны Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те вытесняют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании двух государств – Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран. Другие, например, Австралия, готовятся последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Великобританию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношениях Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
5: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну, а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую. Доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 40 примерно миллионах на фоне большого товарооборота, миллионов долларов. Но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
4: Елена Супонина, политолог-международник «Востоковед». О том, как ситуацию с санкциями видят в Израиле, говорит журналист израильского 9-го канала Андрей Харазов.
6: Концепция европейцев, по которому это является каким-то западным берегом, на котором евреи не имеют права селиться, в Израиле не очень нравится. Это концепция части европейских властей, тех, которые придерживаются. В Израиле болезненно довольно сейчас реагируют на эти новые, так сказать, этап санкций, которые пытаются Израиль заставить, вынудить на то, чтобы на создание палестинского государства, на создание, так сказать, арабского государства в Иудее и Самарии, чему с точки точки зрения израильской концепции считается, что уже это государство, во-первых, создать невозможно, потому что оно не было создано еще 100 лет назад, почти 100 лет назад, в 40-х годах прошлого века. С тех пор неоднократно было доказано, что такое государство и станет, во-первых, очень сильной оборонной угрозой для Израиля, во-вторых, оно просто уже невозможно с точки зрения конфигурации территориальной. И потому что на таком куске у земли узком, в принципе, два государства не уживутся, причем столь разных. И поэтому в Израиле считают то, что санкции вводить не надо против нас, такие больше политический шаг, чем какой-то практический. И в ответ на это, да, ввели, не сказать, что сильные какие-то шаги особые, но закрыли, да, консульство в Иерусалиме, британское, в арабской части Иерусалима, которое обслуживало арабов и иерусалимских, и палестинских. Концепция такая, если вы считаете, что должно быть там палестинское государство, что Израиль вам не нравится, еврейские поселения, то консульство ваше создавайте, пожалуйста, в Рамале, не в Иерусалиме.
4: Андрей Харазов, израильский журналист. Вашингтон, как отмечает Axios, препятствовать британским санкциям в отношении Израиля не стал. В частности, Трампа заранее проинформировали о решении Лондона, он против него не возражал. В Госдепартаменте также заявили, что разделяют обеспокоенность расширением израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Возвращение Александры Трусовой на мировые турниры, спортивный подвиг и прорыв. Русская ракета снова на пьедестале. Так отзываются они, отечественные и зарубежные фанаты женского фигурного катания. Все соцсети спортсменки полны тысяч восторженных комментариев. Напомню, воспитанница тренера Этери Тотберидзе, российская фигуристка Александра Трусова, выиграла серебро международного турнира серии «Челленджер» в Токио, исполнив четверной. Это первое ее выступление на международном уровне после 4-летнего перерыва в карьере и родов. Подробнее Светлана Чередникова.
7: Когда Александра Трусова в замужестве Игнатова прыгнула четверной лутц, публика на трибунах в Токио встала. У многих на глазах появились слезы. Поклонники Александры ждали ее возвращения в большой спорт 4 года. Ее соцсети и до турнира были полны словами поддержки и восхищения стремлением спортсменки в 22 года вернуться и конкурировать на международной арене с более юными девушками. Но когда она, откатав произвольную, заняла второе место со сложнейшим элементом ультра, комментарии фанатов со всего мира к ее постам и роликам в соцсетях перевалили за тысячи. Смысл всех сводился к одному тезису: «Саша, ты лучшая». Сама спортсменка после выступления призналась в интервью Первому каналу, что в отличие от Олимпиады 22 года, когда она в ярости вышла с катка, не согласная с оценками судей и с вторым местом, сейчас и она, и Тутберидзе счастливы серебряной медали, потому что удалось показать все, что было натренировано всего за полтора месяца подготовки к этому старту. Вот фрагмент интервью.
8: Я очень переживала, никто не знал, как получится, ни я, ни тренеры. Все-таки большой перерыв был. Я проговаривалась каждый раз в голове, что, во-первых, я уже откатала короткую. Все поняли, что я в форме. Все видели это. Я сама знаю, что я готова хорошо. Если что-то пойдет не так, я могу ошибаться. Я все-таки родила. И я пыталась об этом вспоминать, себе говорить, но это мне не помогает. Я все равно остаюсь максималисткой, и мне нужно сделать то, что я тренировала. И, иначе я буду себя сжирать изнутри. До самого последнего момента я не могла расслабиться. Я и в дорожке ехала собранная, и в корю. Я уже устала, не могла никуда ехать. Только в конце, на последнем винте, я, да, кайфанула, поняла, что вот, я докатала. Все, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был четко на судью, мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже все, я хотела закончить эту программу, я очень долго стояла в этой конечной позиции своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьезно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и делала поклон. Дальше, конечно, когда вышла, и мне кажется, за всю мою карьеру, что меня такая счастливая интервью не встречала никогда. И от этого тоже мне стало очень хорошо.
7: Как призналась Александра, ее больше не мотивируют успехи других фигуристок. Чтобы я начала переживать, им всем тоже надо родить и вернуться, шутит она. По ее словам, лучшая мотивация – поддержка мужа и любовь годовалого сынишки, с которым она не расстается ни во время тренировок, ни на соревнованиях. Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения. Вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лед», – подытожила спортсменка. И поклонники, и эксперты отметили, что катание русской ракеты теперь более осмысленное. Саша стала выразительнее, считает руководитель редакции «Спортбокс.ру» Алексей Адамов.
9: Если раньше часто это выглядело, что она катается от прыжка к прыжку, и цельной программы, какой бы ни был хореограф, платье, музыка, цельной программы не получалось, особенно если это какие-то лирические мотивы. Сейчас видно, что это повзрослевшая фигуристка, видно, что она точно знает, что она катает, что она сама принимает участие в постановке программ. Мы увидели новую Трусову, которая вполне может добиваться успеха и на российском, и на международном уровне. То, что Трусова делала 5 четверных в одной программе, это до сих пор остается уникальным. Никто повторять не мог, поэтому вот она сейчас вернулась с одним. Ну, 2-3 она точно будет делать уже в этом сезоне, пробовать, по крайней мере. Даже травмы, даже малейшие изменения в организме приводят к нестабильным четверным и к их исчезновению. Не говоря уже о таком серьезном изменении в организме, как рождение ребенка.
7: В чем значимость камбэка Трусовой для спорта в целом? Говорит корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
10: Не было еще никогда такого, чтобы фигуристка возвращалась после рождения ребенка и исполняла четверной прыжок, а еще четверной лутц. Самый сложный и дорогой прыжок, где 4 оборота. Это историческое событие для всего спорта, и просмотры, и внимание мировой общественности к этому говорит об этом. Никто еще не исполнял четверной в 22 года, а еще и после родов. Если бы не было на этом турнире Японии, которая около 20 турниров подряд не проигрывает с тройным акселем и четверным тулупом, то Трусова бы этот турнир выиграла. Текущая форма у нее очень хорошая. Я верю, конечно, что она будет еще прогрессировать. Это пример, это личность. У огромного количества фигуристов появляется мотивация. Не только фигуристов, а в принципе спортсменов в мире.
7: Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
11: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Все золото мира. Золотая монета ЮАР «Крюгер Ранд» впервые была выпущена в 1967 году. В названии сочетаются фамилии президента страны тех лет и привычное наименование южноафриканской валюты. Это первая в истории инвестиционная монета. Она содержала ровно одну тройскую унцию золота. До середины 80-х годов прошлого века «Крюгер Ранд» был самой распространенной и продаваемой золотой монетой в мире, несмотря на бойкоты в отношении ЮАР из-за политики апартеида. С 1974 по 85 годы только в Соединенные Штаты было импортировано 22 миллиона крюгеррандов. Этот успех побудил другие золотодобывающие страны чеканить и выпускать собственные золотые монеты. Уже в 1979 появился канадский золотой кленовый лист, а в 1982 китайская золотая панда. Все золото мира на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Россия и США продолжают работу по обмену задержанными, арестованными и отбывающими наказания гражданами двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эта тема регулярно обсуждается в рамках двусторонних контактов, включая переговоры на высшем уровне. Параллельно ведется работа по обмену военнопленными с Украиной. Песков также напомнил, что после обращения президента США Дональда Трампа и по решению российского лидера Владимира Путина был освобожден американский гражданин, который отбывал наказание в России. В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен режим беспилотной опасности, сообщили в правительстве региона. Режим опасности атаки беспилотников также действует в среду в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде аэропортов региона временно ограничены полеты. Кабмин направит дополнительные средства на поддержку аграрии в Белгородской, Брянской и Курской областей. Это позволит компенсировать часть понесенного ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых, заявил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что в приграничных регионах и производство, и переработка сельхозпродукции проходят в очень непростых условиях, но агропромышленный комплекс трех областей активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. Иран объявил о запрете на судоходство без согласования с КСИР в зоне к востоку от Ормузского пролива, заявил официальный представитель иранской армии. Запретный район начинается от порта Чабахар и распространяется на ряд районов в Оманском заливе и Аравийском море. Для прохода по этой зоне суда должны координировать маршрут с Тегераном. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина третьего в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Транспортная компания «Поволжье Транс» сообщила о намерении подать в суд заявление о банкротстве ритейлера «Одежда твое». Общая сумма претензий около 40 миллионов рублей. На фоне растущих убытков, частой смены руководства и закрытия магазинов, эксперты не исключают, что дело может обернуться реальным банкротством. Дом РФ стал собственником производителя лифтов «Метеор Лифт». Ранее он назывался «Отис Лифт» и принадлежал американской «Отис», а в 22-м году перешел под контроль одной из структур российского холдинга S8 Capital. Дом РФ, судя по данным ЕГРЮЛ, владеет «Метеор Лифт» с июля этого года. Brent растет сейчас почти на 3%, выше $100, $100.75. И цены подскочили после того, как американские военные уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров. Между тем, цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года поднялись на бирже. Сегодня выше $950 за 1000 кубометров. И эксперты говорят, что это не предел. Все подробности в эфире. Business FM. Сети «Одежды твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети, транспортная компания «Поволжье Транс». Сумма исковых требований – 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вакулов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности. Но в самой «Поволжье Транс» этого пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич, на базе холдинга «Русский трикотаж» – одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входят не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Беларуси и Молдавии. В «Инфолайн» аналитики называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов, сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном риске банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
13: Говорить о том, что компания угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательно будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай или это отражение общей картины положения ритейлера, потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Ну, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
4: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. Эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае сеть покинули сразу несколько топ-менеджеров. О перспективах твое, говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития фэшн-ритейля Дания Ткачева.
14: В ритейле, к сожалению, особенно в последние годы, часто можно встретить сети, которые имеют большой оборот и одновременно большой дефицит ликвидности, поскольку у нас сейчас высокая стоимость финансирования, деньги стоят дорого. Поэтому я бы, конечно, не исключала риски, точно не делала бы вывод о неизбежном банкротстве, как будто бы здесь пора задуматься об оптимизации сети, о закрытии нерентабельных магазинов, оптимизации по структуре затрат. При этом, да, мы видим, что новостной фон был, скажем так, тоже не в пользу твое, уходили топ-менеджеры, но такое тоже бывает, и это тоже в принципе, не является показателем или риском угрозы банкротства. Бывает, что команда выходит полным составом по каким-то определенным пунктам, но это абсолютно не говорит о том, что компания, в принципе, убыточна или у нее больше нет перспектив на рынке, она не готова развиваться. Я думаю, что это просто, скажем так, история эмоциональная, которая вышла за пределы контроля. Может быть, кредитор оказался без должного внимания и произошло то, что произошло.
4: Дания Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле. Ранее другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Austin сокращают свое присутствие в рознице. Как сама сеть твою оценивает претензии, будут ли они урегулированы, Бизнес FM направила запрос в компанию. OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию.
15: Подробности.
16: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений на Вьес-Токса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче на Вьес-Токса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
4: Решение этой задачи – прорыв для искусственного интеллекта. Это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики, рассуждает генеральный директор Института АЭРИ, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец.
17: Это большой день для искусственного интеллекта, что было найдено решение задачи, которой много лет занимались выдающиеся математики. Много, кстати, советских математиков над этим работал. Это показывает, на самом деле, как меняется исследование в этой области с точки зрения того, что скорость некоторых шагов решения задач, она колоссально уменьшается. Сама базовая идея появилась в 2013 году, следующая была история в 2023. Ну, а здесь фактически там еще отдельная история про добросовестность ребят из OpenAI. Они 1 сентября запустили 10 тысяч параллельных агентов, которые уже дотащили идею до финального ответа. Это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики. Она поменяется. Математики недовольны. Там идет прям целый шторм. Опять же, с учетом неких этических вопросов по использованию работ других математиков. Здесь еще история была связана, что это первая задача тысячелетия, решенная с помощью ИИ. Естественно, очень важно для этих компаний с точки зрения их капитализации быть первыми. И там было еще соревнование Anthropic и OpenAI. Как только те услышали, они, очевидно, я уверен, использовали данные чатов профессора из Корента. Дальше уже просто такой методом грубой силы действительно решение нашли. А все-таки идея, конечно, она все равно принадлежит в первую очередь человеку.
4: Иван Оселедец, декан факультета искусственного интеллекта МГУ, гендиректор института АРИ. Параллельно вновь звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь ИИ Джейкоб Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создать ИИ, который превосходит людей в широком спектре задач. Без вмешательства государства или согласованного замедления разработки.
1: Прямо сейчас.
4: Сергей Собянин принял решение о продлении метро в 7 направлениях Московской области. Новые станции метро будут построены в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в 2 направлениях Ленинского округа. Это сообщил мэр. Но, правда, пока никаких сроков не называется. К другой теме. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В соцсетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Что стоит за этим? Мимолетный тренд или серьезная тенденция, когда вторую половину начинают ревновать к персонажам видеоигр? Бизнес FM рассказала семейный психолог Ирина Корчагина.
15: У меня множество клиенток, женщин, которые в принципе очень негативно относятся к тому, что мужчины играют в какие-то игры. Представляете себе ситуацию? Девушка приходит домой, а ее мужчина, муж сидит в компьютере с потрохами погружен. Конечно, это вызывает негодование. Плюс в этой истории, вот в этой конкретной игре, еще добавляется любовная линия. Я лично этих женщин очень понимаю. Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается. Он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние. Жизнь реальная и нереальная, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой, понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения. Тут действительно надо мужчин оттаскивать от компьютеров, от этой игры, или, может быть, как-то ограничивать их время, использовать какие-то женские штучки, пироги, халатики, и всякие приемы. Давайте, девчонки, от игры их отрывать.
4: Ирина Корчагина, семейный психолог. Ключевым в этой истории может стать не сам факт виртуальных отношений в формате видеоигр, а время, проведенное вне реального мира, рассуждает врач-невролог, психотерапевт, сексолог Геннадий Голубев.
18: Буду опираться на свой опыт. Женщины очень часто вообще ревнуют своих мужчин, которые играют любые видеоигры. Что касается специфики данной игры, где игрок строит отношения с дамой, так сложилось эволюционно, что мужчины, как правило, ориентированы на цель. Нужно пойти, условно, убить мамонта. А женщины ориентированы на отношения. Находясь у костра, которому мужчина принесет этого мамонта, можно было управлять им на бессознательном уровне, в большинстве случаев, конечно. Для того, чтобы мужчина почувствовал комфорт, и ему захотелось возвращаться к этому костру. Так вот здесь мы видим прямую соперницу для женщины, потому как она бессознательно видит в ней именно соперницу, то есть ту, с которой мужчина будет проводить время, вместо того, чтобы в это время он занимался тем, что приносил мамонтов именно к ее костру. Безусловно, есть женщины, которые будут спокойно смотреть на эти вещи. У них есть такой по жизни принцип, чем бы дитя не тешилось. Но вопрос, является ли дитя мужчиной в этом случае.
4: Геннадий Голубев, врач-невролог, психотерапевт и сексолог. В ответ на женский бойкот многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили о популярной серии компьютерных игр Sims, где игроки годами выстраивали отношения между персонажами. Особенно этот проект был популярен у женщин, которых, впрочем, не обвиняли в виртуальных романах.
19: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Знай меру. Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Business FM.
1: Компании и корпорации.
22: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
22: Ростех запустил платформу для продвижения российской гражданской продукции. Портал объединяет более 180 предприятий и научных организаций. В каталоге свыше 1000 готовых продуктов и более 370 технологических и производственных компетенций. Площадка помогает компаниям находить российских поставщиков и готовые решения, а также выстраивать производственные цепочки в рамках импортозамещения. Около 60% заявок поступает от корпораций и крупного бизнеса. Калашников ведет переговоры с потенциальными заказчиками из стран Ближнего Востока о возможном использовании российского БПЛА СК-350М для патрулирования Суэцкого канала и Синайского полуострова. В руководстве компании заявили, что дрон может круглосуточно вести разведку и мониторинг больших территорий, включая водные пространства, и работать в сложных погодных условиях. Аппарат способен находиться в воздухе до 4 часов и преодолевать за вылет не менее 240 километров. Мурманская компания RMM Биоинновации расширяет экспорт коллагена из атлантической трески. Сертификацию для поставок она получила сразу в нескольких странах Азии и Персидского залива, включая Японию, Южную Корею, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн, а также в Бразилии. Компания производит около 3,5 тонн морского коллагена в месяц. До 2 тонн ежемесячно планирует направлять на экспорт. По словам властей региона, японские компании уже заинтересовались сырьем для производства косметики. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Business FM. Теме, кто в теме. В России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. Об электрозарядных станциях, как бизнесе, мы поговорили с управляющим директором пункт Е Константином Алябьевым.
1: Business FM. С теми, кто в теме.
23: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у Business FM сегодня Константин Алябьев, управляющий директор пункт Е. Константин, здравствуйте.
24: Добрый день.
23: Пункт Е – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
24: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в 2 раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
23: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
24: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстают в количестве и опережают в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно ответить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
23: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5. Вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
24: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны. Зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощности. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют. Они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
23: Известия написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
24: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной, должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. Невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
23: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
24: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. В основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки. Ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже. в загородные дома, и там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
23: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Но там как минимум нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности, может быть, меньше согласований.
24: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями, сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей – это сама зарядная станция, и еще примерно столько же – это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
23: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
24: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 киловатт. И это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
23: Ну вот в целом электрозарядки – это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
24: Все-таки это, наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение, если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций, она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет. Даже если она стоит на улице в агрессивных условиях, оно на это рассчитано. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
23: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях он был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
24: Да, спасибо вам.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Слова
2: Проверенные делом.
7: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: 14:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Столичное метро продлят в ближайшие города Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за пределы МКАД планируется выход 7 линий. Это Мытищи, Красногорск, Химки, два направления в Ленинском районе, Одинцово и Балашиха. Собянин отметил, что в этих районах проживает примерно треть населения Подмосковья. Он добавил, что Москва тесно связана с этими городскими округами. По словам Собянина, проект развития столичного метрополитена давно обсуждался с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, и сегодня оба региона приблизились к его реальному воплощению. Военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Генерала обвиняли в получении взятки от краснодарского бизнесмена в виде дома с участком стоимостью более 80 миллионов рублей. Кузнецов, по данным следствия, обеспечил предпринимателю госконтракты на 370 миллионов рублей. Ростех запустил промышленный маркетплейс pket.ru, на котором можно заказать продукцию российских предприятий. В числе предлагаемых позиций – системы для борьбы с беспилотниками. Сразу после запуска ресурс подвергся хакерской атаке, сообщили в госкорпорации. В настоящее время сайт маркетплейса доступен. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие, раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Есть тяжело раненые. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Подробности через минуту. ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. Произойдет это с июля следующего года. Эти данные могут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках у мужчин обычно чуть больше кэша, чем у женщин. Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей. Эти и другие темы на Business FM. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 получили ранения, четверо в тяжелом состоянии. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акваторией Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийское говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дыник.
10: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший. Есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотники беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется магистральная, и она, эта труба внешне, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже повредили магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения, службы там работают, я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают, повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица, тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу, это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
9: Главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник. Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской

0: ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. С июля следующего года Федеральная налоговая служба при операциях с цифровым рублем сможет получать данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказ ФНС. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Эти данные могут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. У ФНС уже есть эти данные по другим операциям, просто теперь уже существующий порядок распространится и на операции с цифровым рублем, говорит партнер юридической фирмы Косенков и Суворов, адвокат Александр Ярасов.
1: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешние инициатива направлена на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по которым могут уже в автоматическом режиме, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, быстрее выявлять маркеры риска, связь между компаниями и начинать более пристально проверять дальше того, есть ли какие-то нарушения в уплате налогов, связанные с такой взаимосвязанностью лиц или нет.
0: Адвокат Александр Ярасов. Каких-то дополнительных рисков нарушения приватности или конфиденциальности личных данных здесь тоже искать не стоит, говорит директор Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
2: Технические идентификаторы, такие как IP-адрес, могут быть нестабильными. Однако, если совместить их с дополнительными, например, номером сим-карты или MAC-адресом устройства, могут уже более точно идентифицировать конкретного человека. Однако, я бы не сказал, что это несет дополнительные риски приватности. Во-первых, потому что счета как цифрового рубля, так и номеров карт, которые привязаны к счетам, всегда выдаются после однозначной идентификации в банке. Более того, пользователи намного больше информации раскрывают о себе сами, самыми обычными покупками. Ведь по тому, как ведет себя человек, где он совершает покупки, в каких конкретно магазинах, можно достаточно точно описать его профиль и, в принципе, достаточно хорошо его идентифицировать. И это часто используется в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
0: Игорь Кузнецов, директор Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского. Эксперты отмечают, что технический след сам по себе не может быть доказательством налогового нарушения. Одним IP-адресом или устройством могут пользоваться несколько человек. По их мнению, такие данные должны рассматриваться только вместе с другими доказательствами, документами, договорами и данными об операциях. Запрос о нововведении бизнес-ФМ отправила в ФНС. На момент выхода материала ответа мы не получили. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин, выяснила аналитика компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
3: Ирина Доброхотова, основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro.
4: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает и в такси наличкой, там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно, я люблю очень поощрять и давать, мало ли что с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставлять зазор для пользования, мало ли, какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
5: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом,

0: Наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
1: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
2: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
1: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
3: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачиваться картой, поэтому там расплачиваю картой. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
1: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топган».
4: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук, так что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
5: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичная оплата по-прежнему доминирует. 2/3 опрошенных чаще всего расплачиваются картой.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку бет-платежей 2026. 16+.
7: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин направит дополнительные средства на поддержку аграриев Белгородской, Брянской и Курской областей. Мера позволит компенсировать часть ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых, заявил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что в приграничных регионах производство и переработка сельхозпродукции идут в очень непростых условиях, однако агропромышленный комплекс Белгородской, Брянской и Курской областей активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. Столичное метро продлят в ближайшие города Подмосковья. Планируется вывести за МКАД 7 линий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, станции метрополитена появятся в Мытищах, Красногорске, Химках, на двух направлениях в Ленинском районе, в Одинцове и Балашихе. Собянин отметил, что в этих районах проживает примерно треть населения области. августе российский рынок автомобилей поднялся с 5 на 2 место в Европе по сравнению с июлем, сообщает Автостат. Согласно статистике, в августе в России продали 114 тысяч новых легковых машин. По объему наша страна уступила только Германии, где реализовали 212 тысяч новых автомобилей. В пятерку лидеров авторынка Европы вошли также Франция, Великобритания и Италия. Цены на дизельное топливо в США обновили исторический максимум. Галлон там теперь стоит $5.94, свидетельствуют данные Национальной автомобильной ассоциации. Предыдущий рекорд был установлен 4 сентября. С начала конфликта с Ираном цена дизеля в США выросла более чем на 55%. По данным аналитиков Goldman Sachs, за последние полгода мировые цены на все основные нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
5: Сейчас в столице плюс 21 градус. Сегодня осадков не ожидается, облачно с прояснениями. И на завтра синоптики дождя не обещают. При этом станет еще теплее, до 24 градусов. Поднимутся столбики термометров и будет переменная облачность. В Москве. Цены на газ в Европе выросли до максимума за 3 года. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах превысила $900 за 1000 кубометров. В последний раз такие цены наблюдались в январе 2023-го. Нынешний рост спровоцировали трейдеры, спешащие заполнить топливные хранилища в преддверии зимы, отмечают эксперты. Без высоких цен на природный газ Европа не сможет привлечь достаточно танкеров-газовозов к своим берегам. До начала отопительного сезона меньше месяца, а запасов по-прежнему недостаточно. Сейчас хранилища заполнены лишь на 67%, а сезонная норма 83%. Тем временем нефть марки Brent достигла $100 впервые с июля. Цены поднялись после того, как Соединенные Штаты уничтожили 5 иранских танкеров в Персидском заливе. Будут ли расти дальше цены на энергоносители и от чего это зависит, рассказывает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: По поводу цен на газ, то здесь в Европе наблюдается комплексный кризис. Очень мало газа закачано в подземные хранилища, и компании ранее не стремились покупать газ для закачки в ПХГ, потому что еще весной стали ожидать, что вот-вот Ормузский пролив откроется, катарский СПГ выйдет на мировой рынок, цены снизятся, и вот тогда начнем закупку и закачку в подземные хранилища. То есть всегда было опасение у них, что после открытия Ормузского пролива, которое когда-то может произойти, цены на газ упадут, и если ты ранее закупил их по высокой цене, закачал подземные хранилища, то потом будешь вынужден извлекать и продавать по более низкой цене и будешь фиксировать убытки. И вот этот страх потерпеть финансовое поражение, он и приводил к тому, что компании неохотно закачивали газ по ХГ. Летом к этому проблеме присоединилась еще и засуха. Засуха вызвала перебои с работы гидроэлектростанций, атомных электростанций. Начался повышенный спрос на газ. Нефтяные котировки, они также связаны с ближневосточным конфликтом, и мы видим на начало новой волны эскалации между Соединенными Штатами и Ираном. Нынешние показатели цен $90-100 за баррель вполне устраивают Вашингтон, потому что при них даже растет объем добычи внутри Соединенных Штатов, становятся рентабельные те проекты в США по добыче сланцевой нефти, которые раньше не интересовали компании, и там растет добыча. Если мы увидим показатели в 120-130 и так далее долларов за баррель, то и стоимость топлива на внутреннем рынке США станет очень высокой, что, в общем-то, будет, по крайней мере, неким фактором тревоги для команды Трампа. Для России рост цены и на газ, и на нефть, он выгоден, потому что мы больше будем зарабатывать. Даже после Нового года все равно останутся, например, поставки трубопроводного газа из России в Европе. При экспорте трубопроводного газа взимается экспортная пошлина. Это 30% от рыночной цены. Получается, что чем выше цена, тем больше перечисление в бюджет. Плюс платится налог на добычу полезных ископаемых на газ. А по поводу нефти, конечно, когда растет цена на основные сорта, то и российская нефть дорожает. И конкуренция конкретно за российскую нефть возрастает между Индией и Китаем, что приводит к сокращению дисконта. Поэтому это тоже для нас выгодно.
5: Игорь Юшков, Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, банк Goldman Sachs, предупреждает, продолжение конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену на нефть выше отметки в $120 за баррель. Аналитики Bank of America считают, что скачок может быть и до $150 за баррель. Решающим фактором эксперты называют геополитику. Если привычный цикл прекращения огня, переговоры, возобновление конфликта будет повторяться, то цены на энергоносители будут и дальше скакать. Останется ли теневой прокат в России? Как заявил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков, формат предсеансового обслуживания в кинотеатрах исчезнет в течение 3 месяцев. А что в таком случае ждет отрасль и стоит ли доверять этим прогнозам? Продолжит Ольга Кашинская.
10: Формат так называемого предсеансового обслуживания изобрели летом 22 года, после ухода голливудских мейджоров с российского рынка. Зритель покупает билет на отечественный фильм с прокатным удостоверением, как правило, короткометражку, а перед сеансом ему по доброте душевной бесплатно показывают голливудский фильм. С тех пор именно по этой схеме в кинотеатрах прокатывают большинство крупных мировых премьер. Этим летом, например, «Одиссею» и «Человека-паука». Причем такой формат кинопоказа в России легален, действующие правила его допускают. И действовать они будут как минимум до марта 2028 года. Однако, по словам главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, жить теневому прокату осталось значительно меньше, буквально до Нового года. А прокат двух громких мировых премьер в России, «Третьей Дюны» и «Новых Мстителей», он поставил под вопрос. Если они и будут показаны, то не раньше апреля, считает Воронков. Мировая премьера обеих картин состоится в декабре. Источник сферы кинопроката, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Business FM высказал другой прогноз. По его мнению, что «Дюну», что «Мстителей» российский зритель сможет традиционно увидеть после новогодних праздников. Впрочем, неизбежную погибель теневого проката он не отрицает. Причина вполне прозаична. Попросту с каждым годом усложняется поставка копий на российский рынок. И препятствуют ей в том числе и американские компании. Не исключено, что некоторые кинотеатры выберут пойти по пути отказа от пиратства. Хотя и сейчас такую практику адаптирует меньшинство сетей. Однако о полном прекращении предсеансового обслуживания пока говорить не приходится, считают эксперты. Тем не менее, критика теневого проката в России звучит регулярно. В августе озабоченность существованием этого формата высказывала советник президента Елена Ямпольская. А накануне необходимость ужесточения государственной политики в этом вопросе констатировала зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпека. Во многом такому пристальному вниманию способствовал ажиотаж вокруг премьеры нового «Человека-паука» и ставшее легендарным противостояние голливудского блокбастера с отечественным «Колобком», говорят опрошенные Business FM эксперты. В случае отказа от предсеансового обслуживания, очевидно, пострадают кинотеатры, которые адаптировали такую практику. Их в России около 10%. Но убытки понесет и бюджет, причем немаленькие, отмечает главный редактор портала «Зумфильм» Александр Голубчиков.
11: Худо-бедно, даже эти около 700 тысяч киноэкранов, которые показывают Голливуд из-под полы, они все-таки приносят доход государству в виде налогов, потому что эти фильмы, билеты на них продаются, есть единый кинобилет, и все это идет под отчет. И тот же «Человек-паук» и «Одиссея», они собрали существенную сумму, 1 миллиард, где-то и 1.5, там, по разным оценкам. Но в данном случае престиж страны и тот шум, который подняли фанаты «Паука», они как раз работают на то, чтобы, скорее всего, это решение об отказе от предсеансного обслуживания было принято, и это будет, ну, как бы поводом надавить на голливудские студии, хотя насколько для них это существенно, вернуться в Россию.
10: Оперативные расходы кинотеатров только отечественным репертуаром покрыть невозможно, уверены представители отрасли. И если действующие правила в сфере кинопоказа изменят, в конечном счете пострадает от этого российское кино, считает главный редактор индустриального издания «БК-медиа» Вероника Скурихина.
12: Ассоциация владельцев кинотеатра не выдвигала никакого конкретного предложения. В любом случае, если какое-либо предложение АВК будет противоречить интересам кинотеатров, кинотеатры имеют право эти предложения не поддерживать. Если такой запрет действительно появится, на жизнеспособности российских кинотеатров это отразится максимально негативно. Объема российских фильмов и зрительского интереса к ним пока что недостаточно, чтобы полноценно насытить репертуар кинотеатров в течение всего года. Из-за образовавшейся лакуны кинотеатры будут простаивать, закрываться. Как следствие, количество площадок для показа российского кино будет сокращаться. В итоге пострадает только российская киноиндустрия. Она попросту проиграет эту битву. Уже сейчас сейчас мы активно наблюдаем развитие пиратских сервисов, точнее их ренессанс. Любые запретительные меры приводят к тому, что зритель начинает искать альтернативные источники получения того, что он хочет посмотреть.
10: Впрочем, теневой прокат и без того теряет зрителя. Например, по итогам прошлого года аудитория предсеансов сократилась на 40%. Куда они уходят? На сеансы отечественных киносказок или на пиратские стриминги, где голливудские премьеры часто появляются еще до выхода в теневой прокат, остается только догадываться. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Книжные вечеринки для незнакомцев. В мире набирает популярность новый формат досуга «Букфуд». Люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под аккомпанемент фоновой музыки. Зародилось это явление в Австралии, а вскоре идею подхватили и в других странах. Почему чтение книг в общественных местах снова набирает популярность, рассуждают журналисты CNN.
1: В конце августа более сотни человек собрались в общественном пространстве Мельбурна, чтобы просто почитать. В течение нескольких часов участники спокойно сидели с книгами, принесенными из дома, после чего организаторы ненавязчиво призвали людей познакомиться друг с другом, если те, конечно, этого хотят. За последний год только в Мельбурне прошло полтора десятка таких книжных вечеринок. Похожие мероприятия проводили и в Перте. Чтение уже давно превратилось в социальное занятие, говорят эксперты. Помимо формата «Букдув», люди организуют читательские встречи, литературные ужины и прогулки с писателями. Интерес к совместному чтению подогревается целым рядом тенденций. Люди стремятся к общению после многолетней изоляции во время пандемии, но некоторые, возможно, ищут способы сделать это, не рискуя получить похмелье на следующий день. А еще книга – лучший символ тоски по аналоговым впечатлениям, говорит Майки Фридман, основатель нью-йоркской компании PageBrick, которая организует поездки на выходные, где участники вместе читают вслух выбранные книги. Рост популярности чтения в неформальной обстановке происходит на фоне тревожных сигналов о проблемах с грамотностью. Исследования по всему миру говорят о резком падении результатов тестов на чтение и сокращении числа людей, читающих книги. Среди участников книжных вечеринок не всегда заядлые читатели. Вероятно, потому что в программу также входят такие элементы, как ужин, приготовленный известным шеф-поваром, или походы и сплавы на канале. Но главное, все это с книгой в руках.
5: По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, две трети россиян предпочитают читать дома в тишине. Чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читают от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
6: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Россия и США продолжают работу по обмену задержанными, арестованными и отбывающими наказание гражданами двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Данная тема регулярно обсуждается в рамках двусторонних контактов, включая переговоры на высшем уровне. Параллельно ведется работа по обмену военнопленными с Украиной, добавил он. В Ямало-Ненецком автономном округе сегодня объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в правительстве региона. Аналогичный режим действовал в среду также в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В ряде аэропортов региона временно ограничили полеты. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент, открыв возможность для проведения досрочных выборов. Они пройдут в стране 25 октября. Роспуск парламента – техническая необходимость. Это условие для внеочередного голосования. Ранее глава партии, правящей сербской прогрессивной партии, сообщил, что Вучич возглавит список политической силы на предстоящих парламентских выборах и станет ее кандидатом в премьеры. Иран объявил о запрете на судоходство без согласования с КСИР в зоне к востоку от Тормузского пролива, заявил официальный представитель иранской армии. Запретный район начинается от порта Чабахар и распространяется на ряд районов в Оманском заливе и Аравийском море. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сети «Одежды твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети «Транспортная компания Поволжье Транс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Сейчас бренд «Твое» – одна из крупнейших в России сетей. «Твое» – какие перспективы? OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь должен развивать любовную линию персонажей. А реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сети «Одежды твое» пригрозили банкротством. А по крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети транспортной компании «Поволжье Транс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Уколов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности, но самой «Поволжье Транс» это пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич, на базе холдинга «Русский трикотаж» одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входят не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Белоруссии, Молдавии. В «Инфолайн-аналитике» называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном рынке банкротства речи не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
13: Говорить о том, что компании угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательно будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай или это отражение общей картины положения ритейлера, потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Но, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
5: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. А эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае сеть покинула сразу несколько топ-менеджеров. О перспективах «Твое» говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
14: В ритейле, к сожалению, особенно в последние годы, часто можно встретить сети, которые имеют большой оборот и одновременно большой дефицит ликвидности, поскольку у нас сейчас высокая стоимость финансирования, деньги стоят дорого. Поэтому я бы, конечно, не исключала риски, точно не делала бы вывод о неизбежном банкротстве, как будто бы здесь пора задуматься об оптимизации сети, о закрытии нерентабельных магазинов, оптимизации по структуре затрат. При этом, да, мы видим, что новостной фон был, скажем так, тоже не в пользу «Твое», уходили топ-менеджеры, но такое тоже бывает, и это тоже, в принципе, принципе не является показателем или риском угрозы банкротства. Бывает, что команда выходит полным составом по каким-то определенным пунктам, но это абсолютно не говорит о том, что компания, в принципе, убыточна или у нее больше нет перспектив на рынке, она не готова развиваться. Я думаю, что это просто, скажем так, история эмоциональная, которая вышла за пределы контроля. Может быть, кредитор оказался без должного внимания, и произошло то, что произошло.
5: Дания Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле. Ранее и другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Austin сокращают свое присутствие в рознице. Как сама сеть твоя оценивает претензии и будут ли они урегулированы? Бизнес FM направил запрос в компанию. OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию. Подробности.
15: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений на Вьес-Токса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче на Вьес-Токса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
5: Решение этой задачи – прорыв для искусственного интеллекта, и это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики, рассуждает генеральный директор Института АЭРИ, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец.
16: Большой день для искусственного интеллекта, что было найдено решение задачи, которой много лет занимались выдающиеся математики. Много, кстати, советских математиков над этим работал. Это показывает, на самом деле, как меняется исследование в этой области с точки зрения того, что скорость некоторых шагов решения задач, она колоссально уменьшается. Сама базовая идея появилась в 2013 году, следующая была история в 2023. Ну, а здесь фактически там еще отдельная история про добросовестность ребят из OpenAI. Они 1 сентября запустили 10 тысяч параллельных агентов, которые уже дотащили идею до финального ответа. Это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики. Она поменяется. Математики недовольны. Там идет прям целый шторм. Опять же, с учетом неких этических вопросов по использованию работ других математиков. Здесь еще история связана, что это первая задача тысячелетия, решенная с помощью ИИ. И, естественно, очень важно для этих компаний с точки зрения их капитализации быть первыми. И там было еще соревнование Anthropic и OpenAI, как только тебя услышали. Они, очевидно, я уверен, использовали данные чатов профессора из Корента. Дальше уже просто такой методом грубой силы действительно решение нашли. А все-таки идея, конечно, она все равно принадлежит в первую очередь человеку.
5: Иван Оселедец, декан факультета искусственного интеллекта МГУ. Параллельно вновь звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь ИИ Джейкоб Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком широком спектре задач без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Мы движемся к множеству наиболее агрессивных из этих сценариев, при которых к концу следующего года все уже может выйти из-под контроля, сказал Коксон. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одной из его задач – развитие любовной линии персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Что стоит за этим? Мимолетный тренд или серьезная тенденция, когда вторую половину начинают ревновать к персонажам видеоигр? Бизнес FM рассказала семейный психолог Ирина Корчагина.
17: У меня множество клиенток, женщин, которые в принципе очень негативно относятся к тому, что мужчины играют в какие-то игры. Представляете себе ситуацию. Девушка приходит домой, а ее мужчина, муж сидит в компьютере с потрохами погружен. Конечно, это вызывает негодование. Плюс в этой истории, вот в этой конкретной игре, еще добавляется любовная линия. Я лично этих женщин очень понимаю. Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается. Он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения. Тут действительно надо мужчин оттаскивать от компьютеров, от этой игры, или, может быть, как-то ограничивать их время, использовать какие-то женские штучки, пироги, халатики, и всякие приемы. Давайте, девчонки, от игры их отрывать.
5: Семейный психолог Ирина Корчагина. Ключевым в этой истории может стать не сам факт виртуальных отношений в формате видеоигр, а время, проведенное вне реального мира, рассуждает врач-невролог, психотерапевт, сексолог Геннадий Голубев.
18: Буду опираться на свой опыт. Женщины очень часто вообще ревнуют своих мужчин, которые играют любые видеоигры. Что касается специфики данной игры, где игрок строит отношения с дамой, так сложилось эволюционно, что мужчины, как правило, ориентированы на цель. Нужно пойти, условно, убить мамонта. А женщины ориентированы на отношения. Находясь у костра, которому мужчина принесет этого мамонта, можно было управлять им на бессознательном уровне, в большинстве случаев, конечно. Для того, чтобы мужчина почувствовал комфорт, и ему захотелось возвращаться к этому костру. Так вот, здесь мы видим прямую соперницу для женщины, потому как она бессознательно видит в ней именно соперницу, то есть это ту, с которой мужчина будет проводить время, вместо того, чтобы в это время он занимался тем, что приносил мамонтов именно к ее костру. Безусловно, есть женщины, которые будут спокойно смотреть на эти вещи. У них есть такой по жизни принцип, чем бы дитя не тешилось. Но вопрос, является ли дитя мужчиной в этом случае.
5: Врач-невролог Геннадий Голубев в ответ на женский бойкот многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили о популярной серии компьютерных игр Sims, где игроки годами выстраивали отношения между персонажами. Особенно этот проект был популярен у женщин, которых, впрочем, не обвиняли в виртуальных романах.
19: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
20: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
21: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасов. запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто, Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefiservice.ru.
0: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Компании и корпорации.
22: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
22: Дом РФ стал владельцем производителя лифтов «Метеор Лифт», бывшего российского бизнеса «Американской Отис». Теперь 100% компании через УК «Метеор» принадлежит Дом РФ. «Отис Лифт» сменила название на «Метеор Лифт» в 2022 году после ухода «Отис» из России. Тогда российский бизнес компании приобрела структуру S8 Capital. В группу Дом РФ также входит Щербинский лифтостроительный завод. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, готова обсудить с Индией локализацию российских авиадвигателей. Речь в том числе может идти о создании совместных предприятий. Корпорация отмечает, что Россия и Индия сотрудничают в области двигателестроения уже более 50 лет. Сейчас стороны обсуждают, в частности, локализацию российских самолетов в Индии. ВКонтакте совместно с Литрес и издательством «Камильфо» запустила программу поддержки иллюстраторов. Первый этап – конкурс для художников и авторов комиксов, манги, графических романов и других визуальных историй. Номинаций несколько. Победители получат финансовую поддержку, помощь с доработкой проектов и возможность выпустить работы в печатном и цифровом формате. Заявки можно подать до 25 октября. Участвовать могут россияне старше 18 лет. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Прямо сейчас.
5: Несколько заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Готовность Зеленского к компромиссам появилась после заявления Путина о том, что Киев открыл ящик Пандоры. Киеву известно, на какие компромиссы нужно пойти, чтобы выйти на урегулирование конфликта. А кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Москва надеется на продолжение миротворческих усилий Вашингтона и на открытость к этому Киева. К этой теме еще вернемся в дальнейшем эфире. 15:47 в Москве. Израиль и страны Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те вытесняют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании двух государств – Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран. Другие, например, Австралия, готовится последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Великобританию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношении Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
23: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую. Доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 4 десятках примерно миллионах на фоне большого товарооборота, миллионов миллионов долларов. Но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
5: Елена Супонина, востоковед, о том, как ситуацию с санкциями видит в Израиле, говорит журналист израильского 9-го канала Андрей Харазов.
3: Концепция европейцев, по которому это является каким-то западным берегом, на котором евреи не имеют права селиться, в Израиле не очень нравится. Это концепция части европейских властей, тех, которые придерживаются. В Израиле болезненно довольно сейчас реагируют на эти новые, так сказать, этап санкций, которые пытаются Израиль заставить, вынудить на то, чтобы на создание палестинского государства, на создание, так сказать, арабского государства в Иудее и Самарии, чему с точки зрения израильской концепции считается, что уже это государство, во-первых, создать невозможно, потому что оно не было создано еще 100 лет назад, почти 100 лет назад, в 40-х годах прошлого века. С тех пор неоднократно было доказано, что такое государство и станет, во-первых, очень сильной оборонной угрозой для Израиля, во-вторых, оно просто уже невозможно с точки зрения конфигурации территориальной. И потому что на таком куске у земли узком, в принципе, два государства не уживутся, причем столь разных. И поэтому в Израиле считают то, что санкции вводить не надо против нас, такие больше политический шаг, чем какой-то практический. И в ответ на это, да, ввели, не сказать, что сильные какие-то шаги особые, но закрыли, да, консульство в Иерусалиме, британское, в арабской части Иерусалима, которое обслуживало арабов и иерусалимских, и палестинских. Концепция такая, если вы считаете, что должно быть там палестинское государство, что Израиль вам не нравится, еврейский поселения, то консульство ваше создавайте, пожалуйста, в Рамале, не в Иерусалиме.
5: Журналист из Израиля Андрей Харазов. Вашингтон, как отмечает Axios, препятствует британским санкциям в отношении Израиля не стал. А в частности, Трамп заранее проинформировали о решении Лондона. Он против него не возражал. В Госдепартаменте также заявили, что разделяют обеспокоенность расширением израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Возвращение Александры Трусовой на мировые турниры, спортивный подвиг и прорыв. Русская ракета снова на пьедестале. Так отзываются о ней отечественные и зарубежные фанаты женского фигурного катания. Все соцсети спортсменки полны тысяч восторженных комментариев. Напомню, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира среди серии «Челленджер» в Токио, исполнив четверной. Это первое ее выступление на международном уровне после 4-летнего перерыва в карьере и родов. Светлана Чередникова подробнее.
4: Когда Александра Трусова в замужестве Игнатова прыгнула четверной лутц, публика на трибунах в Токио встала. У многих на глазах появились слезы. Поклонники Александры ждали ее возвращения в большой спорт 4 года. Ее соцсети и до турнира были полны словами поддержки и восхищения стремлением спортсменки в 22 года вернуться и конкурировать на международной арене с более юными девушками. Но когда она, откатав произвольную, заняла второе место со сложнейшим элементом ультра, комментарии фанатов со всего мира к ее постам и роликам в соцсетях перевалили за тысячи. Смысл всех сводился к одному тезису: «Саша, ты лучшая». Сама спортсменка после выступления призналась в интервью Первому каналу, что в отличие от Олимпиады 22 года, когда она в ярости вышла с катка, не согласная с оценками судей и с вторым местом, сейчас и она, и Тутберидзе счастливы серебряной медали, потому что удалось показать все, что было натренировано всего за полтора месяца подготовки к этому старту. Вот фрагмент интервью.
9: Я очень переживала, никто не знал, как получится, ни я, ни тренеры. Все-таки большой перерыв был. Я проговаривалась каждый раз в голове, что, во-первых, я уже откатала короткую. Все поняли, что я в форме. Все видели это. Я сама знаю, что я готова хорошо. Если что-то пойдет не так, я могу ошибаться. Я все-таки родила. И я пыталась об этом вспоминать, себе говорить, но это мне не помогает. Я все равно остаюсь максималисткой, и мне нужно сделать то, что я тренировала. И, иначе я буду себя сжирать изнутри. До самого последнего момента я не могла расслабиться. Я и в дорожке ехала собранная, и в корю. Я уже устала, не могла никуда ехать. Только в конце, на последнем винте, я кайфанула, поняла, что вот, я докатала. Все, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был четко на судью-мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне мне было уже все, я хотела закончить эту программу, я очень долго стояла в этой конечной позиции своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьезно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и делала поклон. Дальше, конечно, когда вышла, и мне кажется, за всю мою карьеру, что меня такая счастливая интервью не встречала никогда. И от этого тоже мне стало очень хорошо.
4: Как призналась Александра, ее больше не мотивируют успехи других фигуристок. Чтобы я начала переживать, им всем тоже надо родить и вернуться, шутит она. По ее словам, лучшая мотивация – поддержка мужа и любовь годовалого сынишки, с которым она не расстается ни во время тренировок, ни на соревнованиях. Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения. Вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лед, подытожила спортсменка. И поклонники, и эксперты отметили, что катание русской ракеты теперь более осмысленное. Саша стала выразительнее, считает руководитель редакции Sportbox.ru Алексей Адамов.
1: Если раньше часто это выглядело, что она катается от прыжка к прыжку, и цельной программы, какой бы ни был хореограф, платье, музыка, цельной программы не получалось, особенно если это какие-то лирические мотивы. Сейчас видно, что это повзрослевшая фигуристка, видно, что она точно знает, что она катает, что она сама принимает участие в постановке программ. Мы увидели новую Трусову, которая вполне может добиваться успеха и на российском, и на международном уровне. То, что Трусова делала 5 четверных в одной программе, это до сих пор остается уникальным. Никто повторять не мог, поэтому вот она сейчас вернулась с одним. Ну, 2-3 она точно будет делать уже в этом сезоне, пробовать, по крайней мере. Даже травмы, даже малейшие изменения в организме приводят к нестабильным четверным и к их исчезновению. Не говоря уже о таком серьезном изменении в организме, как рождение ребенка.
4: В чем значимость камбэка Трусовой для спорта в целом, говорит корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
10: Не было еще никогда такого, чтобы фигуристка возвращалась после рождения ребенка и исполняла четверной прыжок, а еще четверной лутц. Самый сложный и дорогой прыжок, где 4 оборота. Это историческое событие для всего спорта, и просмотры, и внимание мировой общественности к этому говорит об этом. Никто еще не исполнял четверной в 22 года, а еще и после родов. Если бы не было на этом турнире японки, которая около 20 турниров подряд не проигрывает с тройным акселем и четверным тулупом, то Трусова бы этот турнир выиграла. Текущая форма у нее очень хорошая. Я верю, конечно, что она будет еще прогрессировать. Это пример, это личность. У огромного количества фигуристов появляется мотивация. Да не только фигуристов, а в принципе спортсменов в мире.
4: Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
19: Реклама.
11: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
12: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
24: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление. Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверено. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
19: Агат. Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Деньги.
27: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
19: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 15.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Генерала обвиняли в получении взятки от краснодарского бизнесмена в виде дома с участком стоимостью более 80 миллионов рублей. Кузнецов, по данным следствия, обеспечил предпринимателю госконтракты на 370 миллионов рублей. Частный самолет с двумя людьми на борту совершил экстренную посадку в море у берегов турецкой провинции Ризе. Береговая охрана доставила самолет на берег. Спасенные бельгийцы госпитализированы. Данных об их состоянии пока не имеется, однако в момент спасения оба человека были в сознании. Самолет изначально направлялся в аэропорт Тордо, но не долетел до него из-за поломки двигателя. Главе офиса Зеленского Кириллу Буданову, который в России внесен в список террористов и экстремистов, в России же заочно предъявлено обвинение по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет за жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, а также прочие действия в ее рамках. Напомню, в апреле 2023 года суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в организации терактов в России. 20 человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на востоке Польши, сообщила Государственная пожарная служба республики. По ее данным, поезд столкнулся с грузовиком. На переезде все 6 вагонов частично сошли с рельсов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли четверо, в том числе один ребенок. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Подробности буквально через минуту. ФНС получит доступ к техническим данным операций с цифровым рублем. Произойдет это с июля следующего года. И эти данные могут помочь налоговикам справляться об операциях по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, причем в кошельках мужчин обычно чуть больше кэша, чем у женщин. Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей. Эти и другие темы на Business FM. Массированная атака дронов на юге России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 получили ранения. Четверо в тяжелом состоянии. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийское говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
6: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах и на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший, есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких, даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется магистральная, и она, эта труба внешняя, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже повредили перекрыли магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения. Службы там работают, и я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают. Повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица. Тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу. Это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
5: Олег Дыник, главный редактор газеты «Новороссийский рабочий». Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской территории. Минобороны России заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачий», используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, электроподстанции и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области поражены в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии.

0: и Суворов, адвокат Александр Ерасов.
1: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешние инициатива направлена на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по которым могут уже в автоматическом режиме, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, быстрее выявлять маркеры риска, связь между компаниями и начинать более пристально проверять дальше того, есть ли какие-то нарушения в уплате налогов, связанные с такой взаимосвязанностью лиц или нет.
0: Александр Ерасов, адвокат. Каких-то дополнительных рисков нарушения приватности или конфиденциальности личных данных здесь тоже искать не стоит, говорит директор Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
2: Технические идентификаторы, такие как IP-адрес, могут быть нестабильными. Однако, если совместить их с дополнительными, например, номером SIM-карты или MAC-адресом устройства, могут уже более точно идентифицировать конкретного человека. Однако, я бы не сказал, что это несет дополнительные риски приватности. Во-первых, потому что счета как цифрового рубля, так и номеров карт, которые привязаны к счетам, всегда выдаются после однозначной идентификации в банке. Более того, пользователи намного больше информации раскрывают о себе сами, самыми обычными покупками. Ведь по тому, как ведет себя человек, где он совершает покупки, в каких конкретно магазинах, можно достаточно точно описать его профиль и, в принципе, достаточно хорошо его идентифицировать. И это часто используется в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
0: Директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Эксперт отмечает, что технический след сам по себе не может быть доказательством налогового нарушения. Одним IP-адресом или устройством могут пользоваться несколько человек. По их мнению, такие данные должны рассматривать только вместе с другими доказательствами, документами, договорами и данными об операциях. Запрос о нововведении «Бизнес-ФМ» отправила в ФНС. На момент выхода материала ответ мы не получили. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше налички, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоб». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
3: Ирина Доброхотова, основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro.
4: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставляет зазор для пользователей. Мало ли какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
3: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
5: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
3: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства «Комьюнити».

0: Unity Space.
1: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей, номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты – это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают, QR-кодом пользуюсь реже.
0: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
2: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачивать с карты, поэтому там расплачивать карты. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
0: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топ Ган».
3: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который, говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
4: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных, при этом безналичная оплата по-прежнему доминирует 2/3 опрошенных, чаще всего расплачиваются картой.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин направит дополнительные средства на поддержку аграриев Белгородской, Брянской и Курской областей. Мера позволит компенсировать часть ущерба, завершить сбор урожая и приступить к севу озимых, заявил премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что в приграничных регионах производство и переработка сельхозпродукции идут в очень непростых условиях, однако агропромышленный комплекс Белгородской, Брянской и Курской областей активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны. Столичное метро продлят в ближайшие города Подмосковья. Планируется вывести за МКАД 7 линий, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, станции метрополитена появятся в Мытищах, Красногорске, Химках, на двух направлениях в Ленинском районе, в Одинцове и Балашихе. Собянин отметил, что в этих районах проживает примерно треть населения области. В августе российский рынок автомобилей поднялся с 5 на 2 место в Европе по сравнению с июлем, сообщает Автостат. Согласно статистике, в августе в России продали 114 тысяч новых легковых машин. По объему наша страна уступила только Германии, где реализовали 212 тысяч новых автомобилей. В пятерку лидеров авторынка Европы вошли также Франция, Великобритания и Италия. Цены на дизельное топливо в США обновили исторический максимум. Галлон там теперь стоит $5.94, свидетельствуют данные Национальной автомобильной ассоциации. Предыдущий рекорд был установлен 4 сентября. С начала конфликта с Ираном цена дизеля в США выросла более чем на 55%. По данным аналитиков Goldman Sachs, за последние полгода мировые цены на все основные нефтепродукты выросли сильнее, чем цены на нефть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 21 градус. Сегодня осадков не ожидается. И облаков становится меньше. Завтра синоптики также дождя не обещают. Но еще теплее станет. До 24 градусов поднимутся столбики термометров. Шестнадцать в Москве. Цены на газ в Европе выросли до максимума за 3 года. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе в Нидерландах превысила $900 за 1000 кубометров. В последний раз такие цены наблюдались в январе 23-го. Нынешний рост спровоцировали трейдеры, спешащие заполнить топливные хранилища в преддверии зимы, отмечают эксперты. Без высоких цен на природный газ Европа не сможет привлечь достаточно танкеров-газовозов к своим берегам. До начала отопительного сезона меньше месяца, а запасов по-прежнему недостаточно. Сейчас хранилище заполнило лишь на 67%, а сезонная норма 83%. Тем временем нефть марки Brent достигла $100 впервые с июля. Цены поднялись после того, как США уничтожили 5 иранских танкеров в Персидском заливе. Будут ли расти дальше цены на энергоносители и от чего это зависит, рассказывает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8: По поводу цен на газ, то здесь в Европе наблюдается комплексный кризис. Очень мало газа закачано в подземные хранилища, и компании ранее не стремились покупать газ для закачки в ПХГ, потому что еще весной стали ожидать, что вот-вот Ормузский пролив откроется, катарский СПГ выйдет на мировой рынок, цены снизятся, и вот тогда начнем закупку и закачку в подземные хранилища. То есть всегда было опасение у них, что после открытия Ормузского пролива, которое когда-то может произойти, цены на газ упадут, и если ты ранее закупил их по высокой цене, закачал подземное хранилище, то потом будешь вынужден извлекать и продавать по более низкой цене и будешь фиксировать убытки. И вот этот страх потерпеть финансовое поражение, он и приводил к тому, что компании неохотно закачивали газ по ХГ. Летом к этому проблеме присоединилась еще и засуха. Засуха вызвала перебои с работы гидроэлектростанций, атомных электростанций. Начался повышенный спрос на газ. Нефтяные котировки, они также связаны с ближневосточным конфликтом, и мы видим на начало новой волны эскалации между Соединенными Штатами и Ираном. Нынешние показатели цен $90-100 за баррель вполне устраивают Вашингтон, потому что при них даже растет объем добычи внутри Соединенных Штатов, становятся рентабельные те проекты в США по добыче сланцевой нефти, которые раньше не интересовали компании, и там растет добыча. Если мы увидим показатели в 120-130 и так далее долларов за баррель, то и стоимость топлива на внутреннем рынке США станет очень высокой, что, в общем-то, будет, по крайней мере, неким фактором тревоги для команды Трампа. Для России рост цены и на газ, и на нефть, он выгоден, потому что мы больше будем зарабатывать. Даже после Нового года все равно останутся, например, поставки трубопроводного газа из России в Европе. При экспорте трубопроводного газа взимается экспортная пошлина. Это 30% от рыночной цены. Получается, что чем выше цена, тем больше перечисление в бюджет. Плюс платится налог на добычу полезных ископаемых на газ. А по поводу нефти, конечно, когда растет цена на основные сорта, то и российская нефть дорожает. И конкуренция конкретно за российскую нефть возрастает между Индией и Китаем, что приводит к сокращению дисконта. Поэтому это тоже для нас выгодно.
4: Ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Банк Goldman Sachs предупреждает, продолжение конфликта на Ближнем Востоке может подтолкнуть цену на нефть выше отметки в $120 за баррель. Аналитики Банков Америка считают, что скачок может быть и до 150 за бочку. Решающим фактором эксперт называет геополитику, если привычный цикл прекращения огня, переговоры, возобновления конфликта будет повторяться, то цены на энергоносители будут и дальше скакать. Книжные вечеринки для незнакомцев в мире набирает популярность. Новый формат досуга. Бук-дуф. Люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под аккомпанемент фоновой музыки. Зародилось это явление в Австралии, а вскоре идею подхватили и в других странах. А почему чтение книг в общественных местах снова набирает популярность, рассуждают журналисты CNN.
0: В конце августа более сотни человек собрались в общественном пространстве Мельбурна, чтобы просто почитать. В течение нескольких часов участники спокойно сидели с книгами, принесенными из дома, после чего организаторы ненавязчиво призвали людей познакомиться друг с другом, если те, конечно, этого хотят. За последний год только в Мельбурне прошло полтора десятка таких книжных вечеринок. Похожие мероприятия проводили и в Перте. Чтение уже давно превратилось в социальное занятие, говорят эксперты. Помимо формата «Букдув», люди организуют читательские встречи, литературные ужины и прогулки с писателями. Интерес к совместному чтению подогревается целым рядом тенденций. Люди стремятся к общению после многолетней изоляции во время пандемии, но некоторые, возможно, ищут способы сделать это, не рискуя получить похмелье на следующий день. А еще книга – лучший символ тоски по аналоговым впечатлениям, говорит Майки Фридман, основатель нью-йоркской компании PageBrick, которая организует поездки на выходные, где участники вместе читают вслух выбранные книги. Рост популярности чтения в неформальной обстановке происходит на фоне тревожных сигналов о проблемах с грамотностью. Исследования по всему миру говорят о резком падении результатов тестов на чтение и сокращении числа людей, читающих книги. Среди участников книжных вечеринок не всегда заядлые читатели. Вероятно, потому что в программу также входят такие элементы, как ужин, приготовленный известным шеф-поваром, или походы и сплавы на канал. Но главное, все это с книгой в руках.
4: Популярность совместного чтения отмечают и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. Почему такой формат досуга стал развиваться и у нас, рассуждает библиотекарь Некрасовки, сведущая клуба «Громко сказано» Анна Данилова.
9: У нас действительно все еще в обществе наблюдается такая большая потребность в общении. Причем это заметно не только по интересу к книжным клубам, а в целом по интересу к каким-то сообществам единомышленников, в рамках которых можно не только приходить на встречи, заниматься какой-то основной деятельностью, например, те же разговорные клубы, разговаривать на каком-то иностранном языке, а вот еще встречаться неформально. В опыте нашего книжного клуба такие встречи были и есть. Мы стараемся их вносить в наш вот более традиционный репертуар. С другой стороны, я бы сказала, что ощущается какая-то такая, наверное, всеобщая усталость от городского ритма, где тебе нужно все время бежать, от каких-то рабочих задач. И, конечно, можно сказать, что популярность чтения растет. Хотя не могу сказать, что это и раньше было каким-то совсем нишевым занятием. В том числе благодаря тому, что многие медийные лица, опять же, которые не связаны с чтением напрямую, начинают вести свои книжные клубы те же. Стендап-комики, актеры. Это подхватывают те же кафе, какие-то еще места, где можно провести приятно свой досуг.
4: Библиотекарь Анна Данилова. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине. Чуть меньше половины опрошенных делают это в общественном транспорте. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться. У стран Персидского залива намечается свой Шенген. Власти анонсировали запуск единой туристической визы. Это облегчит поездки иностранных граждан между странами региона, а сам проект будет аналогом шенгенской визы, сообщает ТАСС со ссылкой на Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Проект будет реализован, цитата, в ближайшее время, при этом детали не уточняются. Для российских туристов запуск такой визы – позитивная новость, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
10: Есть так называемые Gulf Community Countries, то есть страны Персидского залива, куда входят Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия. Вот это основные наши туристические направления. И во все эти страны у нас, у россиян, безвизовый въезд. Ну, либо минимальные какие-то требования к визе по прилету, как в Бахрейне. На правила въезда, я так понимаю, это не повлияет. Но совершенно справедливо, если вдруг у вас были какие-то трудности с законом или какие-то нарушения визового режима в одной из этих стран, то аналогично шенгенским правилам, снова вас будут проблемы со въездом во все страны этого соглашения. Но по большому счету это очень хорошая история, потому что сейчас у нас становятся популярными еще и такие туры, объединяющие несколько стран. Например, Бахрейн, Саудовская Аравия. У них общая граница через большой мост, который соединяет эти две страны. Очень часто туристы посещают сразу две страны. Или, например, Оман с Эмиратами. Так что передвижение между этими странами станет, наверное, проще, потому что достаточно просто предъявить уже готовую визу. Я думаю, что это позитивный шаг. Сильно он не изменит наше отношение к этим странам, которые уже давно полюбились. Со всеми из них у нас есть прямое авиасообщение. С конца сентября, начало октября должны возобновить полеты в Россию две саудовские авиакомпании. А еще мы ожидаем, что с новым курортом саудовским, который находится на Красном море, называется Red Sea Project, у нас будет еще авиасообщение премиальной авиакомпании, которая будет практически предоставлять только обслуживание по бизнес-классу.
4: Дмитрий Арутюнов. Аравийские монархи начали работать над запуском единой туристической визы для посещения всех стран региона почти 3 года назад.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Траур по погибшим в результате ночной атаки ВСУ объявили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. В городе будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены госфлаги, флаги Краснодарского края и муниципального образования. В среду в результате атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске погибли 4 человека, 29 пострадали. Повреждения зафиксировали в 8 домах. Также пострадало здание православного храма, школы, поликлиники и 2 детских садов. Минтранс утвердил дорожную карту, которая позволит сделать поездки в такси более доступными для пассажиров с детьми. Согласно документу, планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми. Как отметили в Минтрансе, для поддержки многодетных семей в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент, в рамках которого членам таких семей предоставляют промокоды на скидку на поездки в такси. Мэр мэры Нью-Йорка пытаются не допустить на церемонию 9.11. Петиция с призывом не допустить участие Зарана Мамдани в памятной церемонии в 25-ю годовщину теракта 11 сентября 2001 года набрала более 100 тысяч подписей. Автор петиции Джованни Галанте считает, что Мамдани не следует быть на церемонии, поскольку он не разделяет ценности пострадавших. В петиции 8 претензий к мэру, в том числе связанные с назначением главного советника и поддержкой бруклинского имама, связанного с радикальным исламом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сети «Одежда твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением московский арбитраж намерен обратиться к контрагент сети. Транспортная компания «Поволжьетранс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Сейчас бренд «Твое» одна из крупнейших в России сетей. Какие перспективы? OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию. Air Arabia отменила рейсы в Россию на октябрь и декабрь, сообщает телеграм-канал. На официального уведомления от перевозчика не было. Это уже не первый случай, когда Air Arabia отменяет рейсы без предупреждения. На каких направлениях это отразится в первую очередь и есть ли альтернативы? Эти и другие темы на Business FM. Сети «Одежда твое» пригрозили банкротством. А по крайней мере, с таким заявлением московский арбитраж намерен обратиться к контрагент сети транспортной компании «Поволжьетранс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Уколов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности, но самой «Поволжьетранс» это пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич, на базе холдинга «Русский трикотаж» одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входит не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Белоруссии, Молдавии. В инфолайн-аналитике называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном рынке банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
12: Говорить о том, что компания угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее платил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательным будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай, или это отражение общей картины положения ритейлера. Потому что, если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации, или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги. Это основной вопрос. Ну, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
4: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. А эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае ее сеть покинула сразу несколько топ-менеджеров. О перспективах «Твое» говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития фэшн-ритейле Дания Ткачева.
13: В ритейле, к сожалению, особенно в последние годы, часто можно встретить сети, которые имеют большой оборот и одновременно большой дефицит ликвидности, поскольку у нас сейчас высокая стоимость финансирования, деньги стоят дорого. Поэтому я бы, конечно, не исключала риски, точно не делала бы вывод о неизбежном банкротстве, как будто бы здесь пора задуматься об оптимизации сети, о закрытии нерентабельных магазинов, оптимизации по структуре затрат. При этом, да, мы видим, что новостной фон был, скажем так, тоже не в пользу «Твое», уходили топ-менеджеры, но такое тоже бывает, и это тоже, в принципе, принципе не является показателем или риском угрозы банкротства. Бывает, что команда выходит полным составом по каким-то определенным пунктам, но это абсолютно не говорит о том, что компания в принципе убыточна или у нее больше нет перспектив на рынке, она не готова развиваться. Я думаю, что это просто, скажем так, история эмоциональная, которая вышла за пределы контроля. Может быть, кредитор оказался без должного внимания и произошло то, что произошло.
4: Дания Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле. Ранее и другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Austin сокращают свое присутствие в рознице. Как сама сеть твоя оценивает претензии и будут ли они урегулированы? Бизнес FM направил запрос в компанию. OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию.
5: Подробности.
7: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений на Вьес-Токса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче на Вьес-Токса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
4: Решение этой задачи – прорыв для искусственного интеллекта, и это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики, рассуждает генеральный директор Института АЭРИ, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец.
14: Большой день для искусственного интеллекта, что было найдено решение задачи, которой много лет занимались выдающиеся математики. Много, кстати, советских математиков над этим работал. Это показывает, на самом деле, как меняется исследование в этой области с точки зрения того, что скорость некоторых шагов решения задач, она колоссально уменьшается. Сама базовая идея появилась в 2013 году, следующая была история в 2023. Ну, а здесь фактически там еще отдельная история про добросовестность ребят из OpenAI. Они 1 сентября запустили 10 тысяч параллельных агентов, которые уже дотащили идею до финального ответа. Это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики. Она поменяется. Математики недовольны. Там идет прям целый шторм. Опять же, с учетом неких этических вопросов по использованию работ других математиков. Здесь еще история связана, что это первая задача тысячелетия, решенная с помощью ИИ. Естественно, очень важно для этих компаний с точки зрения их капитализации быть первыми. И там было еще соревнование Anthropic и OpenAI. Как только тебя услышали, они, очевидно, я уверен, использовали данные чатов профессора из Корента. Дальше уже просто такой методом грубой силы действительно решение нашли. А все-таки идея, конечно, она все равно принадлежит в первую очередь человеку.
4: Иван Оселедец, декан факультета искусственного интеллекта МГУ. Параллельно вновь звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь ИИ Джейкоб Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком спектре задач, задач без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Мы движемся к множеству наиболее агрессивных из этих сценариев, при которых к концу следующего года все уже может выйти из-под контроля, сказал Коксон. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одной из его задач – развитие любовной линии персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Что стоит за этим? Мимолетный тренд или серьезная тенденция, когда вторую половину начинают ревновать к персонажам видеоигр? Бизнес FM рассказала семейный психолог Ирина Корчагина.
15: У меня множество клиенток, женщин, которые в принципе очень негативно относятся к тому, что мужчины играют в какие-то игры. Представляете себе ситуацию. Девушка приходит домой, а ее мужчина, муж сидит в компьютере с потрохами погружен. Конечно, это вызывает негодование. Плюс в этой истории, вот в этой конкретной игре, еще добавляется любовная линия. Я лично этих женщин очень понимаю. Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывает. Он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой, понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается, все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения. Тут действительно надо мужчин оттаскивать от компьютеров, от этой игры, или, может быть, как-то ограничивать их время, использовать какие-то женские штучки, пироги, халатики и всякие приемы. Давайте, девчонки, от игры их отрывать.
4: Семейный психолог Ирина Корчагина. Ключевым в этой истории может стать не сам факт виртуальных отношений в формате видеоигр, а время, проведенное вне реального мира, рассуждает врач-невролог, психотерапевт, сексолог Геннадий Голубев.
16: Буду опираться на свой опыт. Женщины очень часто вообще ревнуют своих мужчин, которые играют любые видеоигры. Что касается специфики данной игры, где игрок строит отношения с дамой, так сложилось эволюционно, что мужчины, как правило, ориентированы на цель, нужно пойти, условно, убить мамонта, а женщины ориентированы на отношения. Находясь у костра, которому мужчина принесет этого мамонта, можно было управлять им на бессознательном уровне, в большинстве случаев, конечно. Для того, чтобы мужчина почувствовал комфорт, и ему захотелось возвращаться к этому костру. Так вот, здесь мы видим прямую соперницу для женщины, потому как она бессознательно видит в ней именно соперницу. То есть это ту, с которой мужчина будет проводить время, вместо того, чтобы в это время он занимался тем, что приносил мамонтов именно к ее костру. Безусловно, есть женщины, которые будут спокойно смотреть на эти вещи. У них есть такой пожизненный принцип, чем бы дитя не тешилось. Но вопрос, является ли дитя мужчиной в этом случае.
4: Врач-невролог Геннадий Голубев в ответ на женский бойкот многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили о популярной серии компьютерных игр Sims, где игроки годами выстраивали отношения между персонажами. Особенно этот проект был популярен у женщин, которых, впрочем, не обвиняли в виртуальных романах.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 10 сентября. Клуб Алексея Козлова. Концерт в честь 75-летия Алексея Вайт-Белова, гитариста, вокалиста, основателя группы «Удачное приобретение» и одного из пионеров блюза в СССР. В программе прозвучат блюзовые, блюз-роковые и рок-н-ролльные стандарты Джимми Хендрикса, Джонни Уинтера, Рори Галлахера, а также авторские композиции самого Белова. Концерт украсят специальные гости. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Доллар Каймановых островов с 1972 года является национальной денежной единицей страны. Он заменил ямайский доллар в тот момент, когда острова перестали быть политически зависимы от Ямайки. В отелях, ресторанах и магазинах Каймановых островов принимают и доллар США. Курс почти один к одному. Сегодня островной доллар даже чуть-чуть дороже. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Дом РФ стал владельцем производителя лифтов «Метеор Лифт», бывшего российского бизнеса «Американской Отис». Теперь 100% компании через УК «Метеор» принадлежит Дом РФ. «Отис Лифт» сменила название на «Метеор Лифт» в 2022 году после ухода «Отис» из России. Тогда российский бизнес компании приобрела структуру S8 Capital. В группу Дом РФ также входит Щербинский лифтостроительный завод. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, готова обсудить с Индией локализацию российских авиадвигателей. Речь в том числе может идти о создании совместных предприятий. Корпорация отмечает, что Россия и Индия сотрудничают в области двигателестроения уже более 50 лет. Сейчас стороны обсуждают, в частности, локализацию российских самолетов в Индии. ВКонтакте совместно с Литрес и издательством «Камильфо» запустила программу поддержки иллюстраторов. Первый этап – конкурс для художников и авторов комиксов, манги, графических романов и других визуальных историй. Номинаций несколько. Победители получат финансовую поддержку, помощь с доработкой проектов и возможность выпустить работы в печатном и цифровом формате. Заявки можно подать до 25 октября. Участвовать могут россияне старше 18 лет. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Шестнадцать сорок шесть в Москве. Израиль и страны Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те вытесняют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании двух государств – Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран. Другие, например, Австралия, готовятся последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Великобританию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношении Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
19: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну, а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую. Доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 40 примерно миллионах на фоне большого товарооборота, миллионов долларов, но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
4: Елена Супонина, востоковед, о том, как ситуацию с санкциями видят в Израиле, говорит журналист израильского 9-го канала Андрей Харазов.
20: Концепция европейцев, по которому это является каким-то западным берегом, на котором евреи не имеют права селиться, в Израиле не очень нравится. Это концепция части европейских властей, тех, которые придерживаются. В Израиле болезненно довольно сейчас реагируют на эти новые, так сказать, этап санкций, которые пытаются Израиль заставить, вынудить на то, чтобы на создание палестинского государства, на создание, так сказать, арабского государства в Иудее и Самарии, чему с точки точки зрения израильской концепции считается, что уже это государство, во-первых, создать невозможно, потому что оно не было создано еще 100 лет назад, почти 100 лет назад, в 40-х годах прошлого века. С тех пор неоднократно было доказано, что такое государство и станет, во-первых, очень сильной оборонной угрозой для Израиля, во-вторых, оно просто уже невозможно с точки зрения конфигурации территориальной. И потому что на таком куске у земли узком, в принципе, два государства не уживутся, причем столь разных. И поэтому в Израиле считают просто, что санкции вводить не надо против нас, такие больше политический шаг, чем какой-то практический. И в ответ на это, да, ввели, не сказать, что сильные какие-то шаги особые, но закрыли, да, консульство в Иерусалиме, британское, в арабской части Иерусалима, которое обслуживало арабов и иерусалимских, и палестинских. Концепция такая, если вы считаете, что должно быть там палестинское государство, что Израилю вам не нравятся еврейские поселения, то консульство ваше создавайте, пожалуйста, в Рамале, не в Иерусалиме.
4: Журналист из Израиля Андрей Харазов. Вашингтон, как отмечает Axios, препятствует британским санкциям в отношении Израиля не стал. А в частности, Трамп заранее проинформировали о решении Лондона. Он против него не возражал. В Госдепартаменте также заявили, что разделяют обеспокоенность расширением израильских поселений на западном берегу реки Иордан. Возвращение Александры Трусовой на мировые турниры. Спортивный подвиг и прорыв. Русская ракета снова на пьедестале. Так отзываются они, отечественные и зарубежные фанаты женского фигурного катания. Все соцсети спортсменки полны тысяч восторженных комментариев. Напомню, воспитанница тренера Этери Тутберидзе, российская фигуристка Александра Трусова, выиграла серебро международного турнира среди серии «Челленджер» в Токио, исполнив четверной. Это первое ее выступление на международном уровне после 4-летнего перерыва в карьере и родов. Светлана Чередникова подробнее.
18: Когда Александра Трусова в замужестве Игнатова прыгнула четверной лутц, публика на трибунах в Токио встала. У многих на глазах появились слезы. Поклонники Александры ждали ее возвращения в большой спорт 4 года. Ее соцсети и до турнира были полны словами поддержки и восхищения стремлением спортсменки в 22 года вернуться и конкурировать на международной арене с более юными девушками. Но когда она, откатав произвольную, заняла второе место со сложнейшим элементом ультра, комментарии фанатов со всего мира к ее постам и роликам в соцсетях перевалили за тысячи. Смысл всех сводился к одному тезису: «Саша, ты лучшая». Сама спортсменка после выступления призналась в интервью Первому каналу, что в отличие от Олимпиады 22 года, когда она в ярости вышла с катка, не согласная с оценками судей и с вторым местом, сейчас и она, и Тутберидзе счастливы серебряной медали, потому что удалось показать все, что было натренировано всего за полтора месяца подготовки к этому старту. Вот фрагмент интервью.
21: Я очень переживала, никто не знал, как получится, ни я, ни тренеры. Все-таки большой перерыв был. Я проговаривалась каждый раз в голове, что, во-первых, я уже откатала короткую. Все поняли, что я в форме. Все видели это. Я сама знаю, что я готова хорошо. Если что-то пойдет не так, я могу ошибаться. Я все-таки родила. И я пыталась об этом вспоминать, себе говорить, но это мне не помогает. Я все равно остаюсь максималисткой, и мне нужно сделать то, что я тренировала. И, знаешь, я буду себя сжирать изнутри. До самого последнего момента я не могла расслабиться. Я и в дорожке ехала собранная, и в корю. Я уже устала, не могла никуда ехать. Только в конце, на последнем винте, я, да, кайфанула, поняла, что вот, я докатала. Все, встала в конечную позу. Получилось, что взгляд был четко на судью, мужчину, который прямо передо мной. Из-за того, что я настолько устала, мне было уже все, я хотела закончить эту программу, я очень долго стояла в этой конечной позиции своим вот этим взглядом, что он не выдержал, начал улыбаться. Он сначала серьезно сидел, а потом начал улыбаться, и я такая уже отпустила, тоже улыбнулась и делала поклон. Дальше, конечно, когда вышла, и мне кажется, за всю мою карьеру, что меня такая счастливая интервью не встречала никогда. И от этого тоже мне стало очень хорошо.
18: Как призналась Александра, ее больше не мотивируют успехи других фигуристок. Чтобы я начала переживать, им всем тоже надо родить и вернуться, шутит она. По ее словам, лучшая мотивация – поддержка мужа и любовь годовалого сынишки, с которым она не расстается ни во время тренировок, ни на соревнованиях. Спасибо всем болельщикам, которые ждали моего возвращения. Вы были одной из причин, по которым я вообще вернулась на лед», – подытожила спортсменка. И поклонники, и эксперты отметили, что катание русской ракеты теперь более осмысленное. Саша стала выразительнее, считает руководитель редакции «Спортбокс.ру» Алексей Адамов.
1: Если раньше часто это выглядело, что она катается от прыжка к прыжку, и цельной программы, какой бы ни был хореограф, платье, музыка, цельной программы не получалось, особенно если это какие-то лирические мотивы. Сейчас видно, что это повзрослевшая фигуристка, видно, что она точно знает, что она катает, что она сама принимает участие в постановке программ. Мы увидели новую Трусову, которая вполне может добиваться успеха и на российском, и на международном уровне. То, что Трусова делала 5 четверных в одной программе, это до сих пор остается уникальным. Никто повторять не мог, поэтому вот она сейчас вернулась с одним. Ну, 2-3 она точно будет делать уже в этом сезоне, пробовать, по крайней мере. Даже травмы, даже малейшие изменения в организме приводят к нестабильным четверным и к их исчезновению. Не говоря уже о таком серьезном изменении в организме, как рождение ребенка.
18: В чем значимость камбэка Трусовой для спорта в целом, говорит корреспондент издания «Спорт-24» Константин Лесик.
2: Не было еще никогда такого, чтобы фигуристка возвращалась после рождения ребенка и исполняла четверной прыжок. А еще четверной лутц – самый сложный и дорогой прыжок, где 4 оборота. Это историческое событие для всего спорта. И просмотры, и внимание мировой общественности к этому говорит об этом. Никто еще не исполнял четверной в 22 года, а еще и после родов. Если бы не было на этом турнире японки, которая около 20 турниров подряд не проигрывает с тройным акселем и четверным тулупом, то Трусова бы этот турнир выиграла. Текущая форма у нее очень хорошая. Я верю, конечно, что она будет еще прогрессировать. Это пример, это личность. У огромного количества фигуристов появляется мотивация. И не только фигуристов, а в принципе спортсменов в мире.
18: Александра Трусова вошла в резервный состав сборной России. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.

0: выходов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
1: История денег на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: 16:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии альпинистов выросло до 14. Спасатели сегодня обнаружили тело еще одного погибшего на месте схода лавины в горах. Судьба трех альпинистов остается неизвестной. Напомню, лавина сошла 7 сентября. ВСУ беспилотниками нанесли удары по легковым автомобилям в Кременском и Антрацитовском округах ЛНР. В результате атак ранения получили двое водителей. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник. Иран навсегда запретит проход через Ормузский пролив всем судам, которые войдут в объявленную Тегераном запретную зону акватории. Об этом заявил представитель КСИР. По его словам, зона распространяется восточнее Ормузского пролива. Для захода в нее необходимо будет согласовать свой маршрут с иранской армией. Число погибших при взрыве, произошедшем на складе боеприпасов в провинции Идлиб в Сирии, выросло до 4 человек. Еще 10 получили различные ранения. Об этом сообщают местные медики. Ранее сообщалось о 3 жертвах взрыва. По информации местных СМИ, спасательные команды продолжают вести поиски пропавших без вести под завалами. Их число погибших, соответственно, может вырасти. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Атаке также подвергся Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Подробности буквально через минуту. ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. Произойдет это с июля следующего года. И эти данные могут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. Дефицит бюджета – цифра подвижная, заявил Дмитрий Песков, комментируя последние данные Минфина. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета в январе-июле составил почти 6,5 триллионов рублей. Песков также отметил, что вопрос повышения налогов на фоне дефицита бюджета в Кремле не рассматривается. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Массированная атака дронов на юге России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 получили ранения. Четверо в тяжелом состоянии. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
5: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший. Есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется магистральная, и она, эта труба внешняя, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже повредили магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения. Службы там работают, я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают. Повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица. Тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу. Это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
4: Олег Дынник, главный редактор газеты «Новороссийский рабочий». Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской территории. Минобороны России заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачи», используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, электроподстанции и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области поражены в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. ФНС получит доступ к техническим данным операций с цифровым рублем. С июля следующего года Федеральная налоговая служба при операциях с цифровым рублем может получить данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказы ФНС. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Эти данные могут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. У ФНС уже есть эти данные по другим операциям, просто теперь уже существующий порядок распространится и на операции с цифровым рублем, говорит партнер юридической фирмы Косенков и Суворов, адвокат Александр Ерасов.
6: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешняя инициатива направлена на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по

0: счета как цифрового рубля, так и номеров карт, которые привязаны к счетам, всегда выдается после однозначной идентификации в банке. Более того, пользователи намного больше информации раскрывают о себе сами, самыми обычными покупками. Ведь по тому, как ведет себя человек, где он совершает покупки, в каких конкретно магазинах, можно достаточно точно описать его профиль и, в принципе, достаточно хорошо его идентифицировать. И это часто используется в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
1: Директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов. Эксперты отмечают, что технический след сам по себе не может быть доказательством налогового нарушения. Одним IP-адресом или устройством могут пользоваться несколько человек. По их мнению, такие данные должны рассматривать только вместе с другими доказательствами, документами, договорами и данными об операциях. Запрос о нововведении «Бизнес-ФМ» отправила в ФНС. На момент выхода материала ответ мы не получили. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше налички, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоб». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
2: Ирина Доброхотова, основатель «Бест Новострой» и аналитической платформы «BNMap Pro».
3: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает и в такси наличкой, там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно, я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что, с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставляет зазор для пользователей. Мало ли какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
4: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
2: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
5: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты – это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
2: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
6: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачиваться картой, поэтому там расплачиваю картой. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
2: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топган».
7: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то

0: утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который говорят, если такое случается. Но это было только когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
1: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных, при этом безналичная оплата по-прежнему доминирует 2/3 опрошенных, чаще всего расплачиваются картой.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2020. 16+.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
2: Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России создадут черный список подставных налогоплательщиков. По данным газеты «Известия», организовать специальный реестр планирует налоговая служба. В него внесут людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании ИП для ухода от налогов. Речь идет, например, о случаях, когда предприниматели оформляют свое дело на родственников или сотрудников, или искусственно делят фирму на несколько компаний, чтобы платить меньше налогов. Рассмотреть создание реестра ФНС должна до февраля. Также власти хотят усилить проверку налоговых деклараций и счетов. Фактур. Еще 11 участков изымают под строительство восточного обхода Нижнего Новгорода. Соответствующее распоряжение дало Минимущество региона. Земли расположены на набережной Гребного канала и в Слободе Подновье, указано в документе. Два участка принадлежат юридическим лицам, компаниям «Берег» и бетонный завод «Вектор». Остальные находятся в собственности физических лиц. Они предназначены для ведения личных подсобных хозяйств и индивидуального жилищного строительства. Владельцам недвижимости выплатят компенсацию за изымаемое имущество по рыночной стоимости. При их несогласии министерство будет судиться, пишут «Коммерсант Приволжье». Всего под строительство восточного обхода власти решили изъять уже около 100 участков. Строительство дороги пока находится на этапе проектирования. Нижегородский центр помощи «Честный знак» возглавляет рейтинг по количеству обработанных обращений бизнеса 3-й месяц подряд, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Специалисты регионального центра обработали более 800 обращений предпринимателей с момента открытия площадки в феврале. Организация работает на базе регионального центра «Мой бизнес». Отдельное внимание уделяется обучению предпринимателей. С начала года специалисты центра провели 4 семинара по вопросам маркировки товаров, участниками которых стали более 370 предпринимателей. Узнать больше о работе системы «Честный знак» можно в центре маркировки при личном обращении по адресу улица Академика Сахарова, дом 4. В России захотели провести бизнес-форум с участием нашей страны, Германии и США. С инициативой выступил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он считает, что форум можно провести в следующем году. Встреча могла бы помочь восстановить деловые контакты между странами. Дмитриев также предложил пригласить на мероприятие представителей партии «Альтернатива для Германии», которая на днях победила на региональных выборах. Пока речь идет только об инициативе, конкретных договоренностей о проведении форума нет. Руководитель филиала Нижегород пассажир автотранса номер 3 получил условный срок за откат из премии. По данным регионального управления ФСБ, фигурант с января 23 по октябрь 25 годов назначал подчиненным премии, часть которых забирали он и другой фигурант, в отношении которого дело выделили в отдельное производство. Материальный ущерб предприятию превысил 2 миллиона рублей. Вину подсудимый признал в полном объеме. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, приговор в законную силу не вступил. Эксперты HeadHunter назвали топ-5 наиболее востребованных профессий в сегментах микро, малого и среднего бизнеса Нижегородской области по итогам первого полугодия. Всего за это время было размещено 36 тысяч вакансий. Как и в целом по России, одной из ключевых специальностей для бизнеса региона остаются менеджеры по продажам и работе с клиентами. Они лидируют сразу во всех трех сегментах. Помимо них крайне востребованы бухгалтеры, водители, экспедиторы, врачи, инженеры, разнорабочие, курьеры, повара и пекари. Структура спроса в сегменте малого бизнеса Нижегородской области во многом отражает общероссийские тенденции. Бизнесу по-прежнему нужны специалисты, которые напрямую влияют на выручку, операционные процессы и клиентский сервис, отмечают эксперты. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
10: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
2: Валюта.
10: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 9 сентября. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 88 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
9: Брокер «Стелла Инвест» купил 4 исторических дома в Нижегородской области. Казенное предприятие «Рекнедвижимость» продало выставленные единым лотом здания в Арзамасе и Нижнем Новгороде. По информации сайта торгов, цена увеличилась с 35 до почти 42 миллионов рублей. Победителем стал брокер товарно-сырьевой биржи «Стелла Инвест». Губернатор Глеб Никитинов в своих соцсетях рассказал, что в планах инвестора интеграция объектов в современное общественно-деловое и городское пространство. Ранее сообщалось, что на торги выставили полуразрушенное деревянное здание на улице Большепокровской, 44. В Арзамасе два объекта культурного наследия на Соборной площади, а также аварийный деревянный дом с мансардой на улице Карла Маркса. 9-й арбитражный апелляционный суд утвердил арест российских активов Porsche для взыскания почти 17 миллиардов рублей и 40 тысяч евро долга Volkswagen перед Горьковским автозаводом, который нижегородское предприятие продало московской компании Камея, следует из опубликованного решения суда. Для обеспечения задолженности запрещены сделки с уставными капиталами Porsche Russland, Porsche Financial Service Russland и Porsche Центр Москва, пишет Коммерсант. Также были арестованы 5 зданий, земельный участок на Ленинградском шоссе в Москве и средства на счетах юридических лиц. Кредитор добивается включения 100% доли в уставных капиталах этих компаний в конкурсную массу в рамках процедуры локального банкротства Volkswagen, которую арбитражный суд Москвы ввел в сентябре прошлого года. Напомню, 2 года назад Горьковский автозавод отсудил многомиллиардную компенсацию Volkswagen за разрыв соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде, а затем продал долг коллекторам. На мощностях Volkswagen в столице Приволжья организовали производство автомобилей «Волга». Российский рынок акций начал день ростом. На старте торгов индекс Мосбиржи подрос на 0,25%, почти до 2280 пунктов. Большинство крупных компаний начали торги в плюсе. Сильнее всего выросли акции «Лукойла», «Фосагро» и «ММК». Подешевели бумаги «Полюса», «ВК», «МТС» и группы компаний «ПИК». Эксперты связывают рост рынка с подражанием нефти, ожиданиями снижения геополитических рисков. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт «Брент» на лондонской бирже увеличилась до почти 99,5 долларов за баррель. Нижегород Электротранс почти полностью закрыл дефицит водителей электробусов благодаря эффективной кадровой политике. При этом, как сообщили на предприятии, сохраняются потребности в водителях троллейбусов. Набор на соответствующие вакансии продолжается. Кроме того, предприятие внедряет новое решение для действующих водителей. В диспетчерском пункте ЖК «Торпеда» ежедневные медосмотры проводятся с использованием специализированного устройства автоматического медосмотра без привлечения штатного медперсонала. С помощью аппарата водитель самостоятельно и в короткие сроки может измерить артериальное давление, пройти алкотест и получить доступ к рейсу. Такой формат организации организациями досмотров позволяет сократить временные затраты и повысить удобство процедуры для сотрудников. Напомню также, что на базе учебного центра Нижегород Электротранса регулярно проводится набор на курсы подготовки водителей троллейбусов. Предприятие полностью покрывает расходы на обучение курсантам на протяжении всего периода подготовки. Выплачивается стипендия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
12: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
11: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ».
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама.
15: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
16: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
17: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
18: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она-караоке» для шумных тусовок. «Она-иммерсива» для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались «би». Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
22: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Здравствуйте. Отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков сбитого дрона произошло возгорание, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. По его данным, погибших и пострадавших в результате атаки на промобъект на Ямале нет. Траур по погибшим в результате ночной атаки беспилотников в среду объявлен в Новороссийске. Отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги, сообщил глава города Андрей Кравченко. В Новороссийске в результате атаки беспилотников в ночь на среду погибли 4 человека, в том числе один ребенок. 17 находятся в больнице, 4 из пострадавших в тяжелом состоянии. Всего пострадали 29 человек. Российская сторона довела до турецких партнеров подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса и дала оценки действиям Киева в Черном море, сообщили в среду в российском МИДе. В ходе переговоров также обсуждалось текущее положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии, сообщили на Смоленской площади. Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал проводить телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который планировался на среду, пишет Guardian. Издание отмечает, что такое решение Мерц принял после того, как ранее глава Белого дома публично приветствовал победу оппозиционной немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии-Анхальт. При этом представитель правительства Мерца не стал отвечать на вопрос, действительно ли есть взаимосвязь между этими двумя аспектами. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сеть «Одежда твою» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети, транспортная компания «Поволжьетранс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. А какие перспективы у одной из крупнейших в России сетей? OpenAI оказался в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь должен развивать любовную историю персонажей, а реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Эти и другие темы в эфире Business FM. Сети «Одежда твое» пригрозили банкротством. А по крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети транспортной компании «Поволжьетранс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Уколов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности, но самой «Поволжьетранс» это пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич, на базе холдинга «Русский трикотаж» одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входят не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Белоруссии, Молдавии. В инфолайн-аналитике называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном рынке банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
3: Говорить о том, что компании угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательным будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай или это отражение общей картины положения ритейлера. Потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Но, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
2: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. А эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае ее сеть покинула сразу несколько топ-менеджеров. О перспективах твое говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле Дания Ткачева.
4: В ритейле, к сожалению, особенно в последние годы, часто можно встретить сети, которые имеют большой оборот и одновременно большой дефицит ликвидности, поскольку у нас сейчас высокая стоимость финансирования, деньги стоят дорого. Поэтому я бы, конечно, не исключала риски, точно не делала бы вывод о неизбежном банкротстве, как будто бы здесь пора задуматься об оптимизации сети, о закрытии нерентабельных магазинов, оптимизации по структуре затрат. При этом, да, мы видим, что новостной фон был, скажем так, тоже не в пользу твое, уходили топ-менеджеры, но такое тоже бывает, и это тоже в принципе, не является показателем или риском угрозы банкротства. Бывает, что команда выходит полным составом по каким-то определенным пунктам, но это абсолютно не говорит о том, что компания, в принципе, убыточна или у нее больше нет перспектив на рынке, она не готова развиваться. Я думаю, что это просто, скажем так, история эмоциональная, которая вышла за пределы контроля. Может быть, кредитор оказался без должного внимания и произошло то, что произошло.
2: Дания Ткачева, бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития в фэшн-ритейле. Ранее и другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Austin сокращают свое присутствие в рознице. Как сама сеть твоя оценивает претензии и будут ли они урегулированы? Бизнес FM направил запрос в компанию. OpenAI оказалась в центре скандала после заявления о решении одной из самых известных математических задач. Один из математиков заявил, что модель на основе искусственного интеллекта могла использовать идеи ученых, которые независимо от нее шли к тому же открытию.
0: Подробности.
5: Речь идет о задаче о существовании и гладкости решений уравнений Навье-Стокса. Это одна из семи знаменитых задач тысячелетия. Она связана с уравнениями, которые описывают движение жидкостей и газов. OpenAI сообщает, что задача была решена за 88 часов с помощью системы из примерно 10 тысяч ИИ-агентов. За решение задачи математический институт Клея ранее назначил награду в 1 миллион долларов. OpenAI заявила, что не будет претендовать на приз и рассматривает результат как демонстрацию возможностей ИИ. Однако после этого OpenAI оказалась в центре скандала. Ученые, которые работали над решением уравнений, близким к задаче Навье-Стокса, заявили, что искусственный интеллект мог использовать их идеи. Это профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер и Левант Альпеге, который работает в Anthropic, конкуренте OpenAI. Это был их личный проект, но они тоже использовали в работе ИИ-инструменты. Бакмастер утверждает, что модель OpenAI выбрала тот же редкий подход к решению проблемы. По его словам, у него был диалог с руководителем математического направления OpenAI. Он якобы предложил ученым либо опубликовать свои наработки отдельно, либо сообщить о решении, указывая, что результат получила нейросеть OpenAI, и не упоминать ученого, работающего в Anthropic. Как пишет TechCrunch, если это правда, это говорит о том, что команда OpenAI убедилась, что подход математиков был правильным, и решила использовать свое материальное преимущество в вычислительных ресурсах. Сама компания отрицает, что использовала наработки ученых, но заявила, что не может полностью исключить вероятность того, что ее модель во время обучения сталкивалась с похожими материалами.
2: Решение этой задачи – прорыв для искусственного интеллекта, и это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики, рассуждает генеральный директор института АЭРИ, декан факультета искусственного интеллекта МГУ Иван Оселедец.
6: большой день для искусственного интеллекта, что было найдено решение задачи, которой много лет занимались выдающиеся математики. Много, кстати, советских математиков над этим работал. Это показывает, на самом деле, как меняется исследование в этой области с точки зрения того, что скорость некоторых шагов решения задач, она колоссально уменьшается. Сама базовая идея появилась в 2013 году, следующая была история в 2023. Ну, а здесь фактически там еще отдельная история про добросовестность ребят из OpenAI. Они 1 сентября запустили 10 тысяч параллельных агентов, которые уже дотащили идею до финального ответа. Это поднимает вопрос о будущем фундаментальной математики. Она поменяется. Математики недовольны. Там идет прям целый шторм. Опять же, с учетом неких этических вопросов по использованию работ других математиков. Здесь еще история была связана, что это первая задача тысячелетия, решенная с помощью ИИ. И, естественно, очень важно для этих компаний с точки зрения их капитализации быть первыми. И там было еще соревнование Anthropic и OpenAI. Как только тебя услышали, они, очевидно, я уверен, использовали данные чатов профессора из Корента. Дальше уже просто такой методом грубой силы действительно решение нашли. А все-таки идея, конечно, она все равно принадлежит в первую очередь человеку.
2: Иван Оселедец, декан факультета искусственного интеллекта МГУ. Параллельно вновь звучат опасения о выходе ИИ из-под контроля. Исследователь ИИ Джейкоб Коксон не просто ушел из Anthropic, но и решил покинуть индустрию искусственного интеллекта из-за страха, что разработчики слишком быстро создают системы, способные самосовершенствоваться, сообщает Wall Street Journal. Коксон считает, что ни одна компания не сможет ответственно создавать ИИ, способные превосходить людей в широком спектре задач, без вмешательства государства или согласованного замедления разработки. Мы движемся к множеству наиболее агрессивных из этих сценариев, при которых к концу следующего года все уже может выйти из-под контроля, сказал Коксон. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Все из-за романтической линии между главными героями нашумевшего проекта. По сюжету пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одной из его задач – развитие любовной линии персонажей. А делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. Они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Что стоит за этим? Мимолетный тренд или серьезная тенденция, когда вторую половину начинают ревновать к персонажам видеоигр? Бизнес FM рассказала семейный психолог Ирина Корчагина.
7: У меня множество клиенток, женщин, которые в принципе очень негативно относятся к тому, что мужчины играют в какие-то игры. Представляете себе ситуацию. Девушка приходит домой, а ее мужчина, муж сидит в компьютере с потрохами погружен. Конечно, это вызывает негодование. Плюс в этой истории, вот в этой конкретной игре, еще добавляется любовная линия. Я лично этих женщин очень понимаю. Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается. Он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние. Жизнь реальная и нереальная, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой, понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается, все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения. Тут действительно надо мужчин оттаскивать от компьютеров, от этой игры, или, может быть, как-то ограничивать их время, использовать какие-то женские штучки, пироги, халатики и всякие приемы. Давайте, девчонки, от игры их отрывать.
2: Семейный психолог Ирина Корчагина. Ключевым в этой истории может стать не сам факт виртуальных отношений в формате видеоигр, а время, проведенное вне реального мира, рассуждает врач-невролог, психотерапевт, сексолог Геннадий Голубев.
8: Буду опираться на свой опыт. Женщины очень часто вообще ревнуют своих мужчин, которые играют любые видеоигры. Что касается специфики данной игры, где игрок строит отношения с дамой, так сложилось эволюционно, что мужчины, как правило, ориентированы на цель. Нужно пойти, условно, убить мамонта. А женщины ориентированы на отношения. Находясь у костра, которому мужчина принесет этого мамонта, можно было управлять им на бессознательном уровне, в большинстве случаев, конечно. Для того, чтобы мужчина почувствовал комфорт, и ему захотелось возвращаться к этому костру. Так вот, здесь мы видим прямую соперницу для женщины, потому как она бессознательно видит в ней именно соперницу, то есть ту, с которой мужчина будет проводить время, вместо того, чтобы в это время он занимался тем, что приносил мамонтов именно к ее костру. Безусловно, есть женщины, которые будут спокойно смотреть на эти вещи. У них есть такой пожизненный принцип, чем бы дитя не тешилось. Но вопрос, является ли дитя мужчиной в этом случае.
2: Врач-невролог Геннадий Голубев в ответ на женский бойкот многие геймер-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили о популярной серии компьютерных игр Sims, где игроки годами выстраивали отношения между персонажами. Особенно этот проект был популярен у женщин, которых, впрочем, не обвиняли в виртуальных романах.
0: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
10: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Бесплатная еда заставляет работать лучше, чем денежная премия, считают израильские ученые. Эксперимент проводили на одной из фабрик по производству компьютерных чипов. В начале каждой рабочей недели сотрудникам предлагали на выбор 3 варианта вознаграждения за выполнение плана работ. Бесплатная пицца, $30 или просто похвала от начальника. С первого же дня бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером. Ее не только выбирало большее количество сотрудников, она же лучше остальных мотиваторов повышала производительность труда на 7%. Как ни странно, худшим вариантом для мотивации оказались деньги. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
11: Дом РФ стал владельцем производителя лифтов «Метеор Лифт», бывшего российского бизнеса «Американской Отис». Теперь 100% компании через УК «Метеор» принадлежит Дом РФ. «Отис Лифт» сменил название на «Метеор Лифт» в 2022 году после ухода «Отис» из России. Тогда российский бизнес компании приобрела структуру S8 Capital. В группу Дом РФ также входит Щербинский лифтостроительный завод. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, готова обсудить с Индией локализацию российских авиадвигателей. Речь в том числе может идти о создании совместных предприятий. Корпорация отмечает, что Россия и Индия сотрудничают в области двигателестроения уже более 50 лет. Сейчас стороны обсуждают, в частности, локализацию российских самолетов в Индии. ВКонтакте совместно с Литрес и издательством «Камильфо» запустила программу поддержки иллюстраторов. Первый этап – конкурс для художников и авторов комиксов, манги, графических романов и других визуальных историй. Номинаций несколько. Победители получат финансовую поддержку, помощь с доработкой проектов и возможность выпустить работы в печатном и цифровом формате. Заявки можно подать до 25 октября. Участвовать могут россияне старше 18 лет. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Израиль и страны Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те выселяют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании двух государств – Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран, другие, например, Австралия. Готовится последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Великобританию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношениях Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
12: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую. Доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 40 примерно миллионах на фоне большого товарооборота, миллионов долларов. Но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
2: Елена Супонина, востоковед. Вашингтон, как отмечает Axios, препятствовать британским санкциям в отношении Израиля не стал.
9: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
13: Добрый вечер.
2: Посмотрим на рынки и, как говорят, динамику задает сегодня нефть.
13: Да, рынок в целом товарный сегодня растет, за некоторым исключением, но нефть растет очень динамично, и цены на нефть, наконец-то, если рассматривать смесь Brent, перевалили за $100 за баррель, но такие прогнозы, конечно, на рынке присутствовали. Допустим, вспомним недавний прогноз аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, которые ожидают даже 120. В случае дальнейшей эскалации, она продолжается, не прекращается как минимум. Обмен ударами продолжается между США и Ираном. И все это привело пока к $101 за баррель, но нельзя исключать дальнейшего роста, если действительно полностью остановится транзит нефти через Ормузский пролив. Он и так-то был не особо, если не брать в расчет, конечно, заявления чиновников Белого дома США, прежде всего тех чиновников, которые занимаются энергетикой. Они вот рассказывали рынку сказки относительно того, что чуть ли не 18 миллионов в день им удается провозить нефть. Но 18 миллионов – это почти довоенный уровень. И рынок в это, как мы видим, в последнее время верить перестал. А уже в текущей ситуации складывается картина, что и вообще скоро полностью остановится движение через Ормуз. Оно, в принципе, и так, как я уже сказал, было не очень. Но, видимо, уже здесь на новый уровень выходит вот эта эскалация. Как пишут участники торгов, если раньше американские военные наносили удары по, соответственно, военным кораблям Ирана, и Трамп говорил о том, что полностью они уничтожили иранский военный флот, то теперь, как мы видим, целенаправленные удары наносятся по танкерному флоту Ирана. И вот командование Центральное вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что нанесли удары и даже уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль вооруженных морских сил США. Ну, тоже там Иран, конечно же, серьезные удары наносит. И вот в корпусе стражи исламской революции говорили о том, что нанесли ракетный удар по американским войскам. Прежде всего на базе в Иордании. Ну и также стало известно об ударах по двум американским эсминцам. И если брать последние сообщения, которые приходят от иранской прессы, то вот агентство ТАСНИМ пишет о том, что корпус стражи исламской революции предупреждает Вашингтон, что в случае атак на 2-3 иранских объекта Тегеран атакует 20 американских. То есть эскалация, она не то чтобы нарастает, она еще и будет нарастать в ближайшем будущем. И на этом фоне цены на нефть, как мы видим, растут уже, скажем, заметно. Как-то стеснялся рынок нефти реагировать на эту последнюю эскалацию, но уже это стеснение куда-то отошло в сторону. Рубль, конечно же, тоже реагирует на события, прежде всего, на рынке нефти, и растет. Отыгрывает потери предыдущих недель, скажем так, даже учитывая, что китайская валюта на прошлой неделе преодолевала 13 рублей, но ненадолго. А на этой неделе таких попыток пока мы не наблюдаем. Около 10 копеек теряет юань к рублю и торгуется в районе 12 рублей 67 копеек. Ну и, соответственно, доллар США тоже снижается. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то потери доллара уже около 1%, и американская валюта опустилась ниже 85 рублей.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
15: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
17: Не оферта.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне «Между делом», как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
22: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
21: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
20: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликули. 7 человек, в том числе 2 бойца самообороны, пострадали в результате удара ВСУ по территории Белгородской области в среду, сообщает областной оперативный штаб. А в Геленджике из-за атаки беспилотника повреждена электроподстанция, сообщил мэр города Алексей Богодистов в своем Макс-канале. Оптимизм ВСУ угасает по мере продвижения российской армии и разрушения так называемого пояса крепостей украинских сил в Донбассе, сообщает CNN. Последние годы Киев направлял значительные ресурсы на фортификацию Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Однако этот пояс крепостей значительно ослаб по мере продвижения российской армии, а Киев потерял оперативное преимущество в результате перехода Константиновки под российский контроль, указывает телеканал. Открытие во Вьетнаме совместной с Ханоем лаборатории по изучению инфекционных болезней – это пример успешного сотрудничества и свидетельство стратегического партнерства двух стран. Такую оценку дал на церемонии открытия объекта по видеосвязи совместно с президентом Вьетнама То Ламом российский лидер Владимир Путин. То Лам находится в России с многодневным государственным визитом. Британская полиция начала уголовное расследование из-за сообщения о том, что партия Reform UK Найджела Фаража могла получить незаконные пожертвования из-за рубежа. Об этом пишет «Таймс» со ссылкой на заявление столичной полиции. Партия отрицает факт нарушений, заявляя, что партия стала жертвой обмана и утверждая, что два ее члена стали жертвами провокации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Однако серьезных последствий удалось избежать. Подробности буквально через минуту. ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. Произойдет это с июля следующего года, и эти данные могут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше кэша, чем у женщин. Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе 1 ребенок. Еще 29 получили ранения. 4 в тяжелом состоянии, по словам главы города Андрея Кравченко. Повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаке подвергся и Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Погибших и пострадавших нет. Часть Геленджика осталась без света после атаки беспилотников. Повреждена электроподстанция. Всего, по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
3: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший, есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких, даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется магистральная, и она, эта труба внешне, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже повредили магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения. Службы там работают, я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают. Повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица. Тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу. Это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
2: Олег Дынник, главный редактор газеты «Новороссийский рабочий». Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской территории. Минобороны России заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовой терминал и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Староказачий», используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, электроподстанция и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области пожары в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. С июля следующего года Федеральная налоговая служба при операциях с цифровым рублем сможет получать данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказы ФНС. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Эти данные могут помочь налоговикам сопоставить операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. У ФНС уже есть эти данные по другим операциям. Просто теперь уже существующий порядок распространится на операции и с цифровым рублем, говорит партнер юридической фирмы Косенков и Суворов, адвокат Александр Ярасов.
4: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешние инициативы направлены на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по которым могут уже в автоматическом режиме, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, быстрее выявлять маркеры риска, связь между компаниями и начинать более пристально проверять дальше того, есть ли какие-то нарушения в уплате налогов, связанные с такой взаимосвязанностью лиц или нет.
2: Адвокат Александр Ярасов, каких-то дополнительных рисков нарушения приватности или конфиденциальности личных данных здесь тоже искать не стоит, говорит директор Глобального центра исследования и анализа угроз

0: часто используются в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
1: Игорь Кузнецов, директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского. Запрос о нововведении бизнес-ФМ отправила в ФНС. На момент выхода материала ответ мы не получили. Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше кэша, чем у женщины, выяснила аналитика компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
2: Ирина Доброхотова, основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro.
3: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставляет зазор для пользования, мало ли, какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
2: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
4: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать 1000 рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания, поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
2: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
5: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают, QR-кодом пользуюсь реже.
2: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
6: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачиваться картой, поэтому там расплачиваю картой. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как и резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
2: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топ Ган».
7: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который говорят, если такое случается. Но это было только когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
1: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичная оплата по-прежнему доминирует. 2/3 опрошенных чаще всего расплачиваются картой.
8: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов.

0: в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
3: Особая пенсия. Россия – единственная страна в мире, публично установившая особую систему пенсионного обеспечения своих космонавтов. В США гражданские астронавты являются сотрудниками НАСА, и в зависимости от оклада, который они получали в агентстве, при выходе на пенсию могут рассчитывать на пособие от 3 до 4 тысяч долларов в месяц. Пенсия военных астронавтов определяется правилами, принятыми в оборонном ведомстве США для летчиков-испытателей, и может составлять, в зависимости от звания, от 6 до 10 тысяч долларов. Все китайские тайконавты имеют воинские звания. Их армейская пенсия в пересчете на американскую валюту от 1,5 до 3 тысяч долларов США. В России космонавтам обеспечен ранний выход на отдых по выслуге. Размер пенсии обычно составляет около 500 000 рублей в месяц. Но в некоторых случаях может превышать 1 000 000.
4: Особая пенсия на Бизнес ФМ.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
7: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводу между собственными счетами. Поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничение максимум 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных. При этом сервис будет добровольным. Каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. В Нижегородской области зафиксировано уже свыше 7 тысяч случаев ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре. На данный момент доминируют риновирус и парагрипп. Также выявлены боковирусы и микоплазма. В 11 детских садах региона частично приостановили воспитательный процесс. Нижегородцам рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа в ближайшее время. Оптимальным сроком иммунизации является сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. В Нижегородской области проводят тренировку системы дистанционного электронного голосования. Она продлится до 8 вечера четверга, 10 сентября. Цель – проверка работоспособности программного обеспечения и ознакомление избирателей с процедурой онлайн-голосования. Принять участие в тестировании смогут только те граждане, которые подали заявление через портал госуслуги и получили статус «Учтено» до конца дня 6 сентября. Для корректной работы системы организаторы рекомендуют использовать Яндекс.Браузер или установить российские сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры. Также пользователям необходимо отключить VPN-сервисы на устройствах, с которых планируется доступ к порталу выборы.gov.ru. Более 1,5 миллиона рублей выделили на освещение двух территорий в Урине. Администрация округа объявила запрос цен в электронной форме на устройство наружного освещения. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 8 сентября. Максимальная цена контракта – 1 650 000 рублей. Работы необходимо выполнить в парке «Барок» и на стадионе «Энергетик» до 30 сентября. Министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области разработало проект положения комиссии по рассмотрению материалов кандидатов к награждению почетным знаком за заслуги в сфере охраны труда. Документ размещен на сайте правительства региона, а сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. Комиссия создается для объективной оценки кандидатов, проживающих и осуществляющих в регионе активную деятельность в сфере охраны труда, внесших значительный вклад в развитие системы управления охраной труда, сохранение жизни и здоровья работающих граждан. Новый орган сформируют из представителей демографии, общественных организаций, социальных партнеров, иных органов и организаций на безвозмездной основе. При рассмотрении материалов комиссия учтет 16 критериев, включая значимый вклад в разработку и внедрение мер профилактики.

0: заболеваний и травм, активную деятельность по обучению работников, особые достижения в формировании корпоративной культуры охраны труда, научные разработки, инновационные проекты и другие. Почти 70% соискателей готовы дольше ждать решения работодателя, если получают уведомление о статусе своего отклика, пишет Коммерсант. Почти треть опрошенных считают нормальным получить ответ в течение суток. Еще 28% готовы ждать 2-3 дня. При этом около 60% участников исследования сталкивались с тем, что работодатель вообще не отвечал на отклик. Аналитики отмечают, что для работодателей скорость ответа становится частью конкуренции за кандидатов. Даже автоматическое уведомление о статусе отклика может продлить интерес соискателя к вакансии и снизить риск его ухода к другому работодателю еще до завершения отбора. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Армения». Мероприятие пройдет 29 сентября. Участники узнают об особенностях ведения бизнеса в данном направлении, текущей экономической ситуации, организации логистики, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он добавил, что нижегородские компании уже поставляют в страну фармацевтическую продукцию, изделия из черных металлов, керамику, стекло, древесину, пластмассы, химическую продукцию и мебель. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо до 23 сентября заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Восьмиклассникам стал доступен первый видеокурс по химии, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Он размещен на образовательной платформе просвещения «Лекта». Проект стал продолжением соглашения просвещения компании «Сибур» о развитии школьного химического образования, подписанного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибур» выступил инициатором идеи, объединив промышленную и научную экспертизу компании с опытом просвещения в создании школьных учебников и образовательного контента. Видеокурс создан как цифровое дополнение к школьной программе, в нем школьная теория соединена с реальными задачами современной химии и нефтехимии. Каждая тема состоит из коротких видео разных форматов. Всего в курс войдет 28 роликов. Они помогут последовательно пройти путь от объяснения базового химического понятия эксперимента до его применения в современной нефтехимии и разработки материалов, которые используются при создании инновационных решений в медицине, транспорте и строительстве, а также производстве предметов повседневной жизни. Публикация видеоуроков продолжится в течение учебного года в соответствии с логикой школьной программы. Для Сибура этот проект – часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением «Альфа» в привычном для них формате, отметили в компании. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации малого и среднего предпринимательства. На ее реализацию правительство направило 3,5 миллиарда рублей. Новый объем федерального финансирования позволит предприятиям привлекать дополнительные средства для реализации инвестиционных проектов, строительства новых производственных объектов и расширения действующих мощностей. Это создает условия для запуска новых производств и привлечения инвестиций в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Разогнала ценник на овощи. Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
3: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек» больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
4: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДС, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается, и в совокупности выходит такая цена.
3: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
5: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение цен на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
3: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
6: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе, получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в два раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизельное топливо стоят очень дорого.
7: Как вы компенсируете рост издержек?
6: Никак, так... подтягиваем пояса.
3: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород-39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
8: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. На рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти прилично. Процентов на 30-40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам тогда прошлого года, даже не прошлого.
3: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
12: Не оферта.
13: «Агат». Покупай выгодно.

0: Новых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт.
2: Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo Центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги.
5: Ее называют Моной Лизой золотых монет или двойным орлом. На лицевой стороне монеты изображена статуя свободы, но не стоящая на постаменте, а идущая. На реверсе номинал $20. Монета уникальна. В 1933 году все двойные орлы по распоряжению президента Рузвельта были отправлены на переплавку. Несколько монет были украдены, но до наших дней сохранилась лишь одна. За нее предлагали более 7,5 миллионов долларов. Но сделка не состоялась. Правительство США доказало свое право на монету.
4: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Правительство внесло в Думу законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз, включая атаки с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф готовится получить более заметную роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на американских чиновников. При этом глава ЦРУ продолжит поддерживать контакты с представителями разведслужб России и Украины. Российская сторона довела до турецких партнеров подходы Москвы к урегулированию украинского кризиса и дала оценки действиям Киева в Черном море, сообщили в МИД России в среду. В ходе переговоров также обсуждалось текущее положение дел на Южном Кавказе, взаимодействие в Центральной Азии, сообщили на Смоленской площади. Россия в сложившейся ситуации считает вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова закрытым, заявила российская делегация на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Российская сторона заявила, что очередной доклад гендиректора МАГАТЭ не нужен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сети «Одежда твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети, транспортная компания «Поволжье Транс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Какие перспективы у одной из крупнейших в России сетей? В России растут продажи электрокаров, а им вместо бензина нужно электричество. А об электрозарядных станциях как о бизнесе. С теми, кто в теме, в нашем эфире. Дефицит бюджета. Цифра подвижная, заявил Дмитрий Песков, комментируя последние данные Минфина. По данным ведомства, дефицит федерального бюджета в январе-июле составил почти 6,5 триллионов рублей. Песков также отметил, что вопрос о повышении налогов на фоне дефицита бюджета в Кремле не рассматривается. Эти и другие темы на Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Сети «Одежда твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением в московский арбитраж намерен обратиться контрагент сети, транспортная компания «Поволжье Транс». Сумма исковых требований 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Буколов сообщил изданию «Шопперс», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности, но в самой «Поволжье Транс» это пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич, на базе холдинга «Русский трикотаж» – одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входят не только более 300 магазинов, но и фабрика в России, Белоруссии, Молдавии. В инфолайн-аналитике называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Сумма, сопоставимая с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном риске банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
5: Говорить о том, что компании угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательно будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай или это отражение общей картины положения ритейлера, потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Но, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
2: Константин Анисимов, Fashion House Group. Эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае сеть покинули сразу несколько топ-менеджеров. С теми, кто в теме. В России растут продажи электрокаров. А им вместо бензина нужно электричество. А об электрозарядных станциях как бизнесе мы поговорили с управляющим директором «Пункт Е» Константином Алябьевым.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: На зарядку становись. В студии Михаил Задорожный. В гостях у Бизнес FM сегодня Константин Алябьев, управляющий директор «Пункт Е». Константин, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: «Пункт Е» – это крупнейшая частная сеть электрозарядных станций в России. И, соответственно, по вашим данным, можно судить о состоянии рынка в целом. Поэтому вот в связи с последними проблемами с бензином, заметили ли вы увеличение числа тех, кто хочет подзарядиться? Ну и так вот на бытовом уровне, стало ли электрокаров больше на российских дорогах?
7: В июле рост спроса на зарядную инфраструктуру вырос в два раза, но прежде всего не за счет продаж новых электромобилей, он идет более плавными темпами, а за счет владельцев заряжаемых гибридов они резко пересмотрели свою топливную корзину в пользу электричества. Стали чаще заряжаться, некоторые приехали на зарядки впервые. Поэтому сейчас у нас сильно выросла загрузка и количество клиентов.
6: Увеличилась загрузка, а, собственно, где? Вот электрокары, ну или гибриды, да, которые ездят на электричестве, в том числе, это скорее какие-то столичные истории или регионы тоже пересаживаются на электротранспорт?
7: А некоторые регионы даже опережают Москву. Понятно, что Москва – это самый большой город России, один из самых богатых, и тут больше всего электромобилей в абсолютном значении. Однако некоторые регионы, например, Санкт-Петербург, не сильно отстает в количестве и опережает в доле проникновения, а некоторые регионы, например, на юге, показывают больше спрос на зарядную инфраструктуру, потому что там больше электромобилей в пересчете на одну зарядку. Среди лидеров можно ответить Сочи, там популярно в том числе электротакси, Краснодар, Ростов-на-Дону. Так что нет, регионы хоть и отстают в количестве, но некоторые растут быстрее, чем московский парк.
6: Для тех, кто, может быть, пока еще не совсем в теме вот этих электрозарядных станций, вот все ли электрозарядки одинаково полезны, да, потому что вот автомобилисты знают, есть там бензин Евро-2, есть Евро-5. Вот здесь тоже есть какие-то особенности по аналогии с бензином?
7: Зарядные станции сейчас для современных электромобилей, они безопасны. Зарядкой управляет сам электромобиль, он регулирует мощность, которая безопасна для его батареи. Для современного электромобиля все зарядки одинаковы. Мы делаем объезд раз в месяц на каждую станцию, проверяем, что все контакты там нормально подключены, там очень высокие токи. К зарядной станции приходит электричество примерно как на улицу дачного поселка. Там, например, 150 киловатт мощность. Это почти маленький заводик. Поэтому необходимо проверять, что станция исправна. Есть, например, коннекторы, которые вставляются в электромобиль. К сожалению, электромобилисты их иногда роняют. Они раскалываются, в них попадает влага. Это тоже надо вовремя проверять и менять комплектующие. Иначе может быть поврежден электромобиль или зарядная станция.
6: Известия написали, что установку зарядных станций хотят приравнять к базовым коммунальным услугам. Это означает, что для их установки не потребуется согласие жильцов дома. Вот вам что-то известно об этой инициативе? И в целом вы поддерживаете такой подход?
7: Мы данный подход приветствуем, хотя кажется, что мы, как оператор быстрой зарядной инфраструктуры публичной должны быть против и хотеть, чтобы все электромобилисты заряжались не дома, а на наших станциях. Но это не так. Мы понимаем, что самый удобный способ для электромобилиста – это зарядиться дома. Чем больше будет оборудованных парковочных мест с личной зарядной станцией, тем больше будет больше электромобилей, тем больше мы сможем развивать под них инфраструктуру, в том числе публичную, где они могут подзарядиться на быстрой станции, а не заряжаться целиком. Это то же самое, как по факту зарядка для телефона. Невозможно было бы продавать смартфоны, если бы их нельзя было заряжать дома. Да, с электромобилями, к сожалению, сейчас так. Почти невозможно получить общее согласие жильцов, даже если в доме есть резерв мощности. Естественно, собственник зарядной станции платит по своему счетчику за свою электроэнергию. Это никак не сказывается на счетах жителей. Однако согласовать это бывает тяжело просто за счет того, что в квартирах часто живут не собственники, и это превращается в какую-то бесконечную бюрократию. Поэтому мы приветствуем инициативу. Мы считаем, что зарядная станция на личном парковочном месте – это такой же естественный атрибут, как и домофонная трубка, как и лампочка в подъезде.
6: Вспоминаются там истории, может быть, это и не совсем правда, да, когда там человек подключает удлинитель к своей розетке и тянет его до своего электромобиля, который стоит во дворе. Это вообще реально или нет?
7: Это очень распространенная была практика где-то в 21-20-х годах. А в основном работает с электромобилями старых поколений, потому что у них маленькая батарейка и низкая мощность зарядки, ну и в целом их как бы реалистично зарядить. Безусловно, это влечет за собой риски там, перегрева кабеля, оплавления розеток и так далее. В целом не очень безопасная история. Нормальный электромобиль так зарядить сейчас практически бессмысленно. Там он будет заряжаться трое суток и, может быть, даже не зарядится. Поэтому как в городских условиях это практически уже неприменимая история. Но в загородных домах это отлично работает. Мы активно продаем и помогаем ставить станции на даче, в коттедже, в загородные дома. И там как раз для их жителей прекрасно работает зарядиться по своему домашнему тарифу от надежной и нормальной зарядной станции.
6: Вот открыть свою электрозарядную станцию может быть проще, чем АЗС, да? Но там, как минимум, нет поставок физического топлива. Может быть, какие-то более мягкие требования по технике безопасности? Может быть, меньше согласований?
7: Признаюсь, мы автозаправочные станции никогда не открывали, но что касается зарядных станций, безусловно, есть плюсы. Первое – это поставка электроэнергии намного стабильнее любых физических поставок. По факту энергия приходит из сети, и за редким исключением каких-то аварий ток в сетях России очень стабильный. Также, в отличие от автозаправочных станций, нет вопросов, связанных с опасными веществами, с зоной отчуждения. Зарядную станцию можно ставить на любых парковках, в том числе вблизи со зданиями и сооружениями. Поэтому у нас любимый формат зарядных станций – это парковки торговых центров. Зарядная станция в качестве собственного бизнеса, она на несколько порядков проще и дешевле для входа, чем бизнес с автозаправками. Если есть цель именно чуть-чуть заработать, да, то порог начинается в районе 2 миллионов рублей. Из них от 1 миллиона рублей – это сама зарядная станция, и еще примерно столько же – это поиск локации и подключение электроэнергии к ней.
6: У нас в России выпускают оборудование для электрозарядных станций?
7: Сейчас у нас рынок поделен, наверное, поровну между российскими производителями. Они активно развились в результате программы поддержки отрасли, которая была запущена в 2022 году. В рамках нее субсидировалась установка зарядных станций быстрых 150 кВт. И это целый ряд производителей. И второй канал – это импорт из Китая. В том числе мы являемся дистрибутором нескольких проверенных поставщиков со станциями высокого качества. Российские станции, они в основном в более высокой мощности и ориентированы больше на там, государственных заказчиков и крупные компании, которые не закупают китайское оборудование там, по своим внутренним соображениям.
6: Ну вот в целом электрозарядки – это, ну, условно говоря, быстрые инвестиции и быстрые результаты, или все-таки это какая-то игра в долгую, как вы считаете?
7: Все-таки это наверное, среднесрочная перспектива инвестиция, потому что инвестиции в отдельные станции уже окупаются за 2-3 года, если не пытаться строить свою службу эксплуатации, не делать свое мобильное приложение, если идти по пути франшизы, как идут некоторые наши партнеры, то окупаемость на хороших локациях удачных станций, она достигает 2 лет. При этом оборудование срок жизни имеет минимум 7 лет. Даже если она стоит на улице в агрессивных условиях, она на это рассчитана. Ну, из хороших новостей, что потребители никуда не убегут, это не перестанет быть модным, потому что любой электромобиль, купленный в России, он остается здесь навсегда. Даже если кто-то отдельно разочаруется в электромобиле, он все равно его кому-то продаст. То есть они не останутся на парковках и все равно будут заряжаться. Поэтому клиентов будет становиться только больше, доходы будут только расти, а это в любом случае будет инвестиции с растущим доходом.
6: Ну что ж, мы теперь тоже немного больше в теме электрозарядных станций. У нас в гостях он был управляющий директор пункт Е Константин Алябьев. Константин, спасибо большое.
7: Да, спасибо вам.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама.
8: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», Агат.РФ говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат.РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Британские ученые доказали.
13: Финансовые трудности – одна из причин сердечного приступа, уверены южноафриканские ученые. Специалисты проанализировали данные более 100 человек, перенесших инфаркт и попавших в больницу. Почти все участники исследования пожаловались на финансовый стресс, а 40% из них оценили свое материальное положение как критическое. Ученые пришли к выводу, что сложная финансовая ситуация увеличивает риск инфаркта в 13 раз, а из-за депрессии вероятность приступа повышалась втрое. В то же время японские специалисты пришли к выводу, что финансовая грамотность укрепляет здоровье. Люди, которые разбираются в финансах, реже страдают от тревоги и заболеваний, связанных со стрессом.
12: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
0: Компании и корпорации.
14: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Дом РФ стал владельцем производителя лифтов «Метеор Лифт», бывшего российского бизнеса «Американской Отис». Теперь 100% компании через УК «Метеор» принадлежит Дом РФ. «Отис Лифт» сменил название на «Метеор Лифт» в 2022 году после ухода «Отис» из России. Тогда российский бизнес компании приобрела структуру S8 Capital. В группу Дом РФ также входит Щербинский лифтостроительный завод. Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, готова обсудить с Индией локализацию российских авиадвигателей. Речь в том числе может идти о создании совместных предприятий. Корпорация отмечает, что Россия и Индия сотрудничают в области двигателестроения уже более 50 лет. Сейчас стороны обсуждают, в частности, локализацию российских самолетов в Индии. ВКонтакте совместно с Литрес и издательством «Камильфо» запустила программу поддержки иллюстраторов. Первый этап – конкурс для художников и авторов комиксов, манги, графических романов и других визуальных историй. Номинаций несколько. Победители получат финансовую поддержку, помощь с доработкой проектов и возможность выпустить работы в печатном и цифровом формате. Заявки можно подать до 25 октября. Участвовать могут россияне старше 18 лет. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: 18:48 в Москве. Как измеряют вклад маркетинга в бизнес-результат в 2026 году? Этот вопрос стал ключевым на отраслевой конференции Сбера. Участники дискуссии обсуждали смену парадигмы. Сегодня привычных охватов и метрик для защиты бюджетов уже недостаточно. От маркетологов теперь ждут обоснованных показателей влияния на рост бизнеса. Но единого языка между маркетингом и финансами до сих пор нет. Как решить эту проблему и к какому выводу пришли участники конференции, рассказывает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Кренин.
15: Главное, о чем мы договорились, что необходимо иметь единые стандарты для оценки эффективности маркетинга. Это не только задача маркетинга, и задача финансистов, которые выделяют инвестиции в маркетинг. И необходимо правильно обмениваться данными между площадками, между агентствами, для того, чтобы показывать клиенту эффективные инструменты и эффективный подход к медиамиксу, то есть к выбору каналов коммуникации в оптимальном соотношении цены и качества.
16: Стали ли мы сегодня ближе к тому, чтобы эффективность маркетинга можно было измерить, и чтобы эта оценка устроила тех, кто отвечает за рекламные бюджеты?
15: На мой взгляд, конечно, не сегодня, а уже 10 лет последние, да, активно очень развиваются технологии моделирования, которые позволяют очень четко отнести эффекты от рекламных коммуникаций к конкретным каналам и, с другой стороны, дать правильный прогноз, да, а как инвестиции, сделанные сегодня, отразятся на продажах, доле рынка, продуктовом развитии завтра. Называется это маркетинг микс моделинг, моделирование, да, маркетинг микса или эконометрические модели для маркетинга. И вот мы их активно развиваем, и лидеры рынка, и лидеры данного подхода, вот, и нашу лучшую практику постепенно тиражируют многие другие группы на рынке.
2: Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникации Сбербанка Владислав Крынин.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
18: Добрый вечер.
2: Да, вечер, и к концу подходит день на бирже. Посмотрим, что с нашим рынком происходит.
18: Ну, сегодня однозначности не было, но все-таки подходим мы к небольшим снижениям. Больше можно, наверное, говорить про консолидацию, которая уже наблюдается две торговых сессии подряд. С той лишь разницей, что за основную сессию накануне мы немножко подросли. Сегодня примерно настолько же снизились, около 0,4%. Теряет индекс Московской биржи 2266 пунктов. Но много было переговоров в последнее время, много оценок этих встреч и переговоров, и телефонных разговоров лидеров России и США. И, конечно, пока нет каких-то прорывных, как говорят, на рынке решений, но, тем не менее, рынок будет ждать уже, скорее всего, подробностей, подводить итоги. Сегодня тоже были сделаны отчасти заявление. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сказал, что пока дорожных карт по регулированию конфликта на Украине на данный момент нет, но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Но Марко Рубио, мы помним, госсекретарь США, не так давно говорил, что появится некая дорожная карта по урегулированию конфликта на Украине. Так что вот некие процессы идут переговорные, это хорошо на самом деле. Рынок бодро все отыгрывал. Ну вот консолидация, она просто необходима. В лучшем случае консолидация пусть будет, чем какое-то сильное коррекционное движение, вызванное какими-то уже противоположными новостями. Но вот неспокойно в мире, и, конечно, все следят за ситуацией в Персидском заливе, на Ближнем Востоке в целом, где очередной виток эскалации. Это все приводит к тому, что в целом падение на глобальном рынке акций наблюдается. Это касается и азиатских рынков, и Нью-Йорк открылся довольно серьезными потерями. Ну, во всяком случае, 0,8% теряет промышленный индекс Доу Джонса, и широкий рынок, индекс широкого рынка S&P 500 проседает на 0,5%. На биржах Европы тоже падение, но оно более заметно. Здесь в среднем около 0,5% потеряли основные индикаторы Парижа и Франкфурта. Так что рынок следит за геополитикой тоже очень внимательно. Ну и, конечно, все это выливается в рост мировых цен на нефть. Сегодня смесь Brent преодолела $100 за баррель впервые с июля, а если вообще взять минимальные значения начала августа, конца июля, ну, скорее всего, это начало августа, то уже почти четверть прибавили цен на нефть от этих минимальных значений. Все это, как мы видим, на фоне того, что нет надежд на какое-то, не то чтобы скорое, а вообще урегулирование конфликта между США и Ираном. Здесь рынок отмечает то, что если ранее, допустим, американские военные били по военному флоту Ирана, то сейчас они атакуют гражданский флот. Прежде всего, это нефтяные танкеры. И, в частности, Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливе. Естественно, Иран отвечает, наносит удары и по военным кораблям США, и по военным базам.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Представьте автомобиль, который подстраивается под вас. Город, трасса, уверенный обгон, спокойная поездка. Esteo MX меняется вместе с дорогой. Двухлитровый турбодвигатель, восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и 7 режимов вождения. Технологии, которые работают на ваш комфорт. Предзаказ уже открыт у официального дилера Esteo «Центр Нижегородец» на Надежды Сусловой, 28. Реклама не оферта.
19: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Вам. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
20: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премии.
1: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
21: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулиев. Мужчина погиб, женщина ранена в результате атаки ВСУ по Грайворонскому округу Белгородской области, сообщил оперштаб региона. В свою очередь, в РИО губернатора Брянской области Игорь Ковальчук сообщил, что 6 человек были ранены при атаках ВСУ по 2 предприятиям ЭАЗС в Брянской области. В Москве не передавали о настроениях Киева по итогам прошедших переговоров с американскими представителями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена. Оба они признаны иноагентами по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты во взаимной торговле, сообщил президент России Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров в Кремле. Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал проводить телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который планировался на среду, пишет Guardian. Издание отмечает, что такое решение Мерц принял после того, как ранее глава Белого дома публично приветствовал победу оппозиционной немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии Анхальт. При этом представитель правительства Мерца не стал отвечать на вопрос, действительно ли есть взаимосвязь между этими двумя аспектами. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы почти на 6 триллионов рублей. При этом по итогам 7 месяцев дефицит был на 0,5 триллиона больше. Бюджет поддержали высокие цены на нефть и ослабление рубля. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. А насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Сотрудник Anthropic покинул компанию из опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. Какие риски несет эта технология? И цены на газ в Европе выросли до максимума за 3 года. Стоимость октябрьского фьючерса превысила $900 за 1000 кубов на фоне пополнения хранилищ в преддверии зимы. Тем временем нефть марки Brent переборила за $100 за баррель после того, как США уничтожили 5 иранских танкеров. Будут ли расти и дальше цены на энергоносители? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составляет 6,45 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
23: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим всяком случае, по итогам 7 месяцев. Рост расходов был 15%, сейчас по августу цифра будет пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
22: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, о том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нет такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
22: Олег Буклемишев, Центр исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о возможном повышении налогов в стране. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала риска, который в себе несет эта технология. А сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасения того, что ее модель вскоре выйдет из-под контроля. К тому же недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадуев продолжит.
4: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
5: Мы рассчитываем, что такой искусственный интеллект поможет лечить болезни, делать научные открытия, развивать экономику. Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? Этот разговор должен идти далеко за пределами технологической индустрии, на уровне государств, на уровне лаборатории, на уровне разработчиков. И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
4: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее.

0: капиталу, там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
1: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra, и уже появились примеры ее реального использования. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента, то есть написать текст, озвучить его нейроголосом и нарисовать нейрокартинку. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
2: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узконцептуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает из действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
1: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
3: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
1: Технологические реалии поменялись слишком быстро, и пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На Керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
9: История денег на Business FM.
10: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот.

0: полгода.
1: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
0: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Реконструкция трамвайных путей на улице Чкалова начнется 10 сентября, сообщили в компании «Экологические проекты». Пути на данном участке были построены еще в конце 19 века. Тогда улица называлась «Выставочным шоссе». Ее построили, чтобы соединить город с площадкой Всероссийской промышленной и художественной выставки. По шоссе проложили первую в городе электрическую железную дорогу. Подрядчику предстоит поменять более 1,5 километра рельсов. Планируется выполнить полный комплекс работ по замене полотна и контактной сети. В связи с началом работ сократят пути следования двух трамваев номер 27 и 417А. Они будут курсировать до площади Комсомольской. Завершить основные строительно-монтажные работы планируется в будущем году. Ограничения стоянки транспорта введены на улице Ковалихинской на период строительства дома номер 18, сообщили в городском центре организации дорожного движения. Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на этом участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков. Обновлены дизайн-коды улицы Звездинка и Грузинская. Они определяют требования к оформлению фасадов, входных групп и информационных конструкций. Документ размещен на сайте мэрии. Основные задачи концепции – упорядочение размещения информационных конструкций, разработка художественных решений, гармонирующих с архитектурой зданий и формирование единого подхода к входным группам. Так, например, концепция устанавливает требования к информационным конструкциям, запрет на использование декоративных и каллиграфических шрифтов, искажение букв, изменение интервалов. Нижегородстат посчитал заработки жителей региона. Среднемесячная зарплата в первом квартале года варьировалась от 45,5 до 104 тысяч рублей. Выяснилось, что меньше всех получали жители Краснобаковского округа, больше всех – жителей Нижнего Новгорода. В первой десятке по уровню зарплаты находятся Дзержинск, Выкса, Павловский округ, Бор, Балахна, Володарск, Навашино, Арзамас и другие. Тут зарплата от 72 до 100 тысяч рублей. Меньше всего получают жители Краснобаковского и Тонкинского округов – 45 700 рублей и 49 700 рублей соответственно. Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы программирования «Код будущего». Сделать это можно на портале госуслуги. В этом учебном году более 100 онлайн и офлайн курсов от 12 образовательных организаций. Курсы охватывают несколько уровней сложности от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Среди направлений обучения – создание сайтов, приложений, игр, работа с базами данных, основы кибербезопасности, работа с искусственным интеллектом, робототехникой, компьютерное зрение, технологии автономного движения и многое другое. Чтобы записаться на курсы, нужно подать заявление на госуслугах, пройти вступительное испытание и дождаться распределения в группу подходящего уровня сложности. Многоэтажки в России выросли. Жилые дома в крупнейших городах страны за последние 25 лет выросли на 7 этажей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАНа. Средняя этажность новостроек с начала 2000-х достигла 13 этажей, тогда как в более старых домах этот показатель составляет всего лишь 6 этажей. Таким образом, дома в городах-миллионниках стали почти в 2,5 раза выше. Лидерами по средней высоте новых домов признаны Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Параллельно с ростом этажности увеличилась и площадь квартир. В среднем жилье в домах по последней четверти века на 6 квадратных метров просторнее, чем в старых объектах. Самые большие новые квартиры строят в Самаре, Красноярске и Казани от 62 до 66 квадратных метров. Доля самых свежих построек в общей застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Погода.
4: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Завтра утром будет пасмурно и плюс 14, днем плюс 19 и малооблачно.
3: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 10 сентября. Доллар 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 74 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
2: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в вебинаре «Час с торговым представителем России в Республике Армения». Мероприятие пройдет 29 сентября. Участники узнают об особенностях ведения бизнеса в данном направлении, текущей экономической ситуации, организации логистики, рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Он добавил, что нижегородские компании уже поставляют в страну фармацевтическую продукцию, изделия из черных металлов, керамику, стекло, древесину, пластмассы, химическую продукцию и мебель. Для того, чтобы стать участником встречи, необходимо до 23 сентября заполнить заявку. Мероприятие запрещено для детей. Напомню, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес». Восьмиклассникам стал доступен первый видеокурс по химии, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. Он размещен на образовательной платформе просвещения «Лекта». Проект стал продолжением соглашения просвещения компании «Сибур» о развитии школьного химического образования, подписанного в июне на Петербургском международном экономическом форуме. «Сибур» выступил инициатором идеи, объединив промышленную и научную экспертизу компании с опытом просвещения в создании школьных учебников и образовательного контента. Видеокурс создан как цифровое дополнение к школьной программе. В нем школьная теория соединена с реальными задачами современной химии и нефтехимии. Каждая тема состоит из коротких видео разных форматов. Всего в курс войдет 28 роликов. Они помогут последовательно пройти путь от объяснения базового химического понятия эксперимента до его применения в современной нефтехимии и разработки материалов, которые используются при создании инновационных решений в медицине, транспорте и строительстве, а также производстве предметов повседневной жизни. Публикация видеоуроков продолжится в течение учебного года в соответствии с логикой школьной программы. Для Сибур этот проект – часть системной работы по популяризации естественных наук и инженерно-технических профессий среди школьников, а также возможность коммуникации с поколением «Альфа» в привычном для них формате, отметили в компании. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации малого и среднего предпринимательства. На ее реализацию правительство направило 3,5 миллиарда рублей. Новый объем федерального финансирования позволит предприятиям привлекать дополнительные средства для реализации инвестиционных проектов, строительства новых производственных объектов и расширения действующих мощностей. Это создает условия для запуска новых производств и привлечения инвестиций в экономику региона, отметил замгубернатора Егор Поляков. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Что разогнало ценник на овощи? Рост цен на так называемый борщевой набор, то есть картошку, капусту, свеклу, морковь, за год составил от 20 до 38%, подсчитали аналитики. Что стало причиной, разбиралась Наталья Шашина.
5: Сезон в разгаре, овощи должны дешеветь, но ценники за год выросли значительно. По подсчетам компании «Энтек», больше всего подорожала капуста на 38%. Свекла, лук, картофель примерно на треть, морковь на 20%. Это усредненные цифры, отражающие общий тренд. Конечно, единой цены на овощи нет. Тот же картофель сейчас можно найти и по 40, и по 100 рублей за килограмм. Одна из главных причин роста ценника – подорожавшая логистика, объясняет гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
6: Это в районе 20% цена выросла на логистику, потому что удорожание самой цены из-за нового НДС, удорожание из-за того, что проблемы с топливом, то, что топливо дороже стало, также именно транспортная реформа, то, что с 1 сентября ввели электронные транспортные накладные, тоже дополнительное какое-то программное обеспечение для логистических компаний, это тоже все накладывается, и в совокупности выходит такая цена.
5: Как говорят эксперты, заметный рост цен на овощи борщевого набора не аномалия, а возврат к норме после прошлогоднего обвала цен, рассказывает генеральный директор информационного агентства Fruit News Ирина Козий.
7: Дело в том, что в сезоне 2025 года на российском рынке, в российской отрасли наблюдалось перепроизводство картофеля и других овощей борщевого набора. Соответственно, цены существенно снижались. Сокращение цен на картофель превышало, например, 40%. В этом сезоне урожай ожидается на среднем уровне. Более того, сейчас у аграриев есть сложности со сбором урожая.
5: Растут издержки фермеров, например, на зарплаты сотрудников. Сыграла роль ужесточение миграционной политики. Раньше сельхозпредприятие могло нанять на прополку и сбор урожая сотню приезжих, например, из Таджикистана. Сейчас выдача патентов мигрантам из безвизовых стран сократилась. За первый квартал падение на 22% год к году. По данным Авито работы, летом сборщикам урожая предлагали в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 56% больше, чем год назад. А растущие затраты фермеры не всегда могут переложить в цену. Вот что говорит Владимир Акатьев, председатель сельхозкооператива агрофирмы «Элитный картофель» в Подмосковье и в Пензенской области.
8: В магазине картошка 40 рублей сейчас где-то килограмм она стоит. Мы ее продаем по 20 рублей. Это самая хорошая цена. Как было в прошлом году, 20 рублей за килограмм, так и осталась цена прежней. Хотя мы затраты несли больше, чем обычно, потому что дорожают и химикаты, и удобрения, зарплату людей тоже мы повышаем им. А на выходе, получается, мы одни виноваты. Топливо повышается. Я сейчас нахожусь в Пензенской области. Цена на бензин в 2 раза дороже, чем где-либо. И солярка, и дизельное топливо стоят очень дорого.
9: Как вы компенсируете рост издержек?
8: Никак, так... подтягиваем пояса.
5: Степан Соболев, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Огород 39» в Калининградской области, где выращивают помидоры, огурцы, картофель, уверяет, что на оптовом рынке цены сейчас даже ниже прошлогодних.
10: У меня цены дешевле, чем в прошлом году. Какие цены на рынке, такими я вынужден торговать. На рынке цена в этом году меньше, чем в прошлом. На оптовом, во всяком случае. Посмотрим, как следующий год себя покажет. Понятно, что цены должны вырасти. Должны вырасти прилично. Процентов на 30-40, с моей точки зрения. Исходя из того, что подорожали яды, подорожали удобрения, топливо подорожало, люди подорожали, все подорожало. А мы вынуждены торговать по ценам прошлого года, даже не прошлого.
5: В Минсельхозе ожидают, что по мере уборки урожая цены еще снизятся. Но все же, как говорят эксперты, причина нынешнего роста цен на борщевой набор не в урожайности, а в целом клубке экономических вопросов. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
12: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Бизнес-фиаско. Ольга Бузова – популярное шоу «Вумен», рейтинговая телеведущая и востребованная на корпоративах певица. Но в других отраслях добиться ощутимых коммерческих успехов ей пока не удалось. Какие бы бизнесы она ни осваивала, Бузова создавала свою коллекцию одежды, продавала бижутерию и вино и пробовала себя на рынке криптовалют. Но, пожалуй, самым громким, а заодно и наиболее неудачным проектом стал запуск сети ресторанов «Бузфуд». В 2018 году открытие первого заведения сети на Цветном бульваре даже парализовало на какое-то время движение в центре Москвы. Ведь попробовать салат мало половин пришли более 3000 человек. Но эффектно вспыхнув, звезда «Бузфуд» практически сразу закатилась. Теледива разругалась с партнером, и уже через год заведения в столице были закрыты из-за многомиллионных убытков.
3: Бизнес-фиаско на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Правительство внесло в Думу законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. Годовая инфляция в России с 1 по 7 сентября составила 6,29%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. За неделю с 1 по 7 сентября цены изменились на 0,05%. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Россия в сложившейся ситуации считает вопрос денуклеаризации Корейского полуострова закрытым, заявила российская делегация на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Российская сторона заявила, что очередной доклад гендиректора МАГАТЭ вновь подтверждает, что никакого присутствия инспекторов агентства на ядерных объектах КНДР нет с 2009 года. Москва также заявила, что по сути секретариат агентства, цитата, годами тиражирует непроверенную информацию, которая затем используется заинтересованными странами для оказания военно-политического давления на Пхеньян. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Массированная атака дронов на юг России. В Новороссийске погибли 4 человека, еще 29 ранены, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Атаки подвергся Геленджик. Часть города осталась без света, но уже там нет. Что рассказывают жители? Сети «Одежды твое» пригрозили банкротством за долг 40 миллионов рублей. Заявлением о московский арбитраж намерен обратиться к компании «Поволжье Транс», хотя в сети говорят, что уже договорились с кредитором. В «Твое» входит более 300 магазинов, также фабрики в России, Белоруссии и Молдавии. Грозит ли сети банкротство? Израиль и некоторые западные страны обменялись санкциями. Израиль закрывает британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон обвинил израильских поселенцев в этнических чистках и запретил импорт некоторых товаров. Аналогичные меры приняли также Канада, Франция и еще несколько европейских стран. Что это значит? Подробности на Business FM. Массированная атака дронов на юг России. Есть погибшие и раненые. Основной удар пришелся по Новороссийску. Погибли 4 человека, в том числе один ребенок. Еще 29 получили ранения, четверо в тяжелом состоянии. По словам главы города Андрея Кравченко, повреждены 8 многоквартирных и частных домов, детский сад, поликлиника и храм. Также повреждения получили 3 предприятия. В городе введен режим ЧС. Атаки подвергся Геленджик. Там, по данным властей, налет был самым массовым и продолжительным. Погибших и пострадавших нет. Часть Геленджика осталась без света, а локальный режим ЧС сведен на отдельных улицах микрорайона Голубая бухта. Всего по данным Минобороны России, за ночь над регионами страны и акватории Черного моря были перехвачены и уничтожены порядка 600 БПЛА. Об атаке на Новороссийск говорит главный редактор газеты «Новороссийский рабочий» Олег Дынник.
3: Новороссийск этой ночью пережил еще одну массированную атаку. Ночь была, конечно, очень напряженной. Новороссийцы просто не спят, пока происходит сирена и атака, так как находятся в местах, где это безопасно, в коридорах или на стоянках, в ЖК. Самое страшное, что есть погибшие, четверо погибших, есть ребенок погибший. Есть повреждения в многоквартирном доме в Южном районе. И рядом с этим домом и вообще в Южном районе нет никаких ни промышленных объектов, ни военных объектов. То же самое касается Приморского района, где беспилотники беспилотник влетел в дом частного сектора, и там как раз, где погибли двое человек, полностью дом сгорел. Это абсолютно частный сектор, ему очень много лет, он давно сформировался, и там нет никаких даже промышленных объектов. Это часть города без водоснабжения. В Новороссийске магистральная труба водопровода проходит по одной из центральных улиц, она так и называется, магистральная, и она, эта труба внешне, она прямо на улице, она не в земле, не где-то еще. Вторую атаку подряд, месяц назад, 12 августа, была еще одна, и тогда тоже повредили магистральный водопровод, и сейчас это тоже произошло. Поэтому часть города находится без водоснабжения, службы там работают, я думаю, что в течение дня там все будет решено. Также в этот раз была задета станция связи одного из операторов. В целом службы работают, повреждена впервые, наверное, за время атак центральная улица, тоже обломки беспилотника упали прямо на центральную улицу, это улица Советов в Новороссийске. Понятно, что взрывной волной были повреждены ближайшие стекла в ближайших зданиях. Уже ночью службы уже огородили эту территорию, хотя там не было каких-то критических повреждений, и убирали. Уже прям, я не знаю, буквально полчаса спустя там уже происходила ликвидация последствий. Так что город живет, новороссийцев, как и всех нас, не сломить.
2: Олег Дынник, главред газеты «Новороссийский рабочий». А Россия, в свою очередь, вновь нанесла мощные удары по украинской территории. Минобороны заявила о поражении объектов в Киеве и Николаевской области, включая склад предприятия по производству БПЛА, грузовые терминалы и логистические центры, связанные с ВСУ. Под удар также попали объекты автомобильного пункта пропуска «Старый Казачий», используемые для доставки военных грузов на Украину. Также, по данным ведомства, поражены портовая инфраструктура, электроподстанция и сухогруз с военными грузами в Одессе. Из сводки ВСУ следует, что ни одной баллистической ракеты за ночь в Украине сбить не удалось. Прилеты зафиксированы в 23 локациях. В Киевской области пожары в нескольких районах. Из-за ударов начались новые отключения электроэнергии. Сети «Одежды твое» пригрозили банкротством. По крайней мере, с таким заявлением московский арбитраж намерен обратиться к контрагент сети транспортной компании «Поволжье Транс». Сумма исковых требований – 40 миллионов рублей. Гендиректор «Твое» Алексей Вуколов сообщил изданию «Шопер», что с кредитором достигнуто соглашение об урегулировании задолженности. Но в самой «Поволжье Транс» этого пока не подтвердили. Сейчас бренд «Твое», который в 2002 году основал белорусский предприниматель Игорь Юшкевич на базе холдинга «Русский трикотаж», одна из крупнейших в России сетей. По собственным данным компании, в нее входит не только более 300 магазинов, но и фабрики в России, Белоруссии и Молдавии. В Инфолай аналитики называют финансовое положение «Твое» непростым. По итогам прошлого года чистый убыток вырос с 370 до 620 миллионов, а процентные расходы составили 990 миллионов. Эта сумма сопоставима с прибылью от продаж, подсчитали аналитики. Тем не менее, о реальном риске банкротства речь не идет, считает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
4: Говорить о том, что компании угрожает в ближайшее время какое-то банкротство, конечно же, еще слишком рано. Это большая сеть магазинов по всей России, и внешне все выглядит хорошо у компании. В магазинах полно товара, работает реклама. То, что какая-то компания заявляет о том, что компания должна быть банкротом, это одно из средств давления на ритейлера, чтобы он быстрее оплатил долги. А тем более, что было заявлено, что есть договоренность уже о выплате этих долгов. Более показательным будет, как эти договоренности будут соблюдаться. Что интересно здесь, это частный ли это случай или это отражение общей картины положения ритейлера, потому что если рассмотреть публичные данные о компании, то второй год подряд она демонстрирует убыток. И также известны случаи закрытия магазинов, как, например, в Барнауле. Результат ли это просто оптимизации или это отражение гораздо более серьезного процесса того, что компания не сможет оплачивать долги? Это основной вопрос. Но, конечно же, такие громкие слова, как банкротство, произносить еще рано для этой компании.
2: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. Эксперты отмечают, что за последние годы гендиректор компании менялся трижды. В мае сеть покинули сразу несколько топ-менеджеров. О перспективах «Твое» говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегии развития фэшн-ритейля Дания Ткачева.
5: В ритейле, к сожалению, особенно в последние годы, часто можно встретить сети, которые имеют большой оборот и одновременно большой дефицит ликвидности, поскольку у нас сейчас высокая стоимость финансирования, деньги стоят дорого. Поэтому я бы, конечно, не исключала риски, точно не делала бы вывод о неизбежном банкротстве, как будто бы здесь пора задуматься об оптимизации сети, о закрытии нерентабельных магазинов, оптимизации по структуре затрат. При этом, да, мы видим, что новостной фон был, скажем так, тоже не в пользу «Твое», уходили топ-менеджеры, но такое тоже бывает, и это тоже, в принципе, принципе не является показателем или риском угрозы банкротства. Бывает, что команда выходит полным составом по каким-то определенным пунктам, но это абсолютно не говорит о том, что компания в принципе убыточна или у нее больше нет перспектив на рынке, она не готова развиваться. Я думаю, что это просто, скажем так, история эмоциональная, которая вышла за пределы контроля. Может быть, кредитор оказался без должного внимания и произошло то, что произошло.
2: Дания Ткачева, бизнес-консультант, ранее другие фэшн-бренды столкнулись с кризисными явлениями на фоне снижения спроса. Так, Gloria Jeans, Concept Club, Austin сокращает свое присутствие в рознице. Как сама сеть твою оценивает претензии, будут ли они урегулированы? Бизнес ФМ направил запрос в компанию. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
6: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6. Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
7: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
8: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, тоже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
6: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
9: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд — это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи-блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
6: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
10: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
11: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
12: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 15 и 17 сентября. Театр наций. Спектакль «На всякого мудреца». Режиссер Константин Богомолов взял за основу пьесу Александра Островского, превратив ее в едкую сатиру на жизнь сегодняшней российской элиты. Персонажи классика стали чиновниками, олигархами и поп-звездами. Однако помимо сатиры, это грустная и трогательная история о том, что в современном мире никто никого не любит. Подробнее на theatreofnations.ru. 18+.
13: Рестораны. Начало.
14: 1 января 1826 года газета «Московские ведомости» писала, что на Кузнецком мосту на углу с Неглинкой открылась ресторация с обеденным и ужином столами, всякими виноградными винами и ликерами, десертами, кофеем и чаем при весьма умеренных ценах. Владельцем заведения был француз Транкиль Яр, который назвал ресторан своей фамилией. Через 10 лет Яр переехал на Петербургское шоссе, ныне Ленинградский проспект. Несколько раз поменял собственников, но десятилетиями оставался одним из излюбленных мест отдыха москвичей. Здесь пел цыганский хор, отлично кормили, и можно было встретить знаменитостей Чехова, Бальмонта, Саву Морозова, Шаляпина и даже Григория Распутина.
13: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
6: Wildberries пересчитает комиссию селлерам из-за технической ошибки, сообщает издание Shoppers. Некоторым продавцам Marketplace неправильно рассчитал комиссию за период с 31 августа по 6 сентября. Те, кто отгружал товары быстрее, чем за 42 часа, не получили положенное снижение ставки на 3,5-5 процентных пункта. О проблеме сообщили представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции. После этого Wildberries подтвердил ошибку и пообещал провести перерасчет 9 сентября. Ошибочно списанные деньги вернут на счета продавцов. Они появятся в финансовом отчете за неделю с 7 по 13 сентября с пометкой «Коррекция продаж». «Новатэк» начнет первые отгрузки СПГ во Вьетнам в следующем году. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, пишут «Ведомости». По его словам, переговоры находятся в продвинутой стадии. «Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более 5 лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Американская Google намерена в течение следующих 2 лет инвестировать 13 миллиардов евро в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии, что станет крупнейшей единовременной инвестицией технологического гиганта в Европе. Инвестиции направят на цифровую инфраструктуру, проекты в области чистой энергетики и экономические партнерства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сервисы Search, Maps и Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Израиль и страны Запада обменялись санкциями. Израиль решил закрыть британское генконсульство в Восточном Иерусалиме после того, как Лондон запретил товары из израильских поселений на западном берегу реки Иордан и ввел другие ограничения. Лондон обвиняет израильтян в этнических чистках за то, что те вытесняют палестинцев, а санкции нужны для сохранения решения о создании 2 государств Израиля и Палестины. Помимо Британии, санкции также ввели Франция, Канада и еще несколько европейских стран. Другие, например, Австралия, готовится последовать их примеру. Помимо закрытия консульства в Иерусалиме, Израиль исключил Британию из американской координационной миссии по Газе, прекратил британскую подготовку палестинских сил безопасности и ограничил въезд для 12 британцев. Экономические санкции не критичны, это скорее политический и дипломатический удар в отношениях Израиля и стран Запада, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Израиль четко к этому моменту продемонстрировал, что никакого решения проблемы Палестины не будет. Это расходится с внешнеполитическими установками Великобритании, Франции и Канады, но, конечно же, очень большую роль играют левые настроения в этих странах и также давление со стороны мигрантских землячеств, мигрантских общин. Симпатии в этих кругах к палестинцам очень сильные. Итак, слабые правительства вынуждены реагировать на эти настроения. Ну а Израиль очень болезненно это воспринял еще и потому, что грядут в конце октября выборы, и на этих выборах будет решаться судьба правительства и судьба премьер-министра Израиля. Поэтому реакция, она даже не на экономическую составляющую. Доля товаров с поселений в общем товарообороте между Великобританией и Израилем очень мала. Речь идет о 4 десятках примерно миллионов на фоне большого товарооборота, миллионов долларов. Но реакция политическая и символическая. Для Израиля главное США. Американцы не приветствуют те решения, которые сейчас в отношении Израиля принимают Великобритания, Франция и Канада.
2: Елена Супонина, политолог-востоковед. Вашингтон, как отмечает Axios, препятствовать британским санкциям в отношении Израиля не стал. В частности, Трампа заранее проинформировали о решении Лондона, но он против него не возражал. В Госдепе также заявили, что разделяют обеспокоенность расширением израильских поселений на западном берегу реки Иордан.
13: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Ксения.
16: Добрый вечер.
2: Ну что ж, основные торги по индексу Мосбиржи закончились снижением на 0,5%. Это несмотря на то, что цены на нефть превысили $100 за баррель. При этом еще и металлы растут. Но вот рубль тоже растет. Это, наверное, не всем нравится.
16: Ну, видимо, тоже действительно рубль не нравится. Но в целом в последнее время все-таки очень такой был обширный новостной поток. Касалось это всеразличных переговоров, телефонных разговоров и так далее. Далее рынок все это впитывал, но и после роста, рост все-таки состоялся на всех этих новостях, перешли мы к некой консолидации все-таки, пока снижением это сложно назвать. Вот понедельник, вторник, среда, ну, в основном вторник, среда, такая консолидация наблюдается, с той лишь разницей, что накануне мы подросли там на 0,4 примерно процент, сегодня снизились на 0,4. Ну, рынок, конечно, будет ждать дальнейшего развития событий, дальнейших новостей, подробностей, все-таки оценки всем последним событиям были высокие, даны, но какого-то итога рынок пока не увидел. Ну, в частности, вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, заявил сегодня журналистам, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нету. Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. В общем, рынок так пока консолидируется. Может быть, и коррекция некая назрела, но консолидация сейчас, наверное, лучший вариант, причем впереди еще и заседание Банка России, которое состоится уже в ближайшую пятницу. Здесь рынок пока упорно ждет то, что Банк России оставит ставку неизменной. Но довольно логично, учитывая, что в последнее время и инфляция остается высокой. Не то, чтобы она как-то куда-то сильно растет, но, во всяком случае, замедление пока не наблюдается. Вот сегодня уже вышли данные от Росстата по инфляции. Ну, в частности, если брать недельную инфляцию, она даже ускорилась. 0,05% с 1 по 7 сентября. Недели ранее было снижение на 0,01%. Недели еще ранее на 0,01% был рост. В общем и целом, такой период недельной дефляции, он, видимо, подходит к концу. Что касается годовой инфляции, здесь вот как раз я говорил, что практически без изменений. На 7 сентября 6,29%, на 31 августа 6,32%. Немножко инфляция все-таки замедляется годовая, но не настолько, чтобы рынок поменял свое мнение. Мнение однозначное. Практически, конечно, есть и те, кто в меньшинстве находится, но считает, что ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов. Ну, кстати, я тоже считаю, что снижение на 25 базисных пунктов ставки ключевой, это ничего не решает, ничего абсолютно не меняет. Единственное, что сохраняет цикл смягчения денежно-кредитной политики. Но, кстати, здесь денежный рынок тоже солидарен с мнением аналитиков, экономистов. И если мы посмотрим на ставки репо, на ставки РУСФАР, то 13,93 – последнее расчетное значение ставки на один день. То есть ставка близка к ключевой, и денежный рынок тоже не ждет каких-либо изменений. Цены на нефть сегодня заметно выросли. Ну, в принципе, растут они уже продолжительный период времени. Если брать начало августа, то почти там 25% уже цен на нефть прибавили. Там были значения в районе $76 за баррель. Сейчас выше $100 за баррель. Но сегодня баррель даже торговался выше 101, во всяком случае, вечером по московскому времени. Но с открытием торгов в Нью-Йорке здесь по традиции либо к снижению переходит цен на нефть, либо замедляет темпы роста. Вот замедлили темпы роста, и сейчас смесь Brent торгуется в районе $100.66.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
18: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги. Банковские билеты разного достоинства называются банкнотами. Сейчас они являются бумажными деньгами. А в прошлом банкноты служили платежными обязательствами, подлежавшими оплате настоящими деньгами, золотом или серебром. Ситуация изменилась после мирового экономического кризиса 1929-1933 годов.
13: История денег на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
20: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый, немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
13: Карьера на Business FM.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
21: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
21: Особые показания.
1: Дефицит времени.
21: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
21: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
21: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
21: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российская армия днем поразила в Николаеве два логистических центра, которые используются для нужд ВСУ, сообщает Минобороны. Также российская армия поразила в Николаеве склад хранения беспилотников на территории конвейер «Маша». В порту Николаева поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с ГСМ, которые находились на территории грузового терминала «Ника Кэрра». В Москве не передавали о настроениях Киева по итогам прошедших переговоров с американскими представителями. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация, признанная в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежеланной иностранной организации. Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты во взаимной торговле, сообщил президент России Владимир Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин также сообщил, что Россия работает над тем, чтобы в ближайшее время ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна». Из 26 произведений, вошедших в длинный список, до следующего этапа дошли 5. «Ясная поляна» является самой крупной ежегодной литературной премией России, и «Современная русская проза» – ее главная номинация. С соответствующим призовым фондом он составляет 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 000 000. Всего в этом году на премии выдвинули более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы почти на 6 триллионов рублей, хотя по итогам 7 месяцев дефицит был на 0,5 триллиона больше. Бюджет поддержали высокие цены на нефть и ослабление рубля. В Кремле подчеркнули, что не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что ее модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? А в России концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%, а средний чек на 11% и уже превышает 7000 рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. Какие артисты оказались в топе и почему? Подробности на Бизнес FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составляет 6,45 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получает, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом 600 миллиардов рублей. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%, сейчас по августу цифра будет пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, 4 квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, о том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
4: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
2: Олег Буклемишев, Центр исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о возможном повышении налогов в стране. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология. А сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасения того, что ее модель вскоре выйдет из-под контроля. К тому же недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Бадуев продолжит.
5: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
23: Мы рассчитываем, что такой искусственный интеллект поможет лечить болезни, делать научные открытия, развивать экономику. Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? Этот разговор должен идти далеко за пределами технологической индустрии, на уровне государств, на уровне лаборатории, на уровне разработчиков. И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
5: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
7: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которым

0: голосом и нарисовать нейрокартинку. Астра даже решила одну из так называемых задач тысячелетия – уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Астра у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
1: Очевидно, что модель Frontier – это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем померов.
0: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
2: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом в ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
0: Технологические реалии поменялись слишком быстро, и пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Так, мол, и так, мол. Крупнейшим торговым центром в мире сегодня считается Тегеранский Иран Молл. В нем на данный момент под одной крышей работают 2500 магазинов. Больше, чем в любом другом торговом центре планеты. При этом строительство комплекса еще не завершено. Но торговые точки – это лишь четверть площади всего центра. Хотя даже эта четверть вобрала в себя и огромный традиционный восточный базар, и 3 этажа с автосалонами. На остальных квадратных километрах разместились библиотека на 70 тысяч томов, мечеть, 2 отеля, зимний сад, развлекательный центр с аттракционами, спортивный парк с бассейнами, катком, теннисными кортами и велотреком. В оформлении молла черты, характерные для восточных дворцов. Например, один из просторных залов для приема VIP-гостей полностью облицован хрусталем. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
6: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
5: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: В эфире «Радио не на словах, а на деле».

0: Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Авлекулиев. Товарооборот России и Вьетнама набрал почти 6% в прошлом году. За первые полгода этого года темпы его роста почти удвоились, сообщил президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Вьетнама То Ламом, который находится в России с государственным визитом. Россия и Индия обладают большими перспективами по совместным проектам в области освоения месторождений редкоземельных металлов и создания горно-обогатительных комбинатов, заявил замглавы Минпромторга России Михаил Юрин в рамках форума «Иннопром Индия». Он добавил, что объединение преимуществ двух стран может привести к созданию технологически суверенных цепочек, независимых от внешнего воздействия. Сев озимых культур в России начался нормально, заявила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. Минсельхоз рассчитывает на то, что его площадь в этом году сохранится на уровне прошлого года, порядка 20 миллионов гектаров. Как сообщалось, в настоящее время правительство рассматривает вопрос о погектарной финансовой поддержке аграриями для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Глава Минсельхоза не стала прогнозировать сроки начала госзакупок зерна, отметив, что этот вопрос находится в полномочиях правительства. Минпромторг России поддержал предложение о повышении доступности льготного автокредитования для многодетных семей, в том числе об отмене ограничения максимальной стоимости автомобиля, на которую распространяется федеральная скидка, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Ранее Кузнецова сообщала, что министерство разрабатывает специальную программу для многодетных семей, позволяющую приобрести автомобиль в рассрочку или на льготных условиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 19, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидаются. Ночью плюс 12, завтра днем до 25 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. Однако в пятницу похолодает до 16 и пройдут дожди. В субботу и воскресенье предварительно без осадков, но прохладно 17-19 градусов. Двадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Следующая станция Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
4: Красноперестинская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей с юго-востока в центр, центр. Дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпустые, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной. Но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
3: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти десятилетнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
3: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Россияне в среднем носят с собой 3 500 рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше нала, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
6: Ирина Доброхотова, основатель «Бест Новострой» и аналитической платформы «BNMap Pro».
7: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что, с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставляет зазор для пользования, мало ли, какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
6: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
8: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен кардхолдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в кардхолдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания. Поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
6: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
9: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты – это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
6: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
10: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачивать с карты, поэтому там расплачиваю карты. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как и резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. То лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
6: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топган».
11: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит, говорит, переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который, говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
2: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных, при этом безналичная оплата по-прежнему доминирует, 2/3 опрошенных чаще всего расплачиваются картой. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7000 рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в стопе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиши Энрика Мазарашвили.
12: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
2: Энрика Мазаврашвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиши. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще набирают стадионы. Причем стадионы концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
13: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
2: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
13: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
2: Эдуард Ратников, владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей.
14: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
14: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
14: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
14: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
14: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
15: Исключение.
14: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20:28, московское время. У микрофона Сердар Равликулеев. Энергетики восстановили электроснабжение в Геленджике, нарушенное в среду в результате повреждения электроподстанции после атаки украинского беспилотника. Недруги России попытаются реанимировать конфликт на Украине в будущем, если Москва не поставит в нем точку на своих условиях, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что раньше подобные утверждения выглядели лишь страшилкой, но вопрос ведь в том, что можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены, подчеркнул Медведев. Белый дом выступил с резким опровержением статьи Financial Times о планируемом смещении спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уитхофа и Джареда Кушнера и передаче ключевой роли в переговорах по урегулированию на Украине директору ЦРУ Джону Рэдклиффу. Годовая инфляция в России с 1 по 7 сентября составила 6,29%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. За неделю с 1 по 7 сентября цены изменились на 0,05%. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Lamborghini стал самым популярным люксовым автомобилем в России в августе, сообщает Автостат. По данным агентства, в прошлом месяце была продана 21 новая машина этого бренда. Последний раз Lamborghini был лидером в марте. Всего в августе в России продали 56 новых машин сегмента лакшери. Это на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве на 20:30 в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФНС получит доступ к техническим данным операции цифровым рублем с июля следующего года. Федеральная налоговая служба при операции с цифровым рублем сможет получать данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказы ФНС. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карт и других идентификаторах. Зачем это нужно налоговикам? А мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья и справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания уже в октябре может возобновить рейсы в Россию, приостановленные из-за ближневосточного конфликта. Об этом сообщили в российском Минтрансе. Как это повлияет на турпотоки? Подробности на Business FM.
14: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. С июля следующего года Федеральная налоговая служба при операции с цифровым рублем сможет получить данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказы ФНС. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Эти данные смогут помочь налоговикам сопоставлять операции по разным счетам, находить связанные переводы, выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления. ограбления бизнеса. В ФНС уже есть эти данные по другим операциям, просто теперь уже существующий порядок распространится на операции с цифровым рублем, говорит партнер юридической фирмы Ксенков и Суворов, адвокат Александр Ерасов.
16: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешние инициатива направлена на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по которым могут уже в автоматическом режиме, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, быстрее выявлять маркеры риска, связь между компаниями и начинать более пристально проверять дальше того, есть ли какие-то нарушения в уплате налогов, связанные с такой взаимосвязанностью лиц или нет.
2: Александр Ерасов, партнер юрфирмы Ксенков и Суворов. Каких-то дополнительных рисков, нарушений приватности или конфиденциальности личных данных здесь тоже искать не стоит, говорит директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
17: Технические идентификаторы, такие как IP-адрес, могут быть нестабильными. Однако, если совместить их с дополнительными, например, номером SIM-карты или MAC-адресом устройства, могут уже более точно идентифицировать конкретного человека. Однако, я бы не сказал, что это несет дополнительные риски приватности. Во-первых, потому что счета как цифрового рубля, так и номеров карт, которые привязаны к счетам, всегда выдаются после однозначной идентификации в банке. Более того, пользователи намного больше информации раскрывают о себе сами, самыми обычными покупками. Ведь по тому, как ведет себя человек, где он совершает покупки, в каких конкретно магазинах, можно достаточно точно описать его профиль и, в принципе, достаточно хорошо его идентифицировать. И это часто используется в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
2: Игорь Кузнецов, директор Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского. Эксперты отмечают, что технический след сам по себе не может быть доказательством налогового нарушения. Одним IP-адресом или устройством могут пользоваться несколько человек. По их мнению, такие данные должны рассматриваться только вместе с другими доказательствами, документами, договорами и данными об операции. Запрос о нововведении бизнес-ФМ отправил ФНС. На момент выхода материала ответ мы не получили. Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за ближневосточного конфликта. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что рейсы не состоятся. Вот что рассказал бизнес-фм «Москвич» Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку «Москва-Колумба» на 15 декабря.
18: Билет взял, собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет, никаких новостей нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах, он, к сожалению, остался. И, видимо, его все-таки планируют запускать, ну, как они уже планируют полгода запускать и продают билеты на рейс. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти.
19: Обратного рейса, в принципе, не можете найти ее ни в статусе отмены, ни в каком статусе, вы его не видите, да?
18: Он пропал, да, все верно, с сайта Аэрорабия. И там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать. Но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток. Но суперкасса, не знаю тоже, будут они давать какую-то обратную связь или нет. Раньше достаточно быстро реагировали.
19: Добиться возврата еще и через агрегатор – это задача со звездочкой.
18: Соглашусь.
2: Москвич Дмитрий. Air Arabia приостановила выполнение полетов в России еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
20: Не секрет, что Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчик рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Их нету. А с единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных одиноких путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать. Таким образом, они вынуждены сдвигать вправо появление в России своего.
19: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
20: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями. Плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
2: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полета во Внуково авиаперевозчика Air Tanzania спустя несколько дней перерыва и после оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы за август составила 89%, добавили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
21: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
22: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Брось этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
21: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
23: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. реальности, а у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна, а у любой женщины и мужчины начинают: а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
21: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
0: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят: давай, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит: нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
21: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
4: Тоже отдых.
3: Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
4: Тоже отдых на Бизнес ФМ. Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
21: Wildberries пересчитает комиссию селлерам из-за технической ошибки, сообщает издание Shoppers. Некоторым продавцам Marketplace неправильно рассчитал комиссию за период с 31 августа по 6 сентября. Те, кто отгружал товары быстрее, чем за 42 часа, не получили положенное снижение ставки на 3,5-5% пункта. О проблеме сообщили представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции. После этого Wildberries подтвердил ошибку и пообещал провести перерасчет 9 сентября. Ошибочно списанные деньги вернут на счета продавцов. Они появятся в финансовом отчете за неделю с 7 по 13 сентября с пометкой «Коррекция продаж».
22: «Новатэк» начнет первые отгрузки СПГ во Вьетнам в следующем году. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, пишут «Ведомости». По его словам, переговоры находятся в продвинутой стадии. «Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более 5 лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Американская Google намерена в течение следующих 2 лет инвестировать 13 миллиардов евро в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии, что станет крупнейшей единовременной инвестицией технологического гиганта в Европе. Инвестиции направят на цифровую инфраструктуру, проекты в области чистой энергетики и экономические партнерства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сервисы Search, Maps и Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Азия стала базовым внешним рынком России. Одним из условий развития торговли стала возможность проведения международных расчетов. Об этом говорится в результатах исследования «Россия-Азия». Новая архитектура торговли, которую А7, «Ведомости» и «Финансовый университет» представили на Восточном экономическом форуме. За последние 4 года доля Азии в российском экспорте выросла в 3 раза до 78%. Одновременно изменилась валютная структура расчетов и возникла новая платежная инфраструктура. Согласно исследованиям, сегодня подавляющее большинство внешнеторговых расчетов с Азией до 85% производится в рублях и национальных валютах. Для сравнения, в 2021 году доля таких расчетов составляла всего 15%. Главным торговым партнером России остается Китай, продолжает декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.
5: Наиболее, может быть, сбалансированной, уравновешенной и паритетной у нас является система взаимоотношений там и внешнеторговых расчетов с Китаем. Вот с Китаем у нас порядка 99% расчетов происходит в национальных валютах. Происходит это благодаря тому, что диверсифицированный импорт и экспорт. У нас есть то, что нужно китайцам, у китайцев есть то, что нужно нам. Здесь дорога с двусторонним движением. Здесь, еще раз говорю, все зависит от структуры и баланса между экспортом и импортом.
2: Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России. Ситуация с международными платежами заметно улучшилась в последние годы. Рост торговли со странами Азии это подтверждает, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
7: Действительно, Азия стала основным рынком России, учитывая, что более 74% российской внешней торговли нацелено на страны Азии. И такая ситуация сложилась приблизительно к 2024-2025 годам. И хотя меняются доли разных стран, Китай остается действительно самой передовой страной в области объемов торговли. Очевидно, что и в этом году торговля вырастет. Проблемы, к сожалению, по работе с некоторыми азиатскими банками еще серьезные остаются. Но внедрение новых систем расчетов, особенно как раз последний год, резко изменил ситуацию.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Согласно исследованию «Россия-Азия. Новая архитектура торговли», крупнейшим платежным агентом выступает А7 от ПСБ. В прошлом году компания обеспечила 19% внешнеторговых операций России почти на 700 миллиардов долларов.
8: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Снижение было зафиксировано на российском рынке акций. Не сильное, 0,4% по основной торговой сессии. Закрытие индекса Московской биржи 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок консолидируется. Накануне немножко выросли, в среду немножко снизились. И что касается уже вечерней торговой сессии, снижение присутствует. Единственное, что темпы снижения стали немножко поменьше. Росстат уже после закрытия основной торговой сессии опубликовал данные по недельной инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен. С 1 по 7 сентября он составил 0,05%. Недели ранее было снижение на 0,01%. Еще недели ранее рост на 0,01%. Ну, а до этого, мы помним, 3 недели было снижение цен. Ну, в общем, можно сказать, что такой вот период недельной дефляции, он, видимо, уже подходит к концу, но при этом все-таки годовая инфляция немножко замедлилась. Если брать, допустим, на 7 сентября, то составила на 6,29%, на 31 августа была 6,32%. Ну, не то чтобы замедление, но стабильно пока годовая инфляция остается выше 6%. Но эти данные, конечно, не добавляют оптимизма перед заседанием Банка России, который состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок полностью практически уверен в том, что Банк России все-таки возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и большинство опрошенных экономистов и аналитиков говорят о том, что пауза сейчас самый такой распространенный прогноз и самый, можно сказать, такой вариант, который сейчас рассматривается рынком. Но есть, конечно, те, кто считает, что все-таки есть возможность для снижения ставки на 25 базисных пунктов, но такие в меньшинстве респонденты. Но я вот на самом деле считаю, что снижение на 25 базисных пунктов мало что в целом изменит, так что можно было бы снизить и не прерывать цикл смягчения. Денежный рынок тоже заложился на паузу, во всяком случае, если рассматривать ставки в рублях, прежде всего ставку РУСФАР в рублях на один день, то это 13,93% годовых. То есть все это очень близко к ключевой ставке в 14%. В общем-то, и здесь такая интересная ситуация, когда и денежный рынок рассчитывает на паузу, и аналитики, экономисты тоже прогнозируют паузу. Что касается геополитики, ну, рынок, видимо, продолжает оценивать все события, которые произошли ранее. В основном это переговоры, и пока эти события вот привели к тому, что в целом наблюдается консолидация на российском рынке акций. Ну и рубль продолжает расти. Ну, конечно, цены на нефть могли вырасти российскому рублю в среду. Что касается китайской валюты, около 10 копеек потерял китайский юань. И закрытие в районе 12 рублей 67 копеек. Что касается доллара США, то обратимся к однодневному фьючерсному контракту. Доллар тоже теряет и торгуется в районе 85 рублей, ну, чуть выше 85. В общем, рубль постепенно отыгрывает потери предыдущих недель. Ну, а цены на нефть сегодня преодолели $100 за баррель. Во всяком случае, удерживают рубежи в районе 100-101 доллар за баррель уже вечером в среду. Это если рассматривать смесь Brent. Ситуация продолжает накаляться в регионе Персидского залива. Многие участники торгов отмечают, что если, допустим, раньше вооруженные силы США наносили удары по военным объектам, по военным кораблям Ирана, то сейчас они наносят по уже гражданским, по нефтяным танкерам. Ну и, в частности, Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что нанесли они удары и уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах.
6: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Деньги.
1: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы. А подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
24: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
13: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские средства ПВО с 8 до 20 часов среды перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников, заявила Минобороны России в среду. Стоимость российской нефти Urals в августе увеличилась на 16% по сравнению с июлем, до 67,72 доллара за баррель. И в первую неделю сентября превысила 80 долларов за баррель, пишет Коммерсант. Поддержку российской нефти обеспечил растущий спрос в Индии и Китае в условиях сокращения ближневосточных поставок. Высокие цены на российский сорт нефти в сентябре и октябре сохранятся благодаря ограниченным предложению и геополитическим рискам. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Россия в сложившейся ситуации считает вопрос денуклеаризации Корейского полуострова закрытым, заявила российская делегация на заседании Совета управляющих МАГАТЭ. Российская сторона заявила, что очередной доклад гендиректора МАГАТЭ вновь подтверждает, что никакого присутствия инспекторов агентства на ядерных объектах КНДР нет с 2009 года. Москва также заявила, что по сути секретариат агентства, цитата, годами тиражирует непроверенную информацию, которая затем используется заинтересованными странами для оказания военно-политического давления на Пхеньян. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8%. По итогам 7 сообщили в Минфине, в рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряд компаний. Кремль подчеркнули, что не рассматривает вопрос о повышении налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? И в России концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%, а средний чек на 11% уже превышает 7000 рублей. Почитали в Яндекс.Афише, какие артисты оказались в стопе и почему. Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,4 триллиона или 2,8% ВВП. Отдельных данных по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что на прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом примерно в 600 миллиардов рублей. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифры будут пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал. Там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
15: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ, и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году у государства вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нет такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал представитель Кремля журналистам в ответ на вопрос о возможном повышении налогов в стране. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология. Сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ее модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими, одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
16: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
17: Мы рассчитываем, что такой искусственный интеллект поможет лечить болезни, делать научные открытия, развивать экономику. Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? Этот разговор должен идти далеко за пределами технологической индустрии, на уровне государств, на уровне лаборатории, на уровне разработчиков. И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
16: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
18: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый

0: каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
1: Очевидно, что модель Frontier это прямо топовые, но тем не менее вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узконтекстуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает из действительно какого-то масштабного сбоя утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем поверов.
0: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
2: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
0: Технологические реалии поменялись слишком быстро, и пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%, об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи на 1,8%, подорожали на 2,4% смартфона, цена бензина за 7 дней выросла на 58%, всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Арий Капитал» Сергей Суверов.
4: На самом деле замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарии снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остаются на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
3: Сергей Суверов, УК «Арий Капитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Равликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергетиков.

0: энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Моставтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Британию, пройдя по Северному морскому пути из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из 8 еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделывает в текущем сезоне навигации в Арктике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 17 градусов, осадки сегодня не ожидается, ночью плюс 12. Завтра днем до 25, облачно с прояснениями, без осадков. Вот в пятницу уже похолодает до 16 и пройдут дожди. Как ожидается, в субботу и воскресенье они прекратятся, но будет довольно прохладно, 17-19 градусов днем. На 21.17 в Москве вы слушаете Business FM. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Еще два направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
4: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуется больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается получается менее нагруженной, чем юго-восточная, которая в Новую Москву уходит.
3: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти десятилетнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Спрос на жилье в районах, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
3: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Россияне в среднем носят с собой 3,5 тысячи рублей наличными. Причем в кошельках мужчин обычно чуть больше налы, чем у женщин, выяснили аналитики компании «Суперджоп». Мы спросили представителей российского бизнеса, сколько наличных они носят с собой и для каких целей.
6: Ирина Доброхотова, основатель «Бест Новострой» и аналитической платформы «BNMap Pro».
7: 42 тысячи, я просто знаю. Я ношу всегда нал с собой, потому что я рассчитываю, часто бывает, и в такси наличкой там заказывает мне кто-то, если я не еду со своим водителем. И если, например, чаевые, они нужны обязательно. Я люблю очень поощрять и давать. Мало ли что, с картой, в общем, наличные нужны. Я понимаю, что все идет к цифровому рублю, и как-то это, с одной стороны, вроде бы правильно, а с другой стороны, оставлять зазор для пользы. Мало ли какой-то коллапс, а все-таки наличные деньги, они всегда наличные, и они остаются у тебя.
6: Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор.
8: Я отношусь к безналичному типу людей. В целом, наверное, наличные очень редко с собой ношу. Я ношу телефон, к которому сзади примагничен карт-холдер с несколькими картами. Однако даже я этой весной начал периодически в карт-холдер закладывать пару тысяч рублей, потому что когда были перебои с интернетом, белые списки, и ты не мог расплатиться в каких-то заведениях, это оставило определенные неприятные воспоминания, поэтому, наверное, именно с собой, так чтобы в кармане, у меня все-таки не всегда есть наличные, но в машине где-нибудь в бардачке несколько купюр малого и среднего номинала всегда есть. В Подмосковье, когда едешь на дачу, где-нибудь на овощном развале хочешь купить арбуз, помидоры, огурцы, и там продавцы очень часто просят рассчитаться именно наличными.
6: Анастасия Северухина, основатель коммуникационного агентства Community Space.
9: Я с собой ношу около 4-5 тысяч рублей номиналами по 1000, по 500 и по 100 рублей. По 100 рублей это мелкие расходы, чаевые в кафе или заправка. По 1000 или 500 рублей в основном это для подстраховки, когда бывают перебои со связью, оплатить такси. В основном для меня самый удобный способ оплаты это карточка, потому что чаще всего терминалы в магазинах ее принимают. QR-кодом пользуюсь реже.
6: Аркадий Усачев, основатель и генеральный директор компании «Деликатный переезд».
10: У меня сейчас с собой, могу точно посчитать, 12 600 рублей. Я просто сейчас в поездке в Дагестане. Деньги эти использую в основном мойка машины, кафе, в основном придорожные. На заправку можно расплачиваться картой, поэтому там расплачиваются картой. Но наличные деньги в поездках всегда обычно с собой ввожу, потому что они нужны. То есть они дают больше свободы. Я всегда носил, никогда не мешали, как резервные, возможность оплатить в случае, если что-то идет не так. Если в Москве, это в основном чаевые какие-то и мелкие покупки, возможно, где не работает карточка. Связь, например, плохая. А так особо-то, в принципе, в Москве не нужны. В дороге они более нужны. Лучше иметь возможность расплатиться, чем не иметь.
6: Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов «Топ Ган».
11: Честно сказать, я наличкой не пользуюсь давно, но у меня всегда наличные деньги есть в машине в размере 100 или 500 рублей сотнями, чтобы, когда бензин заправляют, дать на чай. Другого варианта, зачем нужна наличка, я вообще не знаю, потому что для меня деньги всегда были грязные, их даже на обидный стол не могу выложить, посчитать, потому что это для меня грязный продукт. А во-вторых, как удобно без наличкой. Наличку же всегда она почему-то утекает из рук так, что ты потом не можешь вспомнить куда. Поэтому я давно без налички, и это я считаю, что очень удобно. Никогда не было такого случая, чтобы я не мог расплатиться. Если вдруг не принимает какой-то аппарат, а просит, говорит, переведить тогда по счету, тогда переводишь на какой-то номер телефона, который, говорят, если такое случается. Но это было только, когда совсем отключали интернет 2-3 дня во всем году.
2: Кстати, за последний год каждый четвертый россиянин увеличил частоту снятия наличных. При этом безналичная оплата по-прежнему доминирует. 2/3 опрошенных чаще всего расплачивается картой. Концертный бум в России. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазаврешвили.
12: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
2: Энрика Мазаврешвили, директора по контенту развития бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем в стадионах концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец, глава концертного агентства TCI, продюсера театра «Адеон» Эдуард Ратников.
13: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
14: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
13: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
2: Эдуард Ратников, владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Адеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливые и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей.
1: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
0: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Валикулеев. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Белгородского областного суда приговорил 63-летнего жителя области Олега Зибарева. Он внесен в России в перечень террористов к 19 годам, признав его виновным в государственной измене и приготовлении к совершению теракта. Речь идет о попытке подрыва служебного автотранспорта военно-гражданской администрации Харьковской области с ее сотрудниками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Россия, Китай и Нигер проголосовали против антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, сообщил РИА Новости дипломатический источник. Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что инициаторами проекта резолюции выступили Штаты и страны Европейской тройки – Британия, Франция и Германия. Он также сообщил, что документ был принят большинством голосов – 23 голоса за, 8 членов Совета управляющих воздержались, трое проголосовали против – Китай, Нигер и Россия. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Открытие во Вьетнаме совместной с Ханоем лаборатории по изучению инфекционных болезней – это пример успешного сотрудничества и свидетельство стратегического партнерства стран. Такую оценку дал на церемонии открытия объекта по видеосвязи совместно с президентом Вьетнама То Ламом российский лидер Владимир Путин. То Лам находится в России с многодневным государственным визитом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФНС получит доступ к техническим данным операции цифровым рублем. С юрислужбы сможет получать данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия». Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Зачем эти данные налоговикам? Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу два направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать? Как это повлияет на рынок недвижимости в Подмосковье? Справится ли с нагрузкой сам метрополитен? И видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробности на Business FM. ФНС получит доступ к техническим данным операции с цифровым рублем. С июля следующего года Федеральная налоговая служба при операциях с цифровым рублем сможет получать данные об устройствах, с которых проводились переводы, пишет «Известия» со ссылкой на приказы службы. Речь идет об IP и MAC-адресах, номере телефона, данных сим-карты и других идентификаторах. Эти данные могут помочь налоговикам составлять операции по разным счетам, находить связанные переводы и выявлять признаки скрытых доходов или искусственного дробления бизнеса. В ФНС уже есть эти данные по другим операциям, просто теперь уже существующий порядок распространится на операции с цифровым рублем, говорит партнер юридической фирмы Косенков и Суворов, адвокат Александр Ярасов.
15: В ходе налогового контроля налоговые органы пристальное внимание уделяют взаимосвязи разных налогоплательщиков между собой, выявляя разные связывающие их факторы. Такие факторы могут быть IP-адреса, могут быть единые учредители, могут быть единые адреса местонахождения, номера телефонов, контактные данные, электронная почта и любые другие сведения, которые могут говорить о том, что за компаниями стоят либо одни и те же, либо связанные люди. Вот такой инструментарий налоговыми органами активно используется, постоянно развивается, и нынешние инициатива направлена на то, чтобы операции с цифровым рублем тоже были предметом такого исследования, и налоговые органы могли быстрее получать данные, такие как IP-адреса, MAC-адреса, номера телефонов и другие данные, по которым могут уже в автоматическом режиме, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта, быстрее выявлять маркеры риска, связь между компаниями и начинать более пристально проверять дальше того, есть ли какие-то нарушения в уплате налогов, связанные с такой взаимосвязанностью лиц или нет.
2: Александр Ярасов, партнер юрфирмы Косенков и Суворов. Каких-то дополнительных рисков нарушений приватности или конфиденциальности личных данных здесь тоже искать не стоит, говорит директор Глобального центра исследований и анализа угроз лаборатории Касперского Игорь Кузнецов.
16: Технические идентификаторы, такие как IP-адрес, могут быть нестабильными. Однако, если совместить их с дополнительными, например, номером SIM-карты или MAC-адресом устройства, могут уже более точно идентифицировать конкретного человека. Однако, я бы не сказал, что это несет дополнительные риски приватности. Во-первых, потому что счета как цифрового рубля, так и номеров карт, которые привязаны к счетам, всегда выдаются после однозначной идентификации в банке. Более того, пользователи намного больше информации раскрывают о себе сами, самыми обычными покупками. Ведь по тому, как ведет себя человек, где он совершает покупки, в каких конкретно магазинах, можно достаточно точно описать его профиль и, в принципе, достаточно хорошо его идентифицировать. И это часто используется в благих целях. Например, банковские антифрод-системы строят такой профиль пользователя, и если новые операции начинают очень сильно отличаться от его привычных покупок, могут определить, что платежное средство или учетную запись собрали себе мошенники и совершают незаконные операции, после чего такие операции блокируются.
2: Игорь Кузнецов, директор глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского. Эксперты отмечают, что технический след сам по себе не может быть доказательством налогового нарушения. Одним IP-адресом или устройством могут пользоваться несколько человек. По их мнению, такие данные должны рассматриваться только вместе с другими доказательствами, документами, договорами и данными об операциях. Запрос о нововведении бизнес-ФМ отправил в ФНС. На момент выхода материала ответ мы не получили. Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за ближневосточного конфликта. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что рейсы не состоятся. Вот что рассказал бизнес-фэм «Москвич» Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку «Москва-Коломбо» на 15 декабря.
17: Билет взял, собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом буквально через пару часов после него сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет, никаких новостей нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах, он, к сожалению, остался. И, видимо, его все-таки планируют запускать, но как они уже планируют полгода запускать и продают билеты на рейс. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти.
18: Обратного рейса, в принципе, не можете найти ее ни в статусе отмены, ни в каком статусе, вы его не видите, да?
17: Он пропал, да, все верно, с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, то суперкасса. Не знаю тоже, будут они давать какую-то обратную связь или нет. Раньше достаточно быстро реагировали.
18: Добиться возврата еще и через агрегатор – это задача со звездочкой.
17: Соглашусь.
2: Москвич Дмитрий, Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
19: Не секрет, что Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчиков рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Их нету. А с единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных, одиноких путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать. Таким образом, они вынуждены сдвигаться сдвигать вправо появление в России своего.
18: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
19: По моим ощущениям, доля не самая большая, а потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть А7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
2: Максим Царев, глава компании Max Flight. А также ранее сообщалось о возобновлении полетов «Авнук» в авиаперевозчик Air Tanzania спустя несколько дней перерыва и после оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы за август составила 89%, добавили в «Авнукове». Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
20: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
21: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
22: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
20: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
23: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается нереальной девушке, нереальной жене, а какой-то персоне, которая... Она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают... А у тебя тут лишнее. А этого ты не умеешь. А она вон как двигается. Все. И вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
20: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
24: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
20: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
1: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
5: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
5: Особые показания.
1: Дефицит времени.
5: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
5: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
5: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
5: Консультация с врачом не требуется.
1: Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
20: Wildberries пересчитает комиссию селлерам из-за технической ошибки, сообщает издание Shoppers. Некоторым продавцам Marketplace неправильно рассчитал комиссию за период с 31 августа по 6 сентября. Те, кто отгружал товары быстрее, чем за 42 часа, не получили положенное снижение ставки на 3,5-5% пункта. О проблеме сообщили представители Ассоциации участников рынка электронной коммерции. После этого Wildberries подтвердил ошибку и пообещал провести перерасчет 9 сентября. Ошибочно списанные деньги вернут на счета продавцов. Они появятся в финансовом отчете за неделю с 7 по 13 сентября с пометкой «Коррекция продаж». «Новатэк» начнет первые отгрузки СПГ во Вьетнам в следующем году. Об этом заявил глава компании Леонид Михельсон, пишут «Ведомости». По его словам, переговоры находятся в продвинутой стадии. «Новатэк» подписал предварительный контракт с покупателем во Вьетнаме о поставках СПГ 23 марта. Михельсон тогда сообщил, что его компания более 5 лет ведет соответствующие переговоры с покупателями. Американская Google намерена в течение следующих 2 лет инвестировать 13 миллиардов евро в инфраструктуру искусственного интеллекта в Финляндии, что станет крупнейшей единовременной инвестицией технологического гиганта в Европе. Инвестиции направят на цифровую инфраструктуру, проекты в области чистой энергетики и экономические партнерства, чтобы удовлетворить растущий спрос на сервисы Search, Maps и Gemini. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Азия стала базовым внешним рынком России. Одним из условий развития торговли стала возможность проведения международных расчетов. Об этом говорится в результатах исследования «Россия-Азия. Новая архитектура торговли», которое А7 «Ведомости» и «Финансовый университет» представили на Восточном экономическом форуме. За последние 4 года доля Азии в российском экспорте выросла в 3 раза до 78%. Одновременно изменилась валютная структура расчетов и возникла новая платежная инфраструктура. Согласно исследованию, сегодня подавляющее большинство внешнеторговых расчетов с Азией до 80%. 85%, производится в рублях и национальных валютах. Для сравнения, в 2021 году доля таких расчетов составляла всего 15%. Главным торговым партнером России остается Китай, продолжает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Серезнев.
6: Наиболее, может быть, сбалансированной, уравновешенной и паритетной у нас является система взаимоотношений там и внешнеторговых расчетов с Китаем. Вот с Китаем у нас порядка 99% расчетов происходит в национальных валютах. Происходит это благодаря тому, что диверсифицированы импорт и экспорт. У нас есть то, что нужно китайцам, у китайцев есть то, что нужно нам. Здесь дорога с двусторонним движением. Здесь, еще раз говорю, все зависит от структуры и баланса между экспортом и импортом.
2: Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России. Ситуация с международными платежами заметно улучшилась в последние годы. Рост торговли со странами Азии это подтверждает, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
7: Действительно, Азия стала основным рынком России, учитывая, что более 74% российской внешней торговли нацелено на страны Азии. И такая ситуация сложилась приблизительно к 2024-2025 годам. И хотя меняются доли разных стран, Китай остается действительно самой передовой страной в области объемов торговли. Очевидно, что и в этом году торговля вырастет. Проблемы, к сожалению, по работе с некоторыми азиатскими банками еще серьезные остаются. Но внедрение новых систем расчетов, особенно как раз последний год, резко изменила ситуация.
2: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Согласно исследованию «Россия, Азия, новая архитектура торговли», крупнейшим платежным агентом выступает А7 от ПСБ. В прошлом году компания обеспечила 19% внешнеторговых операций России почти на 700 миллиардов долларов.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
8: Добрый вечер. Снижение было зафиксировано на российском рынке акций. Не сильное, 0,4% по основной торговой сессии. Закрытие индекса Московской биржи 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок консолидируется. Накануне немножко выросли, в среду немножко снизились. И что касается уже вечерней торговой сессии, снижение присутствует. Единственное, что темпы снижения стали немножко поменьше. Росстат уже после закрытия основной торговой сессии опубликовал данные по недельной инфляции. Ну, вернулся рост потребительских цен. С 1 по 7 сентября он составил 0,05%. Недели ранее было снижение на 0,01%. Еще недели ранее рост на 0,01%. Ну, а до этого, помним, 3 недели было снижение цен. Ну, в общем, можно сказать, что такой вот период недельной дефляции, он, видимо, уже подходит к концу, но при этом все-таки годовая инфляция немножко замедлилась. Если брать, допустим, на 7 сентября, то составила на 6,29%, на 31 августа была 6,32%. Ну, не то чтобы замедление, но стабильно пока годовая инфляция остается выше 6%. Но эти данные, конечно, не добавляют оптимизма перед заседанием Банка России, который состоится уже в ближайшую пятницу. Рынок полностью практически уверен в том, что Банк России все-таки возьмет паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и большинство опрошенных экономистов и аналитиков говорят о том, что пауза сейчас самый такой распространенный прогноз и самый, можно сказать, такой вариант, который сейчас рассматривается рынком. Но есть, конечно, те, кто считает, что все-таки есть возможность для снижения ставки на 25 базисных пунктов, но такие в меньшинстве респонденты. Но я вот на самом деле считаю, что снижение на 25 базисных пунктов мало что в целом изменит, так что можно было бы снизить и не прерывать цикл смягчения. Денежный рынок тоже заложился на паузу. Во всяком случае, если рассматривать ставки в рублях, прежде всего ставку РУСФАР в рублях на один день, то это 13,93% годовых. То есть все это очень близко к ключевой ставке в 14%. В общем-то, и Здесь такая интересная ситуация, когда и денежный рынок рассчитывает на паузу, и аналитики, экономисты тоже прогнозируют паузу. Что касается геополитики, ну, рынок, видимо, продолжает оценивать все события, которые произошли ранее. В основном это переговоры, и пока эти события вот привели к тому, что в целом наблюдается консолидация на российском рынке акций. Ну и рубль продолжает расти. Ну, конечно, цены на нефть могли вырасти российскому рублю в среду. Что касается китайской валюты, около 10 копеек потерял китайский юань. И закрытие в районе 12 рублей 67 копеек. Что касается доллара США, то обратимся к однодневному фьючерсному контракту. Доллар тоже теряет и торгуется в районе 85 рублей, ну, чуть выше 85. В общем, рубль постепенно отыгрывает потери предыдущих недель. Ну, а цены на нефть сегодня преодолели $100 за баррель. Во всяком случае, удерживают рубежи в районе 100-101 доллар за баррель уже вечером в среду. Это если рассматривать смесь Brent. Ситуация продолжает накаляться в регионе Персидского залива. Многие участники торгов отмечают, что если, допустим, раньше вооруженные силы США наносили удары по военным объектам, по военным кораблям Ирана, то сейчас они наносят по уже гражданским, по нефтяным танкерам. Ну и, в частности, Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что нанесли они удары и уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
9: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне между делом, как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
10: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык. Собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
9: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
11: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
12: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифры будут пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
13: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и тем более профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
2: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
14: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает сооснователь университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
15: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
14: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
16: Я думаю, что это это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
14: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI, GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
17: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем померов.
14: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
18: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время

0: Новый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефонная раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
1: Так и основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слове, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
0: Денис Кусков, Telecom Daily. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Эвликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Моставтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах.

0: Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Британию, пройдя по Северному морскому пути из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинбо 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из 8 еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделывает в текущем сезоне навигации в Арктике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка являются показатели устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще два направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов миллионов жителей области. Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
4: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей с юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
3: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти десятилетнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
5: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
3: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Объявлен короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация премии. Призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал Бизнес ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
6: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
1: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
7: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга не агрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
1: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
8: Бизнес FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Недруги России попытаются реанимировать конфликт на Украине в будущем, если Москва не поставит в нем точку на своих условиях, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также указал, что гибридные конфликты направлены на то, чтобы подточить устои государства, не вступая в прямой конфликт. Поэтому наша задача завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях, подчеркнул Медведев. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются ИИ-технологиями, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию искусственного интеллекта в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33% и DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Буфта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшие партии страны отказываются от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет? Комментарий политолога Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает».
11: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луки, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП, занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и трехлетнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллиона рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
12: Собирался лететь с большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
1: Москвич Дмитрий и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
13: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма-весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам, повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. там спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
14: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
13: По моим ощущениям, доля не самая большая, а потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
1: Максим Царев, глава компании MaxFlight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
15: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. И они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
16: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
15: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
17: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
15: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
18: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбирает убегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
15: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
10: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
19: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Компании и корпорации.
22: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
22: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа «Астра» занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему «Астра Линукс». Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы «Астра» Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
23: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят, и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет. Пополнение, зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти игорные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
1: А Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
2: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши — это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
1: Энрика Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионов концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
3: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
4: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
3: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
1: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
5: Снизился российский рынок акций. По итогам среды индекс московской биржи потерял 0,5% закрытие основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву, Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Но и вечер среды — это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта. И участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда. Во всяком случае, центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
20: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премией.
20: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Влекулиев. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
0: Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий в Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI, ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифры будут пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: В августе произошло то, что происходит каждый август. Это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит. И это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
11: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Зерокодер и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
12: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
11: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
14: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
11: Как раз на днях вышла новая ИИ модель от OpenAI GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
13: Очевидно, что модель Frontier это прямо топовая. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узкоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает действительно какой-то масштабного сбоя утечки агента, который намеренно или непреднамеренно но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем померов.
11: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
16: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
11: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефонная раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночной.

0: что это будет еще дороже в раза два благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18, будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась. Надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слове, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро. Даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
1: Денис Кусков, Телеком Дейли. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Эвликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Мосавтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Британию, пройдя по Северному морскому пути из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинба 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из 8 еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделывает в текущем сезоне навигации в Арктике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,20%.

0: 0,9%.
1: Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи. На 1,8% подорожали, на 2,4% смартфоны. Цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%. А всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
2: На самом деле замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарии снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остаются на Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливные кризисы и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах пролития московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
3: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
4: Таганская Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуется больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей с юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
3: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
0: спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
3: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Объявлен короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная Поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками с Халина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация. Премии, призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал без СФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
5: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди четырех суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
1: Алексей Варламов, русский писатель, филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
6: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание, книжный клуб, и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
1: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
7: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
8: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
7: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена. Оба признаны в России иноагентами по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Бофта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья и справится ли с нагрузкой сам метрополитен? В Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей иммиграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают ОДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят, если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорило в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграло дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах был скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
11: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
1: Москвич Дмитрий и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
12: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
13: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
12: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова Air Arabia.
1: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
14: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
15: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
16: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
17: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
18: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
17: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
19: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи-блогеры все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
17: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes. В своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Скоро на Бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
20: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
21: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько он посещает, а сколько тратит. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет. Пополнение, зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
1: Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%, сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост, продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
22: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
1: Энрике Мазаврешвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки Вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионов концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
0: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
2: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки Вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
0: Ну, новые имена... Именно вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
1: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Снизился российский рынок акций. По итогам среды индекс московской биржи потерял 0,5% закрытия основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти. Но и вечер среды — это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта. И участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда. Во всяком случае, центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу, официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
7: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос: где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
7: Карьера на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми, и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий в Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что ИИ-модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
9: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывает основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
10: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
9: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
11: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
9: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
23: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узконтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
9: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
24: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек. человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
9: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. А телефон-раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
12: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла

0: не будет, не те года. С точки зрения приложения надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро. Даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
1: Денис Кусков в Телеком Дейли. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
2: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
3: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сардар Эвликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Мосавтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Контейнеровоз «Дубай Тауэр» прибыл в Британию, пройдя по Северному морскому пути из Китая, сообщает портал морских новостей Seatrade Maritime News. Отмечается, что зарегистрированное в Либерии судно вышло из Нинба 15 августа и в среду прибыло в порт Тиспорт на северо-востоке Англии. Это первый из 8 еженедельных рейсов, которые компания Sea Legend проделывает в текущем сезоне навигации в Арктике. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курсом.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи на 1,8%, подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
5: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулярно

0: оператор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию. В последнее время произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продления московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
2: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
3: Так как Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпустые, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
2: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Спрос на жилье в районах, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
2: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются. Но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» – самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация. Премии призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал без СФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
5: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
1: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
6: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
1: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Как гласят подсчеты компании «Николес», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сельскохозяйстве. сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог. Делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация, признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Буфта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу два направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM.
10: К
1: Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают ОДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению и цвету кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят, если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорило в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграло дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, а в перспективе из Евросоюза. Снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию. Разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5.5% реального ВВП и потеря 2.5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Е предсказывает 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ москвич Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
11: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
1: Москвич Дмитрий и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
12: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
13: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
12: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
1: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
14: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек. И они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
15: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
16: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
17: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
18: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, тоже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
17: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
19: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудности быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
17: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
20: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
20: Особые показания.
7: Дефицит времени.
20: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
20: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
20: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
20: Консультация с врачом не требуется.
7: Правило двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
0: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года, а в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за то, в тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
21: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько он посещает, а сколько тратит. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что и горный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят, и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания. Да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край, туда далеки попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
1: А Дмитрий Слободкин, один из основателей горного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех горных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год-году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%, сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост, продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазаврешвиля.
22: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Басты» и «Гуф», группы «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
1: Энрика Мазаврешвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки Вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
2: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
3: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки Вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
2: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
1: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
4: Снизился российский рынок акций по итогам среды. Индекс московской биржи потерял 0,5%. Закрытие основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела 100 долларов за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти, но и вечер среды это район 101 доллар за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта, и участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще под удары попадают и гражданские суда, во всяком случае, центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает. Агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу – найди 3 варианта перелета и забронируй удобный. И агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
7: Сумма технологий на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий в Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки? Подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Армузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%. Сейчас по августу цифра будет пониже. Но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: В августе произошло то, что происходит каждый август, это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит, и это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше с точки зрения итогового дефицита, важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
10: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
11: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
10: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
13: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
10: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение на въезд Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
23: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике, пока говорить про то, что это прямо революция Astra, нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот узконтекстуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает риск действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно, но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
10: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
24: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы подобных ситуаций не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
10: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефон-раскладушка от Apple поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах – серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных E-моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
12: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом слове, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и

0: но русский язык не поддерживает. Презентацию Apple провел новый глава компании Джон Тарнос. Он вступил в должность с 1 сентября. Акции компании на бирже NASDAQ после презентации падали почти на 2%.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сардар Ивликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Мосавтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
4: На самом деле замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последние недели, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарии снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остаются на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка является показатель устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект по снижению

0: акциям на полуобъемную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах продления московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще два направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
2: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
3: Такая Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут с центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
2: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходит метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
4: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй появился проект сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых 3 этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35 году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
2: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются. Но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Объявлен короткий список номинаций «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками» с Халина, Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация премии. Призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал бизнес-ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
5: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шургунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну не могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе географию, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова. И она автор книги рассказов, что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
1: Алексей Варламов, русский писатель, филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждают. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
6: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание, книжный клуб, и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
1: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
9: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол. Там был чемпионат Африки. Футбол — это что-то очень важное для меня. Что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизни. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол — это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет, для нас футбол — это то, что ты видишь рядом с собой. Нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
8: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Бофта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей иммиграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 2023 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорила в суде, присвоенный ей в мае 2025 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграла дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает 3-й год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и 3-летнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5.5% реального ВВП и потери 2.5 миллионов рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за 3-го ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и 3-й подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Эйр Арабия планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ Москве еще Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
12: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом, буквально через пару часов после него, сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать, но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток, но суперкасса. Раньше достаточно быстро реагировали.
1: Москвич Дмитрий и Air Arabia приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании Max Flight Максим Царев.
13: Air Arabia является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма-весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении. Туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками. Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
14: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
13: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
1: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчик Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
15: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией. И одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников. Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
16: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
15: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
17: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бенз за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная, не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
15: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
18: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд – это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей, всякие коучи, блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
15: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
7: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
19: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
7: Дефицит времени.
19: Способ применения дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
19: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
7: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
20: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Франк Медиа. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа «Астра» занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему «Астра Линукс». Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы «Астра» Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
0: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблем. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько он посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что игорный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет. Пополнение, зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать, бог знает куда, в Алтайский край, туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
1: Дмитрий Слободкин, один из основателей игорного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех игорных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
21: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
1: Энрика Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионов концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
3: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
4: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
3: Ну, новые имена вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных мэтров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь, в России.
1: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Деон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов.
22: Снизился российский рынок акций. По итогам среды индекс московской биржи потерял 0,5% закрытия основной торговой сессии. 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти, но и вечер среды это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта, и участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда, во всяком случае центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по двум эсминцам США.
1: Это был биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
7: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
23: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питании. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
2: Другим наука на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. В Сочи в результате атаки без экипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий. В Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются?
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но решена Face ID. Стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки, подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале скорее среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенные темпы роста временные, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%, сейчас по августу цифры будут пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
1: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: В августе произошло то, что происходит каждый август. Это получение бюджетом дивидендов от акций, которые ему принадлежат. В основном это крупные государственные компании, которые все нам хорошо известны и на слуху. И эта сумма как раз позволила вылезти в профицит. И это такое, ну, обычно сезонное явление, когда в августе оказывается, что доходы бюджета больше расходов. Это, кстати, позволило продержаться без проведения аукционов по ОФЗ и, тем более, профинансировать все соответствующие расходы. И то, что дефицит сократился, как раз не должно удивлять, было совершенно ожидаемо. Компании выплатили в этом году государству вполне приличные дивиденды. Нужно иметь в виду, что основное содержание бюджетных результатов, оно определяется в большей степени расходами, а не доходами. И многое будет зависеть от того, каким поддерживается темп расходов. Может быть, даже сентябрь в этом смысле месяц не очень показательный, а то, что будет дальше. С точки зрения итогового дефицита важны скорее ноябрь и декабрь. Но вот декабрь в этом смысле тревожит больше всего, потому что не было еще прецедента, когда в декабре у нас не происходило резкого скачка расходов. Вот нету такого, и я, честно говоря, не сильно верю, что это будет в этом году.
1: Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики МГУ. В России не рассматривают вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение Минфина о том, что дефицит бюджета в августе составил 2,5% ВВП при прогнозах правительства в 1,6% по итогам года. Эта цифра не является показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность, сказал Песков. Насколько реальна угроза со стороны искусственного интеллекта? Технологическая отрасль в целом уже неоднократно предупреждала о рисках, которые в себе несет эта технология, а сотрудник Anthropic покинул компанию как раз из-за опасений того, что и модели вскоре выйдут из-под контроля. К тому же, недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с впечатляющими и одновременно пугающими возможностями. Валерий Убадоев продолжит.
10: Непрекращающееся развитие возможностей искусственного интеллекта теперь пугает не только людей, далеких от технологии, но и самих разработчиков, до такой степени, что они готовы увольняться. Бывший ИИ-исследователь Anthropic Джейкоб Коксон покинул компанию, по его словам, из-за опасений, что такие системы вскоре могут выйти из-под контроля. По его мнению, отрасль в целом должна замедлить разработки или должны вмешаться государства, чтобы контролировать этот неуемный процесс. Иначе ИИ-системы могут развиться настолько, что перестанут выполнять команды. Развитие технологий происходит быстрее, чем люди успевают это осознавать. Настоящий масштаб этой проблемы пока понимают далеко не все, указывается основатель университета Zero Coder и научный сотрудник Иннополиса Кирилл Пшинник.
11: Но пока не знаем, как гарантировать, что такая система вообще будет действовать в наших интересах. А цена потери контроля может быть огромной. Со стороны очень легко сказать, просто остановите ограничения или просто остановите разработку. Но за каждым таким просто стоят нерешенные технические проблемы и конкуренция компаний государств. При этом значительная часть общества, на мой взгляд, еще не осознала масштаба происходящего. Для многих искусственный интеллект до сих пор остается сервисом, который пишет тексты и рисует картинки. А обсуждать уже приходится гораздо более серьезные вопросы. Как сохранить контроль над системами, которые во многих задачах превосходят человека? И здесь нужна общая координация из разных стран и совместное сотрудничество.
10: Проблема еще в том, что американские разработки ориентированы на то, чтобы бить рекорды, быть умнее, быть производительнее. При этом настолько огромные мощности людям зачастую и не нужны. Поэтому, например, сильный толчок в развитии получили китайские модели, которые почти такие же умные, но более удобные, более открытые и более прикладные. Американские лаборатории оперируют огромными средствами. Инвестиции там примерно в 20-30 раз больше, чем у российских, говорит руководитель направления Алисы и умных устройств Яндекса Валерий Стромов.
12: Я думаю, что это 20-30 раз примерно такое значение сейчас годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно раз в 40-50 большее количество трафика. То есть физически нужно больше карт для того, чтобы работать на глобальном скейле. Вторая вещь — это, конечно, доступ к капиталу. Там он выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект.
10: Как раз на днях вышла новая ИИ-модель от OpenAI — GPT-6 Astra. У нее впечатляющая графическая составляющая. Она может создать 3D-модель какого-либо объекта лишь по одной фотографии, может делать сложные инженерные конструкции и самостоятельно создавать цепочки производства контента. Astra даже решила одну из так называемых задач тысячелетия — уравнение Навье-Стокса. Однако ситуация пока не вполне понятная. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что способ решения Astra у него украла, так как ранее он консультировался с другими моделями от OpenAI. Там кражу отрицают. Но в любом случае, все такие возможности несут в себе риски. Они возрастают с каждой новой моделью, говорит директор по продуктам Just AI Глеб Обломский.
14: Очевидно, что модель Frontier — это прямо топовые. Но, тем не менее, вот на практике пока говорит про то, что это прямо революция Astra. Нет, я так говорить не буду. Но это сильный шаг. То, где точно есть риск с появлением таких вот высокоинтеллектуальных моделей, как Astra или Fable, это то, что возникает из действительно какого-то масштабного сбоя, утечки агента, который намеренно или непреднамеренно но может уже привести к тому, что будут реальные сбои реальных систем по миру.
10: Предотвратить потенциальные масштабные сбои можно, например, одним понятным способом. Не исключать живого человека из процесса принятия решений, указывает старший эксперт Касперский Грейд Георгий Кучерин.
24: Конечно, это не будет выглядеть как всеобщее восстание машин. Предположим, у нас есть система управления электросетью, и искусственный интеллект изменил ее код так, что там ошибка. Человек этого не замечает, эту систему запускает, и через какое-то время весь город остается без света. Приходится чинить. Чтобы потом в ситуации не происходило, надо очень аккуратно перепроверять те выводы, тот код, который пишет искусственный интеллект. Есть много способов это сделать. Можно даже для этого пользоваться другим искусственным интеллектом. Но очень важно, чтобы в цепочке проверок присутствовал человек, потому что только человек может критически оценить код или те данные, которые выдал искусственный интеллект, и внести в него правки.
10: Пока что, как говорят эксперты, готового решения у государств и человечества в целом нет. Тем более, что Штаты с огромной долей вероятности не пойдут на замедление разработок, опасаясь того, что свои разработки не замедлит Китай. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Диагональ экрана в развернутом положении 7,6 дюйма. Телефонная раскладушка от Apple на поддерживает стилус Apple Pencil, а также он умеет держать на экране два приложения сразу. Однако iPhone Duo не поддерживает Face ID, распознавание по лицу. В раскладушку вернулся Touch ID, распознавание по отпечатку пальца. Корпус титановый, будет только два цвета, звездный белый и ночное небо. Стоимость США $2000, это более 170 тысяч рублей. Дата начала продаж 23 октября. Также на презентации были представлены новые iPhone 18 Pro и Pro Max в четырех цветах, серый, черный, голубой и бургунди. Показали чип A20 Pro, который имеет отдельный блок для запуска локальных и моделей прямо на телефоне. Новый чип будет встроен в iPhone 18 поколения и Duo. Новинки комментирует гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
13: Таким основным лейтмотивом, и все это ожидали, было именно представление новой модели, это iPhone Duo, складная модель, которая вышла в продолжении компании Huawei и компании Samsung, которые уже давно развивают формат книжки в смартфонах. Стоимость этой модели, конечно, запредельная, наверное, не только там для жителей Европы и Америки. У нас это стоит и будет еще дороже в раза два, благодаря параллельному импорту. Поэтому ожидать больших продаж пока, наверное, я не стал бы. Думаю, что все-таки более проверенные модели, там Pro Max 18 будет иметь однозначно куда больший эффект и большие цифры в продажах. Москва не сразу строилась, надо понять, что это первый складной iPhone, который был сделан компанией. Очевидно, он уже как бы сделан на новом техническом условии, потому что напомню, что когда первые смартфоны делали тот же Samsung, у него там трескалась середина экрана и так далее и тому подобное. То есть здесь, конечно, подобного уже не будет, не те года. С точки зрения приложения, надо понять удобство для конкретного человека. Да, компания Apple как раз всегда была чем интересна, то, что людям было просто, понятно, быстро, даже технически где-то они отставали от конкурентов, но людям нравилась именно как бы вот эта вот простота использования. Поэтому надо понять, нужно ли человеку там 5 различных приложений на экране, чтобы у него там глаз бегал, как сказать, по ним, да, и он в итоге ничего не сделал. Поэтому здесь самое главное идти не от только от технической возможности, но и от того, что будет человек получать для себя.
1: Денис Кусков, Telecom Daily. А также Apple представила новые возможности помощника Siri AI. Она может по команде описать письма, включать музыку, генерировать изображения, но русский язык не поддерживает. Презентация

0: директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Эвликулиев. Россия и Вьетнам могут совместно начать создавать на вьетнамской территории стратегические запасы топлива, сообщил президент России Владимир Путин. Кроме того, он отметил возможность организации транзита российских энергоресурсов через Вьетнам. Индийская фармакологическая компания Cadila Pharmaceuticals Limited намерена вложить 10 миллиардов рублей в строительство комплекса по производству фармацевтических препаратов в Краснодарском крае. Соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Россия в этом году может увеличить сбор подсолнечника на 18,1% до 20 700 000 тонн. Но рекордный урожай сталкивается с ограничениями переработки и экспорта, а цены на сырье уже оказались под сильным давлением, сообщает компания «Прозерно». По данным компании, к 4 сентября они составили 26 585 рублей за тонну. На конец июля цены достигали 46 050 рублей за тонну. Специалисты Моставтодора построили более 40 новых тротуаров вдоль региональных дорог Московской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сейчас обустроено более 32 километров новых тротуаров на 41 участке в 20 округах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%. Об этом сообщил в среду Росстат. За неделю подешевели фрукты и овощи, на 1,8% подорожали на 2,4%. Смартфоны, цена бензина за 7 дней выросла на 0,58%, а всего с начала года его стоимость увеличилась на 21%. Свежие данные по инфляции прокомментировал инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: На самом деле, замедление инфляции и дефляция, которая наблюдалась в последней неделе, в основном связано с сезонными факторами. Это сокращение цен на плодово-овощную продукцию, которая обычно происходит в это время. Это главный фактор, который повлиял на снижение годовой инфляции. Что касается заседания Центрального банка по ключевой ставке, то, конечно, регулятор может частично принять эти данные во внимание, и сценарий снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов по-прежнему остается на столе. Но, с другой стороны, более важным для Центрального банка являются показатели устойчивой инфляции, которая сейчас немножко повышается. Также, например, решение сохранить ключевую ставку может способствовать ускорению роста кредитования и роста денежной массы, которая происходит быстрее прогноза Центрального банка. По итогам года годовая инфляция может составить примерно 6,5-7%, то есть немножко выше, чем ориентир самого Центрального банка. Что касается ключевой ставки, то ключевая ставка может составить примерно 13,5% в конце этого года, если произойдут определенные позитивные подвижки с точки зрения устойчивой инфляции. Но надо сказать, что есть те факторы, которые могут обусловить рост цен, топливный кризис и ослабление рубля. Эти факторы уже повлияли, например, на инфляцию в последнее время. Произошел рост цен на импортные товары, бензин продолжает дорожать, но просто пока сезонный эффект от снижения цен на плодово-овощную продукцию перевешивает эффект от слабого рубля и топливного кризиса. Но, тем не менее, в более среднесрочной перспективе эти эффекты могут реализоваться.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал». Заседание ЦБ по ставке пройдет в эту пятницу, 11 сентября. Аналитики ждут сохранения ключа на прежнем уровне в 14% годовых. Следующая станция – Мытищи. Сергей Собянин объявил о планах пролития московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе и Одинцове. Еще 2 направления метро протянут в Ленинский городской округ. Подробностей пока немного, но эксперты считают, что в целом это реализуемо. Иван Медведев подробнее.
4: Мытищи ждут метро уже 60 лет. Впервые об этом на официальном уровне заговорили в 1900.

0: В 1965 году, а потом еще раз 10. И вот опять. Нынешние планы развития метро предусматривают строительство около 35 новых станций до 2035 года. 12 из них будут расположены непосредственно в Московской области. Когда именно метро появится в Химках, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в Ленинском городском округе, пока власти не говорят. Также не озвучены и бюджеты проекта. Известно лишь, что начнут его реализовывать после 2030 года. На практике от анонсирования новой станции метро до ее запуска уходит около 7 лет. Но в данном случае проекты по некоторым из перечисленных направлений уже в той или иной степени проработаны. Так что эксперты настроены скорее оптимистично. В мэрии говорят, что новые станции, цитата, «сделают город ближе для 2 миллионов москвичей и почти 4 миллионов жителей области». Но выдержит ли само метро такой приток пассажиров? На самом деле, многие из них и так уже пользуются подземкой, доезжая до ближайших станций на машине или на автобусе. Ну и резерв пропускной способности у столичного метро есть, говорит директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко.
1: Так как Краснопресненская, она очень загружена, но на юго-восточном сегменте ей пользуются больше людей, чем на северо-западном. То есть вот эти вот поезда, которые вывозят утром людей из юго-востока в центр, дальше, соответственно, идут из центра на северо-запад полпусты, и там наполняются процентов на 70-80. Вот, то есть там можно чуть прибавить нагрузки. Филевская линия, там укороченные составы, можно пускать их чаще. Если брать Сокольническую линию, ну вот сейчас она из-за продления в Новую Москву вообще стала очень протяженной, но опять же, вот ее северо-восточный участок получается менее нагруженный, чем юго-восточный, который в Новую Москву уходит.
0: Строительство новых станций метро, как правило, повышает ценник на недвижимость в тех районах, куда приходят метрополитен. Но пока речь идет о почти 10-летнем проекте. Поэтому прямо сейчас бежать и покупать инвестиционные квартиры в Химках, Красногорске и Мытищах только из этих соображений не стоит, считает основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
2: Спрос на жилье в районы, куда обещают привезти метро, растет, можно сказать, условно в 4 этапа. Первый этап объявили, что придет метро. Второй, появился проект с сроками ввода тех или иных станций. Следующий шаг – это появление строительной техники на поверхности и работа на территории, где будет открыто метро. И четвертое – это когда метро само по себе открылось. Естественно, на первых трех этапах рост цен не очень существенный. Я думаю, что в те регионы, куда придет метро в 35-м году, сейчас никак не повлияет ситуация на потенциальные изменения цен там.
0: Другими словами, уважаемые пассажиры, двери открываются, но пока очень осторожно. Иван Медведев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Объявлен короткий список номинации «Современная русская проза» премии «Ясная поляна» самой крупной ежегодной литературной премии России. 5 книг выбрали из 26 произведений. Это Сергей Носов с «Колокольчиками» Достоевского, Мария Ныркова с «Яблоками и змеями», Максим Привезенцев с «Маяками Сахалина», Роман Сенчин с «Поминками» и Сергей Шаргунов с «Поповичем». «Современная русская проза» – главная номинация. Премии призовой фонд в этом году 3 миллиона рублей. Авторы, попавшие в короткий список, разделят между собой миллион. В жюри премии русский писатель, филолог, исследователь истории русской литературы 20 века Алексей Варламов. Он рассказал без ФМ, что в этом году в коротком списке книг меньше, чем обычно.
4: Если обычно у нас в короткий список входит 6 произведений, как правило, то в этом году сначала мы решили ограничить себя числом 4, а потом за несколько буквально минут до того, как объявили решение жюри, добавили еще одну книгу. У нас есть очень известные писатели в коротком списке, такие как Сергей Носов, Сергей Шаргунов, ну и Роман Сенчин, легендарное имя для читателей. И два, ну я могу сказать, что они прямо дебютанты, но, по крайней мере, они немножко меньше известны. Писатель, которого зовут Максим Привезенцев, и он автор книги «Маяки Сахалина», которая соединяет в себе география, история, путешествия, судьба, сам остров Сахалин. Там есть план настоящего, план прошлого. Прочитать эту книгу, сразу совершить такое путешествие на Сахалин. И, наконец, вот среди 4 суровых мужчин, которые вошли в короткий список, есть одна девушка, она совсем молодая, ей 25 лет. Она работает учительницей русского языка и литературы в Ростове-на-Дону, Мария Ныркова, и она автор книги рассказов что тоже большая ценность. «Яблоки и змеи» — очень неожиданная книга, очень хорошо написанная, я бы сказал бы, искушенная. И учитывая вот юность автора, это говорит о ее очень больших перспективах.
3: Алексей Варламов, русский писатель-филолог. Всего на премию претендовали более 170 произведений. Имена лауреатов объявят в октябре, но в книжных клубах шорт-лист премии уже обсуждает. Вообще, книжные вечеринки набирают популярность. Формат досуга «Букдув», когда люди собираются в баре или кафе, чтобы вместе читать книги в тишине или под фоновую музыку, зародилось явление в Австралии, но стало популярно во всем мире. А почему, комментирует литературный обозреватель Forbes Наталья Ломыкина.
5: Думаю, все дело в том, что сегодня, в цифровое время, когда за наше внимание идет борьба 24/7, люди вспомнили, что книга остается легальным, доступным, неагрессивным способом замедлиться, провести время наедине с собой. Когда ты читаешь книгу, ты за 15 минут получаешь погружение в другой мир, действительно отдыхаешь. Книга неагрессивна, из нее не выскакивает ежесекундно сообщение о том, что ты должен сделать 1000 дел. Да? Книга не требует ответа. Книга дает нам возможность погрузиться в сюжет, погрузиться в размышления, прочувствовать психологически ту или иную ситуацию, прожить опыт, который тебе, в общем-то, не обязательно проживать в реальности. И мне кажется, что вот такие вечеринки, когда люди приходят и читают книги вместе, не отвлекаясь ни друг на друга, ни на какие-то посторонние дела, это хобби-потребность, хобби, в котором мы действительно нуждаемся, потому что ты спокойно можешь внести в расписание книжный клуб и прийти и выделить себе время на чтение на постоянной основе. При этом в моменте от тебя не требуется дополнительных усилий.
3: Наталья Ломыкина, обозреватель Forbes. Популярность совместного чтения отмечает и в России. В этом году запустили несколько книжных клубов, в том числе под брендами банков, медиакомпаний и издательских домов. По данным последнего исследования литературной платформы Litnet, 2/3 россиян предпочитают читать дома в тишине, чуть менее половины опрошенных делают это в общественном транспорте. Каждый 20-й признался, что прочитывает до 500 книг в год, но большая часть респондентов в среднем читает от 10 до 15 книг за год. А самой распространенной читательской привычкой россиян стало дочитывание книги до конца, даже если сюжет перестал нравиться.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
6: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается установить режим постоянного государственного контроля за содержанием защитных сооружений гражданской обороны и систем оповещения населения. Документ доступен в Думской электронной базе, передает РИА Новости. В пояснительной записке к проекту отмечается, что мера направлена на усиление безопасности населения с учетом современных вызовов и угроз. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что провел отличный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер считает, что президент России стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. Также Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины. Пресненский суд Москвы заочно арестовал основательницу телеканала «Дождь», организация признана в России иноагентом и нежелательной, Наталью Синдееву и гендиректора канала Марка Тена, оба признаны в России иноагентами, по обвинению в организации деятельности нежелательной иностранной организации. Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе. Лидер Вьетнама находится в России с государственным визитом. Путин и То Лам в среду провели переговоры в Кремле. Также в среду главы государств открыли по видеосвязи лабораторию по изучению и профилактике инфекционных болезней, созданную на базе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра в Ханое. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. После того, как Трамп назвал ее победу в Саксонии по-настоящему триумфальной, в ответ Мерц отменил телефонный разговор с Трампом. Что дальше и не запретят ли АДГ в Германии? Комментарий Георгия Бофта. Мэр столицы Собянин объявил о планах продлить московское метро сразу в 7 направлениях Подмосковья. Новые станции планируют построить в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове. Сразу 2 направления в Ленинский городской округ. Как долго ждать и как это повлияет на рынок недвижимости Подмосковья? И справится ли с нагрузкой сам метрополитен? Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин, причем еще до ее выхода в ноябре. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта «Почему?» и повлияет ли это на игру? Подробности на Business FM. Канцлер Мерц обвинил альтернативу для Германии в намерении устроить этнические чистки. Президент США Дональд Трамп связал победу альтернативы для Германии на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политики страны, следует его сообщение в True Social. Он назвал ночь после выборов для партии по-настоящему триумфальной. После этого Мерц отменил телефонный разговор с Трампом, сообщает Guardian со ссылкой на представителей канцлера. Власти Германии подозревают АДГ в экстремизме, крупнейшей партии страны отказывается от сотрудничества с ней. Сопредседатель АДГ Алиса Вайдель, выступая в Бундестаге, потребовала восстановить поврежденные нитки северных потоков, заставить Украину возместить ущерб за их уничтожение и возобновить поставки газа из России. Напомню, что в сентябре АДГ набрала почти 44% голосов, показав лучший результат своей истории на земельных выборах. Куда дальше дело пойдет, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Бундестаг стал ареной столкновения канцлера Мерца и сопредседателя АДГ Алисы Вайдель. Высылка мигрантов, которую предлагает АДГ, ничто иное, как синоним этнической чистки по происхождению цвета кожи, заявил Мерц, обыгрывая исторически токсичный термин для Европы. При том, что в Саксонии-Анхальт АДГ, несмотря на триумфальный результат, не добрала 3 мандатов для формирования однопартийного правительства, а в коалиции с ней системные партии вступать не хотят. Если только союз Сары Вагенкнехт с ее 5 мандатами поддержат. Правящая ХДС еще в 2018 году сама себе запретила сотрудничество с АДГ. Основной акцент в своей программе АДГ действительно делает на противодействие миграции, призывая к отказу принимать въехавших нелегально из безопасной третьей страны, отменить право на убежище на земельном уровне, расширить возможности депортации, ввести отказ от культурно чуждых специалистов в пользу возвращения эмигрировавших немецких кадров. Для просителей убежища предлагается ввести трудовую повинность. С 23 года земельное ведомство по охране Конституции квалифицирует отделение АДГ в Саксонии-Анхальт как заведомо правоэкстремистское. АДГ оспорило в суде, присвоенный ей в мае 25 года, федеральным ведомством по охране Конституции статус заведомо правоэкстремистского объединения и выиграло дело в суде Кёльна через почти год разбирательства. Ключевая формулировка решения. Не всякое антиконституционное требование само по себе создает антиконституционную общую направленность партии. Суд признал наличие высказываний в адрес мигрантов, несовместимых с человеческим достоинством, но не нашел доказательств, что партия нацелена на систематическое поражение в правах отдельных групп населения. Термин «нацистская партия» вообще некорректен в данном случае. НСДАП отвергала выборы в принципе, располагала военизированными структурами, строилась на вождистском начале и имела программу расовой сегрегации, оправдывавшую массовое уничтожение людей. АДГ участвует в выборах, судится с государством и выигрывает суды. Партия неоднородна. Создана в 2013 году группой правых либералов во главе с Бернтом Луке, выступавших против финансовой помощи Греции. Может ли программа АДГ вытащить экономику Германии, ВВП и занятость которой падает третий год подряд? АДГ предлагает выход из зоны евро и возвращение дойчмарки, выход из Шенгена, в перспективе из Евросоюза, снижение налогов, повышение уровня пенсии 20 тысяч евро за каждого новорожденного и трехлетнее пособие по воспитанию, разворот к атомной энергетике и ископаемому топливу с отказом от платы за выбросы СО2. Подавляющее большинство экспертов критически оценивают такие планы. По некоторым подсчетам, только выход из Евросоюза за 5 лет обошелся бы более чем в 5,5% реального ВВП и потери 2,5 миллиона рабочих мест. Почти 7 миллионов иностранных работников создают более 13% валовой добавленной стоимости. К тому же непонятно, как совместить снижение налогов и масштабное повышение пенсий. При этом земельный набор обещаний скромнее. Бесплатные яшли с питанием, 1000 дополнительных полицейских, 4000 евро за третьего ребенка, отмена налога за пиво, субсидии на получение водительских прав. Впрочем, все это пока не подкреплено расчетами. Зато розыгрыш российской карты уже больнее бьет по федеральной повестке. Расчет прост. 20 сентября голосует Мекленбург-Переднее Померание. Именно там, в Любмине, обе нитки выходили на сушу. После подрывов 22 года там наспех оборудовали терминал приема американского СПГ. Ни одна другая партия эту тему поднимать не рискует. По опросам, правда, успехи АДГ на новых выборах будут скромнее. Ей предсказывают 35%. Нынешнее земельное коалиционное правительство, скорее всего, сохранится. Мерц воюет с АДГ как со следствием, тогда как причина – деиндустриализация, рост стоимости энергии и третий подряд год падения ВВП. Правда, и программа АДГ, будь она исполнена, могла бы еще сильнее ухудшить положение. Однако вместо решения актуальных задач канцлер занимается подбором исторических ярлыков.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофта знает». Air Arabia планирует в Москву. Авиакомпания в октябре, по предварительным данным, возобновит рейсы в Россию, приостановленные из-за войны США и Ирана. Об этом заявили РИА Новости в российском Минтрансе. Ранее некоторые телеграм-каналы анонсировали отмену рейсов авиакомпании в октябре и декабре. Российские туристы, у которых запланированы вылеты в эти месяцы, переживают, что не смогут улететь. Вот что рассказал бизнес-ФМ «Москвич» Дмитрий, пассажир Air Arabia. У него билет в Шри-Ланку на 15 декабря.
10: Собирался лететь большой семьей. Всего нас 6 человек собралось на каникулы на Шри-Ланку. И уже пару месяцев идет вот эта проблема с отменами рейсов. И сейчас они сначала в Экатере. Объявление, что отменили все. Потом буквально через пару часов после него сказали, что все-таки будет летать до декабря, по-моему, 2 рейса. А в декабре уже будет, собственно, 4 рейса. При этом на самом сайте никаких оповещений нет. И мой рейс, который я надеялся уже, что его отменят, и в конце концов я верну деньги и куплю уже рейс, в котором я буду уверен, что я полечу, а не буду до последнего момента сидеть на чемоданах при нервах. Он, к сожалению, остался. Поэтому мы остаемся в таком подвешенном состоянии, что рейс есть, но полетит он или нет, мы узнаем, видимо, только 15 декабря. И обратного, да, я не могу своего рейса найти. Он пропал с сайта Air Arabia, и там 4 других. Я предполагаю, что они, скорее всего, будут как-то пересаживать. Но, опять же, непонятно, нужно кому-то писать, чтобы тебя пересаживали, либо это произойдет автоматически. Агрегатор, через которого я покупал, сейчас тоже почему-то молчит уже в течение суток. Но суперкасса раньше достаточно быстро реагировали.
3: «Москвич» Дмитрий и «Air Arabia» приостановила выполнение полетов в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта и низкого спроса, отмечает глава компании «Max Flight» Максим Царев.
11: «Air Arabia» является лоукост-перевозчиком, и для них любые расходы, связанные с операционной деятельностью, весьма-весьма критичны. И в связи с напряжением в зоне Персидского залива, авиакомпания была вынуждена воспользоваться маршрутом облета, что удлинило маршрут, привело к расходам повышенным на топливо, на дополнительное аэропортовое обслуживание для дозаправки. Сейчас они дозаправляются в Ташкенте. И при этом экономика, конечно, лоукост-перевозчика рушится. Сам спрос упал на этом направлении, туристов организованных очень-очень мало. Единичными туристами приходится делиться с национальными перевозчиками Emirates и это Аэрофлот, которые успешно забирают неорганизованных путешественников. И в таком случае у Air Arabia практически нету пакетных туров, на которых они работали, и нету необходимости делать чартер-блоки и летать.
12: Хочется понять, что они значат для российского туриста.
11: По моим ощущениям, доля не самая большая. Потребности небольшого количества туристов полностью закрываются названными авиакомпаниями, плюс есть A7 и есть другие перевозчики, которые с радостью займут место Air Arabia. Как только спрос станет большим и конкурентоспособным, можно будет попытаться зайти снова в Air Arabia.
3: Максим Царев, глава компании Max Flight, также ранее сообщалось о возобновлении полетов во Внуково, авиаперевозчика Air Tanzania, спустя несколько дней перерыва для оценки рисков. Средняя загрузка рейсов из Москвы в августе составила 89%, сообщили во Внукове. Не позволяйте своему парню играть в это. Видеоигра GTA 6 вызвала волну ревности среди женщин. Причем еще до ее выхода, запланированного на ноябрь. Девушки-блогеры возмущены романтической линией между главными героями нашумевшего проекта. Почему? Подробнее Наталья Шашина.
13: По сюжету GTA 6 пользователь управляет одновременно Джейсоном и Люсией, и одна из его задач – развивать любовную линию персонажей. Делать это придется с помощью разных действий. Герои будут ходить на свидания, переписываться в телефоне и проводить совместный досуг. Реалистичность происходящего на экране вызвала возмущение у многих девушек, и они буквально требуют от своих парней не играть в GTA 6. В социальных сетях с подобными бойкотами уже выступило несколько блогерш-миллионников.
14: Ты буквально должен поддерживать отношения с девушкой в видеоигре и писать ей. И она рассердится, если ты не ответишь ей. Ты должен водить ее на свидание. Ты можешь заняться с ней сексом, ходить в стриптиз-клуб. Не позволяй своему парню, жениху или мужу играть в GTA 6.
15: Твой парень играет в GTA 6 и пытается убедить себя, что ты сошла с ума, если не дашь ему играть. Бросьте этого придурка. Цель игры – переспать с другой женщиной.
13: Есть мнение, что ролики постановочные, но и реальная проблема существует. Семейный психолог Ирина Корчагина рассказывает, множество ее клиенток негативно воспринимают любовь своих спутников к играм. И этих девушек можно понять, особенно если речь идет об игре с любовной линией.
16: Я бы тоже устроила мужчине своему жуткий бэмс за такие темы. Он там вкладывается, он там думает, куда пойти, что сделать, какой цветочек подарить. А обо мне он вообще забыл. Понимаете, для женщины очень важно внимание и ощущение того, что она единственная. Не просто любимая, а единственная. А когда он ходит куда-то на свидание, здесь идет уже слияние жизни реальной и нереальной, это уже не важно. И действительно, женщины начинают ревновать к вот этим увлечениям в виртуальной реальности. А у тебя там какая-то Люся. Не важно, что там не будет сексуального контакта. Важно, что внимание отдается не реальной девушке, не реальной жене, а какой-то персоне, которая, она же еще и хороша собой. Понимаете, у нее нет изъяна. А у любой женщины и мужчины начинают, а у тебя тут лишнее, а этого ты не умеешь, а она вон как двигается. Все, и вот это вот сравнение, оно уже начинает разрушать отношения.
13: В ответ на запреты со стороны девушек, многие геймеры-мужчины назвали подобные обвинения менее абсурдными и напомнили об играх Sims, где можно было создать виртуальную семью и родить ребенка, и Mass Effect, где можно выбрать другого персонажа и строить с ним любовную линию. Почему люди и сами рады погружаться в виртуальные отношения, рассуждает практикующий психолог, писатель, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
17: Есть и социальная подложка для всего этого. Нас, общество, натаскивают уже годы, если не десятилетия, что труд — это плохо, и что всего нужно добиваться максимально легким путем. Из всех соцсетей всякие коучи-блогеры, все говорят, давай, надо вот жить в счастье, надо жить легко, надо жить без трудностей. И вот такой вот навязываемый нам социальный гедонизм приводит к тому, что современная молодежь вступает, например, в отношения, я не говорю уже о браке, и выбегает из этих отношений, потому что, оказывается, там надо трудиться. Нужно где-то и приспособиться, а где-то и почувствовать, что твои границы эти пресловутые нарушаются. А современный человек говорит, нет, трудностей быть не должно. Я рожден для счастья. И поэтому вот игровой персонаж. Очень легкая история, понятная. Это бегство от реальности, это бегство от труда над отношениями.
13: Правда, в случае с GTA 6 создатели подчеркивают, любовная линия здесь опциональная, а не обязательная возможность. Можно и вовсе от нее отказаться. Наталья Шашина, Сергей Гордеев, Алексей Шевцов. Бизнес FM.
6: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
18: Платформа NeoBridge запустила для физлиц возможность оплачивать зарубежные товары и услуги с использованием криптовалюты, отмечает издание Frank Media. Через сервис можно проводить расчеты за недвижимость, образование, медицину, товары и юридические услуги. Комиссия составляет 0,2%, а получателем платежа может быть только юридическое лицо. Для проведения операции клиенту нужно заключить агентский договор и перевести рубли, после чего платформа осуществляет конвертацию и расчет с иностранным поставщиком. Группа Astra занимается разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux. Планирует в 2030 году получить выручку в размере более 10 миллиардов рублей за счет продаж собственных решений в области ИИ, заявили в компании. Гендиректор группы Astra Илья Сивцев заявил, что по итогам прошлого года российский рынок ИИ оценивался в 316 миллиардов рублей, а его рост составил 30%. По его словам, российский бизнес проявляет массовый интерес к использованию ИИ. Экспортные поставки АвтоВАЗа включают 31 направление, сообщили в компании. Концерн остается единственным отечественным предприятием в сегменте легковых автомобилей, обладающим полным циклом создания новых моделей – от разработки дизайн-концепции до серийного производства. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россияне стали меньше ходить в легальные казино. Посещаемость упала впервые за 5 лет. Это следует из данных Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, которая объединяет работающие в России горные зоны, пишет РБК. Всего таких зон 4 в Краснодарском крае, Приморье, в Калининградской области, а также в Алтайском крае. Крымская и горная зона пока не начала свою работу. До этого момента посещаемость легальных казино росла, начиная с 2021 года. А в июне-августе прошлого года казино в России посетили 746 тысяч человек. Но в этом году за тот же период посещаемость снизилась на 4% до 716 тысяч человек. Комментирует один из основателей горного бизнеса в России Дмитрий Слободкин.
19: Упало, по всей вероятности, в связи с тем, что туризм тоже же упал. Но поскольку туризм упал, то, соответственно, Сочи – это тоже туристическая зона, да и многие там туристические зоны, да и летать стало, и ездить стало сложнее, с бензином проблемы. И поэтому, может, и сократилось чуть-чуть. Но 30 тысяч – это совершенно незначительная вообще такая цифра. Поэтому я не очень вижу такое беспокойство по этому поводу. Вопрос ведь не сколько он посещает, а сколько тратится. Вот если упадет оборот, упадет это все ставки и так далее, вот тогда да, тогда вопрос. Вопрос только в том, когда были 90-е годы и совсем было плохо, все играли. Мой взгляд такой, что и горный бизнес, то есть азартные игры, в тяжелые времена, наоборот, стоят и у них все в порядке, потому что люди хотят получить деньги, выиграть. При том, что других источников доходов у них нет, пополнения. Зарплата падает, доходы уменьшаются и так далее. Поэтому я не вижу никаких таких проблем особых. Ну да, есть колебания, да, есть какие-то проблемы, но 4% это вообще ни о чем на сегодняшний день пока. Ну и перелеты стали сложнее и дороже. Все это понятно, это все же вызывает, так сказать, определенные трудности. И самое главное, нечего было эти горные заведения в зону засовывать. Бог знает куда, в Алтайский край. Туда долети, попробуй. Причем я и говорю, что это не то, что за полгода, там какая-то тенденция устойчивая. Давайте подождем, что будет в третьем квартале, что будет в конце года.
3: А Дмитрий Слободкин, один из основателей горного бизнеса в России. Посещаемость упала у всех горных зон, за исключением Приморской. За июнь-август там был зафиксирован рост на 12% год к году до 246 тысяч посетителей. Концертный бум. Продажи билетов летом выросли на 28%. А средний чек при этом увеличился на 11%. Сейчас он чуть превышает 7 тысяч рублей, подсчитала Яндекс.Афиша. При этом Нижегородская область показала самый высокий рост. Продажи там выросли более чем в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. О том, какие артисты оказались в топе, рассказывает директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша Энрика Мазавришвили.
20: Продажи билетов на концерты и фестиваль летом 2026 года выросли почти на треть. По итогам полугодия 15 из 20 самых продаваемых концертов Яндекс.Афиши – это большие артисты, которые уже давно на сцене и стабильно собирают крупные площадки, начиная с нулевых годов. Выше всего спросом пользуются концерты группы «Руки вверх», рэперов «Баста» и «Гуф». Группа «Ленинград», а также Леонида Агутина и Сергея Лазарева. На них ходят не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
3: Энрика Мазавришвили, директора по контенту и развитию бизнеса Яндекс.Афиша. Артисты старой школы, такие как Баста, Агутин, Руки вверх, все чаще собирают стадионы. Причем стадионных концертов стало значительно больше, чем раньше, обращает внимание владелец и глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников.
21: Такая тенденция сильно заметна, прослеживается. Раньше у нас артисты не давали в столь частом количестве, столь большое количество стадионных концертов. Сейчас мы видим их рост довольно заметный. Есть небольшие проблемы организационно-технического характера, но я думаю, это все будет исправлено через какое-то время. Просто не было такой практики активной раньше.
22: Почему в топах по-прежнему Баста, Агутин, Руки вверх, Ленинград? Вот в чем причина того, что новые имена не попадают в топ-список и не выходят на стадионный уровень?
21: Ну, новые именно вышли бы, если бы они росли, если бы они появлялись. Но, во-первых, что-то немножечко в эфире, в воздухе изменилось. Отношения между людьми вообще в развлекательном характере. Поэтому народ предпочитает все-таки старых проверенных метров, чем каких-то новых дерзких. Новых дерзких пока не очень видно. Поэтому люди предпочитают проверенных старых, тех, кто остался лоялен российской публике и не релоцировался, остался здесь в России.
3: Эдуард Ратников, глава концертного агентства TCI, продюсер театра «Одеон». Подорожание билетов эксперты объясняют ростом цен на топливо и валютными колебаниями, которые влияют на себестоимость шоу. Музыкантов, способных собирать большие залы, немного, а желающих провести их концерт много, поэтому они диктуют условия. Сейчас билеты на танцпол на концерте топ-артиста могут стоить около 10 тысяч рублей. Рубль показал рост по отношению к доллару, евро и юаню. Стоимость нефти на бирже растет. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
0: Снизился российский рынок акций по итогам среды. Индекс московской биржи потерял 0,5%. Закрытие основной торговой сессии 2264 пункта. Но в целом можно сказать, что рынок перешел в консолидацию, учитывая, что во вторник вырос на те же примерно 0,5%. Так что рынок продолжает оценивать результаты переговорных процессов, которые в последнее время проходили. Это и приезд представителей президента США в Москву и телефонный разговор лидеров России и США. Ну, если брать уже официальные заявления, то пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал журналистам в среду, что дорожных карт по урегулированию конфликта на Украине на данный момент нет. Но Москва надеется на возобновление трехсторонних переговоров в обозримой перспективе. Ранее Марк Рубио, госсекретарь США, говорил о том, что в ближайшие недели может появиться некая дорожная карта по урегулированию конфликта. Рубль вырос довольно заметно. 9 копеек потеряла китайская валюта. Закрытие 12 рублей 67 копеек. А доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, опустился в район 85 рублей. Все это на фоне роста мировых цен на нефть. Смесь Brent преодолела $100 за баррель. Если рассматривать минимальные значения августа, то смесь Brent уже выросла на 25% почти, но и вечер среды это район $101 за баррель. Конфликт между США и Ираном продолжается. На рынке полагают, что пока нет надежд на какое-то скорое урегулирование этого конфликта, и участники торгов обращают внимание на то, что США начали наносить удары не только по военным кораблям, но все чаще и чаще под удары попадают и гражданские суда, во всяком случае центральная команда вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщил, что американские вооруженные силы уничтожили 5 иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах. Ну, здесь Иран, естественно, отвечает, наносит удары, прежде всего, ракетные удары по американским войскам, по базам всеразличным, в частности, в Иордании. Также были сообщения о том, что корпус стражи Исламской революции нанесли удары и по 2 эсминцам США.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Отмечу официальный курс доллара с 10 сентября 85.46 и курс евро 99.25.
6: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне 3 ряда сидений, 2 капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функциями мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
6: Тест-драйв на бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной. Пострадал один человек, сообщил оперштаб Кубани. Власти России для стабильности бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы обсуждают цену отсечения по нефти в бюджетном правиле только в $50 за баррель. Другие варианты не рассматриваются, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Решение Совета управляющих МАГАТЭ о передаче в Совет Безопасности ООН вопроса о несоблюдении Ираном гарантийных обязательств после нанесения ударов по его ядерным объектам Соединенными Штатами и Израилем выходит за рамки элементарных норм дипломатического приличия. Об этом заявил постпред России при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Дипломат отметил, что Совет Безопасности ООН в соответствии со своими компетенциями должен обсуждать первопричины сложившейся ситуации с осуществлением гарантий. В Иране. О них проект резолюции, конечно же, умалчивает, указал он. Порядка 62% родителей подтвердили, что их дети пользуются искусственным интеллектом, применяя нейросети, в том числе и в учебе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Финуслуги», передает ТАСС. При этом по результатам опроса негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% опрошенных родителей, а 22% поощряют. Самой популярной нейросетью среди детей и подростков стала Алиса AI. Ее используют 45%. Далее следует GigaChat 36%, ChatGPT 33%, DeepSeek 15%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Дефицит бюджета сократился по итогам первых 8 месяцев года до 2,5% ВВП с 2,8% по итогам 7, сообщили Минфине. В рублях эта разница составляет 600 миллиардов рублей. Бюджет поддержали высокие цены на нефть, ослабление рубля и дивидендные выплаты ряда компаний. В Кремле подчеркнули, что не рассматривает вопрос повышения налогов из-за дефицита бюджета. Какие риски несет искусственный интеллект? Недавно вышла новая модель от OpenAI под названием GPT-6 Astra с пугающими возможностями. Уволившийся из Anthropic сотрудник заявил, что и модели вскоре выйдут из-под контроля и могут убить человечество. Насколько реальны угрозы и в чем заключаются? Apple представила свой первый складной смартфон iPhone Duo. Раскладушка поддерживает стилус, но лишена Face ID, стоимость США $2000, но продажи начнутся только в конце октября. Также показаны новые iPhone 18 Pro и Pro Max и Apple Watch. Насколько конкурентоспособны яблочные новинки, подробности на Business FM. Дефицит бюджета сокращается. По данным Минфина, в январе-августе расходы превысили доходы на 5,8 триллиона рублей, это 2,5% ВВП. Ранее ведомство сообщало, что по итогам 7 месяцев дефицит составлял 6,45 триллиона, или 2,8% ВВП. Отдельные данные по августу Минфин не приводит, но по расчетам получается, что в прошлом месяце бюджет был исполнен с профицитом в 600 миллиардов. Высокие цены на нефть из-за ситуации в Ормузском проливе и ослабление рубля могли поддержать бюджет, но в реальности это не сильно повлияло на доходы, продолжает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Показатели, которые федеральный бюджет фиксирует как общие доходы от нефтяного сектора, повыше, но идут расходы по нефтяному демпферу, и эта величина приводит к тому, что общие параметры нефтегазовых доходов оказываются достаточно небольшими. И в целом просто во втором квартале, скорее, среднемесячные сырьевые доходы были 700-800 миллиардов рублей в месяц. Сейчас мы увидели, что в августе они снизились до 400, еще на это влиял провал цен на нефть, который в июле наблюдался. Но в целом вот так нельзя сказать, что у нас по нефтегазовым доходам какой-то существенный избыток образовался из-за ближневосточного конфликта. В целом, в этом году динамика доходов складывается достаточно близко к планам. Конечно, есть такая волатильность от месяца к месяцу, но в целом по динамике доходов бюджета больших сюрпризов нет. А расходы, если в начале года Минфин говорил, что они просто авансируют, это повышенный темп роста временный, ну, на самом деле мы видим, во всяком случае, по итогам 7 месяцев, рост расходов был 15%, сейчас по августу цифры будут пониже, но все равно мы говорим про расходы, которые существенно отклоняются от 5% прогноза их роста по году. Поэтому перспективы сентября напрямую будут зависеть от способности бюджета контролировать темп роста расходов. Я думаю, что скорее, если будут какие-то мероприятия по торможению расходов, это придется на конец года. В 2025 году тоже на конец года, четвертый квартал, там Минфин тратил очень экономно. Я думаю, что, скорее всего, такая же траектория будет и в этом году.
3: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. О том, за счет чего в августе российский бюджет вышел в плюс, говорит директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
5: В августе произошло то, что происходит каждый август. Это получение бюджетом дивидендов от акций, которые...